Помилуй всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по великой милости Твоей обрати их, неверных ко правоверию и благочестию, верных же воеже уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твоею крепостью от всякого злаго обстояния милостиво избави, страждущую землю русскую от лютых враг видимых и невидимых свободи, и воскреси святую православную Русь, верных же рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих к Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостиве Боже наш, и изведи из истления живот их». Подашь же мир и тишину, любовь и утверждение, и скорое примирение людям Твоим, их же честною кровью искупил еси. Но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди, воеже не единому от них погибнути, но всем им спастися и в разум истины прийти, да все в согласном единомыслии и в непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиве Господи, во веки веков. Аминь.

Сегодня в православных храмах на Божественной Литургии мы будем слушать Евангелие от Матфея, 13 главу, 44 по 54 стих. «Подобно Царство Небесное сокровищу, скрытому на поле, которое, найдя, человек утаил, и от радости о нем идет и продает все, что имеет, и покупает поле то. Еще подобно Царство Небесное купцу, ищущему хороший жемчужин, который, найдя одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, и купил ее. Еще подобно Царство Небесное неводу, закинутому в море и захватившему рыб всякого рода, который, когда наполнился, вытащили на берег, и, сев, хорошее собрали в сосуды, а худое выбросили вон. Так будет при кончине века. Изыдут ангелы и отделят злых из среды праведных и вернут их в печь огненную. Там будет плач и скрежет зубов. И спросил их Иисус: поняли ли вы все это? Они говорят ему: так, Господи. Он же сказал им: поэтому всякий книжник, наученный Царству Небесному, подобен хозяину, который выносит из сокровищницы своей новое и старое. И когда окончил Иисус притчи сии, пошел оттуда. И придя в отечество свое, учил их в синагоге их, так что они изумлялись и говорили: откуда у него такая премудрость и силы? А сейчас, дорогие слушатели, обратимся к толкованию этого евангельского зачала протоиереем Вячеславом Резниковым. Вот еще три притчи, в которых Господь рассказывает о Царстве Небесном. Теперь оно уподобляется сокровищу, скрытому на поле, который, найдя, человек утаил, и от радости о нем идет и продает все, что имеет, и покупает поле то. Отметим благоразумие, решительность и щедрость этого человека. Он как должно ценил то, что нашел. Не собственно поле ему нужно, но сокровище находится в границах этого поля, и для человека становится драгоценным самые эти границы. Так и для нашедшего сокровища в Царстве Небесного становится драгоценным все, что имеет на себе его отблеск, все, что имеет к нему хоть какое-то отношение, иными словами, все, что заключает в себе церковная ограда. И не приобретя всего, что находится в церковной ограде, не приобретешь и желанного сокровища. Еще уподобляет Господь Царство Небесное купцу, ищущему хороший жемчужин. Герой этой притчи – человек, не просто желающий богатиться, но понимающий толк в вещах. В своей жизни он пересмотрел много жемчуга и вот нашел одну драгоценную жемчужину совершенства качества и формы. Он хочет непременно обладать ею, и он пошел и продал все, что имел, и купил ее. Святой равноапостольный Владимир в посвященном ему тропаре уподобляется такому купцу. Желая найти истину, он исследовал разные религии. Только православная вера показалась ему верхом совершенства, и он все отверг, чтобы ее приобрести. А третья из сегодняшних притч неожиданно совсем с другой стороны говорит о Царстве Небесном. Господь на этот раз уподобляет его неводу, закинутому в море и захватившему рыб всякого рода, который, когда наполнился, вытащили на берег и, сев, хорошее собрали в сосуды, а худое выбросили вон. Так что в центре был человек, ищущий, приобретающий Царство Небесное, и вдруг оказывается, что оно само ищет его и улавливает. Оказывается, сам Бог
закидывает невод своего промысла и отделяет злых из среды праведных, чтобы каждый получил свое. Как человек ищет Бога, так и Бог ищет человека. Итак, надо неустанно искать, сравнивать, выбирать. Надо и платить, не скупясь. Помни, кстати, что платишь всегда не своим, а Божьим, ибо что ты имеешь, чего не получил. Но с другой стороны, только Бог на последнем суде сможет оценить каждого, кто что искал и кто чем и за что платил. Потому и напоминает нам апостол: «Не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который и осветит скрытое во мраке, и обнаружит сердечное намерение, и тогда каждому будет похвала от Бога».

0: В Екатеринбурге 8 часов.
1: Новости.
2: Здравствуйте. Фотовыставка под названием «Жизнь в служении» к 80-летию патриарха Московского и всея Руси Кирилла откроется в царские дни в Екатеринбурге. 14 июля этого года на площади перед храмом-памятником на крови в Екатеринбурге состоится торжественное открытие фотовыставки под названием «Жизнь в служении», посвященной 80-летию святейшего патриарха Московского и всея Руси. Выставка – это совместный проект пресс-службы патриарха Московского и всея Руси и Екатеринбургской епархии. Церемонию открытия возглавит митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений. Почетным гостем церемонии станет заведующий фотослужбой пресс-службы патриарха отец Игорь Палкин. На уличных стендах будут представлены 225 фотографий, отражающих жизненный путь и служение первосвятителя. Среди них как старые архивные кадры, так и снимки, выполненные в разные годы сотрудниками пресс-службы патриарха. В фотовыставке также найдут свое отражение следующие темы: биография, интронизация, богослужение, визиты в Екатеринбургскую епархию, взаимодействие с представителями власти, вооруженными силами и различные аспекты социального и миссионерского служения патриарха. Открытие выставочного проекта пройдет в рамках юбилейного 25-го международного фестиваля православной культуры «Царские дни». Ну и к другим сообщениям выпуска. На этот раз из Беларуси. Там, на базе Минской духовной семинарии, впервые прошел слет для церковнослужителей белорусского экзархата. С 29 июня по 3 июля этого года по благословению патриаршего экзархата всея Беларуси митрополита Минского и Заславского Вениамина на базе Минской духовной семинарии впервые состоялся слет для церковнослужителей, пономарей, звонарей, чтецов, братчиков, которые несут послушание в приходских храмах белорусского экзархата, московского патриархата. Программа была построена таким образом, чтобы лекционные занятия чередовались с практическими. Поэтому в рамках слета ежедневно проводились мастер-классы, открытые лекции и общее собрание групп. Для лучшей координации участники были разделены на отряды. В первые три дня у ребят была литургическая практика. Они посещали божественную литургию в семинарском храме и Успенском соборе Жировического монастыря, неся паномарские и певческие послушания. Кроме того, каждый день слушатели посещали утренние и вечерние молитвы, где могли попрактиковаться в чтении. Для лучшего знакомства с практической стороной церковного служения ребята несли послушание в ризнице, храме, экономской службе, на кухне, приобретая разнообразный опыт. Участники также совершили паломничество в женский монастырь преподобного Амвросия Оптинского в деревне Русакова, где пообщались с настоятельницей обители игуменьей Макарией Матяш. В завершении слета ректор духовной школы обратился с отеческим словом назидания к участникам слета и вручил им сертификаты и памятные подарки. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!
3: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург 72,83 МГц, Каменск-Уральский 90,3, Нижний Тагил 94,9, Алапаевск 104,6 МГц, Артемовский 106,7, Арти 104,7, Асбест 97,1, Байкалово 103,7, Баранчинский 92,2, Бесерть 107,2, Богданович 96,1, Будка 100,9 МГц, Верхний Тагил 90,1, Верхотурье 104 МГц, Восточный 102,4, Ивдель 103,9, Ирбит 96,7 МГц, Камышлов 107,9, Карпинск 99,8, Качканар 104,4, Кировград 91,1 МГц, Красноуфимск 100,5, Красноуфимский район 99,7 МГц, город Лесной 87,6, Нижние Серги 89 МГц, Нижняя Салда 105,7, Нижняя Тура 87,6 МГц, Новая Ляля 103,4, город Новоуральск 93,2, Первоуральск 89 МГц, Полевской 96,6, Пышма 104,1. Город Реж 93,1 МГц, Режевской район 105,9, Североуральск 87,7, Серов 99,3, Сосьва 102,9, Староуткинск 91 МГц, Сухой Лог 96,1, Сысерть 93,2, Тавда 104,9, Талица 105 МГц, Тугулым 88,6, Туринск 105,4, Туринская Слобода 101,5 МГц, Шаля 106,3, Шамары 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер FS77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

0: Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Православный радиоканал «Воскресенье» приглашает на работу журналистов. Нам нужны активные творческие люди православного вероисповедания с грамотной речью, желающие освещать жизнь епархий, приходов, культурные и исторические события, записывать репортажи и интервью с интересными людьми. У нас свободный график работы и дружный коллектив. Приглашаем в свои ряды. Записывайтесь на собеседование по телефону в Екатеринбурге 278-96-41. 278-96-41.
1: Кто-то из ваших друзей посредством социальных сетей, например, ВКонтакте или Одноклассники, просит о финансовой помощи. Ни в коем случае не переводите деньги на счет, который указывает якобы ваш знакомый. На самом деле страница в социальной сети может быть взломана. Позвоните вашему знакомому и уточните, действительно ли он нуждается в денежных средствах.

0: гость в нашей студии.
1: Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных, и сегодня в программе принимает участие Дмитрий Борисович Осипов, доцент кафедры теологии Горного университета города Екатеринбурга. Дмитрий Борисович с нами на телефонной связи. Добрый день.
2: Добрый день.
1: Ну что ж, мы закончили читать прошлое произведение, которое, кстати, можно послушать на нашем сайте profradio.ru. А теперь мы дальше двигаемся по исторической хронологии в изучении книг, которые составляют наследие древнерусской литературы, и мы в 16 веке сегодня.
2: Да, да. Вот смотрите. Смотрите, с вами, ну, завершили, в общем, разговор русской литературе 15 века, когда происходит возвышение Москвы, централизация власти и собирание русских земель, да, вот вокруг этого московского центра. И вот я просто напомню, что мы с вами из 15 века прочитали замечательное житие, значит, Ермолая, Еразма, преподобного Сергия и Стефана Пермского. Мы прочитали «Хожение за три моря» Афанасия Никитина, замечательное произведение, помните? Вот. «Приключения этого тверского купца в Индии и в Иране». И почитали произведения выдающихся деятелей церкви русской, преподобного Нила Сорского, его устав, и просветителя Иосифа Волоцкого. И поговорили о ереси жидовствующих и о тех проблемах, которые были в русской церкви в конце 15 века. И все это, вот, понимаете, в этой литературе отражено. И в 16 веке, понимаете, вот русское общество входит в период очень больших социальных изменений, потому что формируется, во-первых, самодержавный уклад. Но он не просто так формируется. Тут надо понимать, что вот это государство российское, оно начинает осуществлять стремительную модернизацию. То есть Западная Европа делает рывок вперед, да, то есть эпоха Возрождения, технический прогресс, великие географические открытия, вот это все резко Европу выдвигает вперед, и русские цари это прекрасно осознают. И они пытаются воспринять эти технологии, пытаются приглашать, ну, с этого момента начинается активное приглашение западных специалистов, немцев, как их называли на Руси, да. В Москве появляется немецкая слобода, где же селились иностранцы, военные специалисты, мастера там, не знаю, литье, там, корабельщики, медики, там, ну, кто угодно, да, то есть вот всех вот этих вот технических таких специальностей, которые как раз на Руси развиты очень сильно не были. И вот они были необходимы. Вот. Уже, допустим, Кремль Ивана III строят итальянские инженеры, да, там Аристотель, Фиораванти, Марков, Рязин, ряд других, да, то есть это вот процесс, который начинается отнюдь не с Петра I, Мария. То есть вот этот процесс модернизации отнюдь не с Петра I. Вот. Но и, значит, именно для того, чтобы осуществить эту модернизацию, без которой тебя сомнут, без которой тебя победят, эта логика уже проявляется в XVI веке, и московские правители, цари, князья, они это прекрасно осознают, и они понимали, что с Европой необходима тесная связь, необходимо торговать, необходим культурный взаимообмен. А связи не было. Русь была заперта на русской равнине, доступа к морям не имела. И тут стратегическое значение имеет Балтика. И потому что земли балтийские были утрачены русскими уже там. То есть там Ливонский орден, все, Балтика была перекрыта, невозможно туда было нормально торговать и специалистов получать. И вообще, как бы вот Россия как бы была заперта, да, и в культурном отношении изолирована. Только Мария через Белое море, вот при Иване Грозном торговля шла, представьте себе, через Архангельск с Британией. Мы туда посылали там древесину, значит, пеньку, воск для церквей, вот, а взамен получали что-то технологическое, там, подзорные трубы какие-нибудь и прочее, да, вот что-то такое, что сами произвести не могли, но это же крайне невыгодно. И поэтому Иван Васильевич Грозный, апеллируя, он пытался договориться, значит, с этими, с Ливонским орденом, но не получилось. С Ливонией И, наконец, начинается вот эта знаменитая Ливонская война за выход к Балтийскому морю. И она оказалась неудачная. 20 лет она шла, и потому что там подключилась Речь Посполитая, Швеция и другие европейские державы, отнюдь не рады были выходу России, так сказать, появлению нового игрока. Россия с большим трудом, она не потеряла ничего, но был осаждаем, значит, Псков, ну, то есть там тяжелая очень война. Вот. Тем не менее, модернизация произошла. Вот, Мария, мы это должны понимать. Модернизация случилась, потому что все равно, хотя более глубокой перестройки культуры она была, ее невозможно было осуществить, да. То есть для этого нужны были более тесные связи с европейским миром. Их не было. Но даже вот этот приток иностранных специалистов, он уже дал свои плоды. И государство, вот это вот русское государство при Иване Грозном, которое стало царством русским, он же принял царский титул в 1547 году, оно этому московскому государству технологически обойти своих восточных и южных оппонентов. Это были вот части Золотой Орды. Золотая Орда же распадается, появляется Казанское, Сибирское, Астраханское ханство, Ногайская Орда, Крымское ханство. Отношения там были разные и очень сложные, особенно с Крымом. Крымские ханы представляли огромную просто угрозу южную, значит, Москве, и вот этим вот постоянно совершались набеги, угонялось огромное количество людей в рабство, да. И благодаря вот этой вот модернизации армии, государства, общества, понимаете, возникает и военное преимущество, и государство российское расширяется. Иван Грозный сумел остановить натиск крымчаков, да, то есть отбился. Это знаменитая битва при Молоде, когда, ну, фактически это, ну, Подмосковье, это как бы сумели остановить вот эту Крымскую Орду. Вот. И присоединение, значит, завоевание Казани, Астрахани и Сибирского ханства при уже в конце правления Ивана Грозного, то есть это Ермак с небольшой, в общем, группой воинов, там около 500 человек, они наносят поражение хану Кучуму. Понимаете? Вот этой модернизации, которая случилась в конце 15-16 веке, хватило для того, чтобы Россия развернулась, значит, на восток и открыла путь в Сибирь, которая осваивается буквально за полстолетия. Уже при Алексее Михайловиче все. То есть уже русские там казачки доходят до Дальнего Востока и там встречаются с китайцами. Все. То есть Россия становится империей, огромной. Вот фактически, Мария, то есть Россия в нынешних границах, она складывается еще до Петра Первого. Вот в нынешних границах. То есть мы сейчас находимся в допетровских границах. Это 17 век, вот. Это следствие вот этой модернизации. Но она была ограничена, и Европа все равно резко шла вперед. К концу 17 века вот это отставание накапливается, и потребовались уже более радикальные реформы. И мы видим, что Петр I решает эту проблему, которую не решил Иван Грозный. То есть он прорубает окно в Европу, в ходе тяжелейшей Северной войны Россия выходит к Балтийскому морю. И это позволяет за счет более плотного контакта с Европой осуществить уже глубокую преобразование русской культуры. И Россия становится Российской империей. Начинается петербургский период русской истории. Вот. Это уже конец древнерусского вот нашего вот этого периода. Но мы сейчас находимся... То есть вот эта модернизация, модель модернизации, условно говоря, Ивана Грозного, да, она ее ухватила на 150 лет до Петра I. Вот она была такая частичная, но и она принесла свои плоды. И, конечно, это время очень тяжелых и постоянных войн, и это время, когда, естественно, ресурсы у русского государства были очень небольшие. Вот я вам так скажу, Мария. То есть, давайте на секунду, вот давайте подумаем. Значит, Россия 16 века, что у нее было? Вот у нас сейчас, ну, вообще много чего, да? То есть тут и огромные совершенно полезные ископаемые, огромные территории, там, ну, все на свете у нас есть в России в 16 веке. У нас было... Я не знаю, золото, например, или серебро, или железные руды, или медные руды. Мария, вот, в распоряжении государства российского в XVI веке. Отнюдь, отнюдь. Русская равнина совсем не богата на природные, значит, ископаемые. Это все уже присоединение Урала, это уже после Петра. Открываются все эти богатства, это 18-й, 19-й и даже 20-й век. То есть вот то, что мы вот имеем, это совсем недавно открыто. Ну, то есть это совсем не богатая территория, это рискованная зона земледелия с очень маленькими урожаями. На мешок, допустим, какой-нибудь ржи, которую сеял крестьянин, он собирал 3, понимаете, Мария? 3. То есть это очень огромная скудность, очень скудный образ жизни. Значит, вот по сравнению, скажем, с той же Европой, да, вот. То есть никакого там капитализма в русской среде 16-17 века, да и позднее, даже и быть не могло об этом речи, да. Никакого прибавочного продукта, никакого избытка не могло появиться. Откуда там капиталы могли появиться? То есть очень скудное государство, торговало оно, ну вот я говорю, древесиной, воском. И главное, главная статья экспорта – это пушнина, Мария, пушное золото. Вот его как раз, это то, за что Европа была готова платить, действительно вот золотом платить. То есть это в Европе уже лесов не было, они все свели. А у нас были соболя, у нас были куницы, меха. Это предмет роскоши. Вот это был единственный, в общем, такой единственная статья экспорта, которая приносила хороший доход московской казне. И для этого, кстати говоря, и осваивали и Сибирь, потому что это был, ну, как бы ресурс такой вот, где можно было найти новые источники пушнины. Но для того, чтобы при такой-то скудости достичь вот этих результатов, конечно, требовалось эти немногочисленные ресурсы, да и демографические ресурсы населения России в XVI веке отнюдь не являлось большим. Нужно было сосредоточить эти усилия вот в одном направлении. И это привело к формированию вот этого самодержавного строя. То есть власть московских князей неизбежно усиливалась, и в итоге, в результате, вот мы видим, что князья московские в результате принимают новый статус. Это 1547 год. Помазание на царство происходит московского князя Ивана Васильевича IV, который нам известен как Иван Грозный. Все, он становится царем. А царь уже это преемник римских цезарей, это император римский. Это уже его как бы статус выше, чем просто уже он уже не просто великий князь, который первый среди равных, да, фактически там в этом роде Рюриковичей, управлявшим русской землей, а он уже все, он над ними, они уже должны его слушать, вот. То есть и это, естественно, это повлекло за собой колоссальную борьбу старой удельной знати и вот этого нового самодержавного уклада, который выливается в опричнину, в какие-то такие репрессивные меры, но старая удельная знать была подавлена. И вот это огромные социальные перемены, которые происходят в русском обществе, они, понимаете, вызывают расцвет литературы. И в первую очередь, Мария, это публицистика. Потому что, понимаете, вот общественно-политическая мысль, она кипела. Потому что все обсуждали вот это вот происходящие перемены и возникновение государства нового типа, появление вот этого самодержавного уклада, фигуры царя, где ее границы, как эта власть царская соотносится с властью божеской, какова его ответственность перед людьми и народа перед царем, понимаете? Хорошо это или плохо, это все очень активно обсуждалось. И каково вообще призвание вот этого государства, которое формируется? Потому что оно расширяет свои границы. И вот это, во-первых, расцвет публицистики. И звучат разные позиции за и против и так далее. Это первый момент. Вот отметим, да? Все эти моменты отражены в литературе той эпохи. И поэтому мы имеем вот там целый набор вот этих произведений. Сказания о князьях Владимирских. Что такое сказание о князьях Владимирских? Это, ну, такая немножко мифологическая, так сказать, родословие московских князей. Оно было написано еще до Ивана Грозного. Вот это сказание о князьях Владимирских — это начало XVI века, еще до Ивана Грозного. Тут вот целая политическая теория формируется. Это родословие московских князей, которые, значит, возводятся к владимирским князьям, но те, естественно, к киевскому периоду, князю Владимиру. Ну а дальше-то, Мария, ну куда все восходит? Я вам скажу, оно, родословие московских князей, оно восходит, конечно же, к римским императорам. Это же так просто, и так понятно, и так очевидно. К римским императорам Октавиан Август, понимаете, вот создание Римской империи. Вот, вот так вот, все, мы преемники римских императоров. Вот сказание о князьях Владимирских, ни больше, ни меньше. Видите, как это политическая теория формируется. То есть там рассказывается такая немножко... Конечно, это не соответствует, давайте сразу скажем, что тут это не, здесь не надо видеть какой-то историчности в этих генеалогиях. Там излагается такая теория о том, что у первого римского императора, которого звали Октавиан Август, это в его правлении родился Господь Иисус Христос. Да? Вот у него был брат, вот тут там, вот в этом произведении описано. У него был брат, его звали Прус. И вот этот Прус был послан императором на славянскую реку, которая называлась Висла. Вот это в Польше. Да? Вот. И отсюда название литовское, да, литовского племени Пруссы в нижнем течении Вислы. И оттуда, вот именно от этих прусов, и происходит князь Рюрик. Вот тот самый князь, который есть основоположник княжеской, так сказать, княжеского рода Рюриковичей, да? Что вот этот вот прус, так, то есть прошло 1000 лет. То есть смотрите, там жил этот вот прус, это брат Октавиана Августа, значит, послан почему-то вот, ну, в такую далекую землю, на эту Вислу, и прошло 1000 лет, и там вот этот правитель вот этих самых, значит, которые несли в себе эту императорскую линию, и от нее и происходит Рюрик, который переселился, значит, на Русь и основал княжескую династию, и вот от него, вот таким образом московские князья напрямую восходят к римским императорам. Вот такие политические претензии, да, конечно, тут сразу заявляются. Потом, это не все. Значит, послание о Мономаховом венце. Слышали когда-нибудь, такая есть шапка Мономаха?
1: Да, конечно, про шапку Мономаха я слышала. Собственно, кто ж не слышал?
2: Да, это по, опять же, ну, то есть тут тоже не надо видеть историчности, значит, но вот эта шапка, которую подарил якобы император византийский, значит, князю Владимиру Мономаху. Вот. И, соответственно, вот такая вот, он подарил ему и скипетр, и державу, вот эти вот знаки власти. И вот это вот как бы подчеркивает, опять же, преемственность с византийскими императорами. Вот. И очень важное произведение — это послание Псковскому, послание старца Псковского Елиазарова монастыря в 1523 году, Филофея, вот такой старец Филофей. О нем, к сожалению, больше мы ничего не знаем. То есть вот мы подробности его жизни вообще не знаем, но это вот такой какой-то церковный деятель, выдающийся той эпохи. Вот он написал несколько произведений, там одно из них посвящено астрологии. Видите, то есть западное влияние и всевозможные, вот этот европейский оккультизм тоже проникает через иностранцев, он проникает и в Россию. Но увлечение всякими герметическими науками, астрологией, магией, все это проникает. И он написал знаменитое послание князю московскому Василию III. Это 1523 год. Где он сформулировал вот эту концепцию «Москва, Третий Рим». Он сказал: «Блюди и внемли, благочестивый царь, поскольку все христианские царства сошлись в твое, и поскольку два Рима пали, а третий стоит, а четвертому не быть. Твое последнее, твое христианское царство последнее». Видите, Москва, Третий Рим. Вот. Первый Рим — это Римская империя, второй Рим — это Константинополь, а третий Рим — это единственное на тот момент православное государство, которое хранило веру православную, да, и было независимым, потому что все остальные православные страны, греки, Грузия, там, Болгария, Сербия, они находились под либо под властью турок, с Латинским Западом у нас раскол. Поэтому единственная православная страна, которая тут появляется после падения Константинополя, да, это Москва. Это, так сказать, это Русь. И Русь крепнет, и Русь, так сказать, поднимает голову. Вот на тебя, князь московский, ложится великая ответственность хранить христианскую веру до конца времен. Вот это, то есть формируется вот эта целая, ну, скажем так, целая политическая теория, которая получила название «Москва, Третий Рим». Давайте это запомним. «Москва, Третий Рим». Вот. То есть это расцвет публицистики. Но это начало века, а дальше-то дальше. Там же появляется сказание о Магомед-Салтане Ивана Пересветова. Знаменитое вот это сказание о Магомед-Салтане, когда излагается идея самодержавия. На примере вот этого султана, который завоевал Константинополь, да, Мехмед-завоеватель, да, вот он приводит этот Иван Пересветов, значит, приводит его в пример и показывает, как вот он государство-то укрепил, какую правду он там внес, как он, так сказать, государство построил именно за счет вот этой централизации, что нет раздробленности, и государство начинает работать как единый организм, оно становится эффективным. Вот. Но, конечно, высшей точкой вот этой всей полемики и публицистики — это знаменитая переписка Ивана Грозного и Андрея Курбского. Вот. Я думаю, многие наши слушатели слышали об этой переписке, может быть, кто-то ее даже читал, потому что ее обязательно разбирают, ну, там, в разных университетских курсах, да, то есть ее обязательно разбирают. Вот. Мы о ней тоже поговорим. Она заслуживает того внимания, потому что там остро столкнулись разные взгляды на развитие государства российского. Это публицистика, это вот одна сторона. Понятно это, да, Мария? Вот, может быть, тут нужно что-то еще пояснить или как-то уточнить?
1: Нет, тут пока
2: вот.
1: Все понятно.
2: Понятно. Но это не все. Потому что дальше происходит очень интересный процесс. Поскольку вот эти вот как бы Москва осознает себя центром русской земли, а русская земля осознает себя центром христианского мира, то, понимаете, происходит некое собирание и централизация.

0: формата и 16 тысяч миниатюр. То есть это выдающийся памятник русской миниатюры. Там потрясающие совершенно рисунки, совершенно потрясающие иллюстрации, которые проиллюстрировали все. И там мировая история, библейская история, Александр Македонский, там Вавилонские царства, все библейские сюжеты, Евангелие. И потом русская часть, русская история, тоже все проиллюстрировано и заканчивается Иваном Грозным. Это вот до Ивана Грозного, она от сотворения мира до Ивана Грозного. Очень хорошо. Вот это лицевой свод. Но в это же самое время Четий Минеи и Макария Московского, митрополита. Четий Минеи — это жития святых. Жития святых. И вообще, то есть это 12 лет он собирал. Многотомное собрание вот этих четих миней, великих четих миней, то есть вот эти чтения по месяцам и составление житий святых, и происходит канонизация, общерусская канонизация святых. То есть десятки святых, которые были местно чтимыми, они были канонизированы именно вот при митрополите Макарии. Появляется там собор стоглавый, который кодифицирует, унифицирует церковную жизнь. И, конечно, вот, ну, еще таких в качестве примеров. Ну, например, есть такое произведение «Домострой». Тоже многим известное. Вот. «Домострой» — это такая энциклопедия христианской жизни. Бытовой, повседневной жизни. Где благовещенский священник Сильвестр, вот, человек, приближенный к Ивану Грозному, да, московский, вот он составляет вот этот регламент жизни человека, государственный. Вот как в государстве регламентация, так же вот в семейной бытовой жизни домострой. Как должна быть устроена жизнь христианина? Ну, поучительнейшее произведение. Вот мы его тоже, конечно же, коснемся. Вот. Вот это литература XVI века, и которая, конечно, вот уже тогда формируется, собственно, она для нас особенно важна. Вот мы говорили про литературу киевского периода, вот этого московского периода, период монгольский, да, 16 век — это время уже как бы складывания русского национального самосознания. Россия становится империей, да. Вот это все в нас как бы сидит. И поэтому, конечно, тут уже обсуждаются для нас весьма-весьма актуальные моменты, актуальные вопросы. Поэтому, Мария, вот, поговорим, обсудим. Поговорим, обсудим, наверное, в следующий раз уже почитаем. Знаете, с чего мы начнем? Мы, наверное, вот обсудим чуть-чуть подробнее вот эту концепцию «Москва, Третий Рим». Я объясню, откуда появляется, что во-первых, это за понятие, да, «Москва, Третий Рим». Мы посмотрим это послание Филофея Псковского, оно вообще маленькое, небольшое, вот эту князю Василию, значит, Третьему, да, и... Откуда появляется вот это понятие «Святая Русь»? Святая Русь появляется именно в XVI веке. До XVI века никакой такой концепции еще нет. Вот это вот все тесно с этим связано, с этими процессами. Понятие «Святой Руси». И вообще вот почитаем. Почитаем, начнем читать. Вот что там у нас в XVI веке было интересного. Мария?
1: Да, а в следующий четверг в это же самое время встретимся и продолжим.
2: На этом на сегодня все. У микрофона была Мария Заостровных, а в программе принимал участие преподаватель кафедры теологии Горного университета города Екатеринбурга Дмитрий Борисович Осипов. Всего вам доброго, дорогие друзья.
3: Спасибо.

Доброе утро, уважаемые слушатели, дорогие братья и сестры. В эфире православный радиоканал «Воскресение», пятница, 10 июля. Идет седмица шестая по Пятидесятнице. С вами сегодня ведущая Евгения Боярских, звукорежиссер Людмила Пенигина. Церковь вспоминает сегодня преподобного Самсона, страноприимца, около 530 года, праведную Иоанну Мироносицу, святая первого века. Сегодня обретение мощей преподобного Амвросия Оптинского и преподобных старцев оптинских Льва, Макария, Илариона, Анатолия Старшего, Варсонофия и Анатолия Младшего, 1998 год. Сегодня мы вспоминаем также преподобного Серпиона Кожеезерского, 1611 год, преподобного Севира Пресвитера, святой VI века, преподобного Георгия Иверского Святогорца, грузинский святой, 1065 год, преподобного Мартина Туровского после 1146 года, а также священномучеников Григория Никольского, Александра Сидорова, Владимира Сергеева Пресвитеров, 1918 год, священномученика Петра Остроумова Пресвитера, 1939 год. Все это святые люди за веру Христову пострадавшие, святые угодники Господни. Молите Бог о нас. Итак, сегодня пятница, 10 июля, несколько слов о нашем родийном дне. В 9 часов 10 минут слушайте православный календарь, в 9:25 звучит 20-я кафизма из Псалтыри, в 10 часов 10 минут Евангелие дня, в 10:30 схигумен Харитон Дунаев «Умное делание о молитве Иисусовой». В 11 часов 10 минут вы слушаете жития святых Екатеринбургской епархии. В 11 часов 30 минут духовное слово преподобный Сафроний Сахаров «Видеть Бога, как Он есть». В 12:15 слушайте новости культуры. В 12:30 звучащая книга «Рассказы» Николая Семеновича Лескова. В 13 часов 10 минут цикл «Детям о Боге. Новый завет в пересказе для детей». Слушаем Евангелие. В 13 часов 30 минут наш эфир продолжит программа Виктории Кауган. В 14 часов 20 минут вы будете слушать беседы о вечном со священником Александром Дубасовым, батюшка-настоятель храма святых мучеников Лоры и Лавры села Косулина Каменской епархии. Наша сегодняшняя тема беседы называется «Проповедование веры». В 15 часов 10 минут о значении поста. В 15:30 слушайте цикл Ольги Мануйловой о писателях и не только. Речь пойдет о крестных ходах. В 16:10 мы повторяем православный календарь со священником Михаилом Кудрявцевым. В 16:20 мы повторяем рубрику «Жития святых Екатеринбургской епархии». В 16 часов 40 минут цикл «Детям о Боге. Новый завет в пересказе для детей. Звучит Евангелие для детей». В 17 часов 20 минут гость в студии. Мы продолжаем нашу встречу с экскурсоводом Валентиной Юрьевной Ярохович. В 17 часов 57 минут вы знакомитесь с вечерней программой передач на сегодняшний день, 10 июля, пятницу. Продолжается Петров пост. «Братья, никто не обольщай самого себя», читаем мы в послании святого Павла к Коринфянам. «И если кто из вас думает быть мудрым в веке сем, то будь безумным, чтобы быть мудрым. Ибо мудрость мира сего есть безумие перед Богом, как написано, уловляет мудрых в лукавстве их. И еще. Господь знает умствование мудрецов, что они суетны. Итак, никто не хвались человеками, ибо все ваше. Павел ли,
или Аполлос, или Кифа, или мир, или жизнь, или смерть, или настоящее, или будущее – все ваше. Вы же Христовы, а Христос – Божий.

0: Новости.
1: Здравствуйте. День семьи, любви и верности начался в Екатеринбурге с молитвы святым благоверным Петру и Февронии. По благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения 8 июля этого года, в день памяти святых благоверных князей Петра и Февронии, праздник семьи, любви и верности в храме памятники на крови начался с божественной литургии. Богослужение завершилось торжественным шествием под названием «Парад семей» от храма на крови к памятнику святым Петру и Февронии Муромским, расположенному в сквере напротив храма. У памятника небесным покровителем семьи состоялся общегородской молодежный молебен, после которого по традиции в небо выпустили белых голубей. Затем в трапезной храма на крови участники епархиального молодежного движения собрались на чаепитие, беседу и семейную викторину. Ну и еще одно сообщение выпуска, оно тоже из Екатеринбурга. 7 июля православному радиоканалу «Воскресенье» исполнилось 23 года. В своем поздравлении руководитель радиоканала, отец Дмитрий Байбаков, отметил: «Дорогие братья и сестры, дорогие радиослушатели православного радио, сердечно поздравляю вас с замечательной датой – 23-летием со дня начала вещания нашей радиостанции. Вот уже 23 года волны православного радио несут в дома людей Слово Божие, молитву, духовное утешение, мудрое наставление пастырей и радость общения во Христе. Все это время радиоканал «Воскресенье» остается живым голосом Церкви, помогая тысячам людей укрепляться в вере, находить ответы на самые важные вопросы в жизни и чувствовать себя частью большой православной семьи. Когда-то наше радио начинало свое служение на частотах УКВ Свердловской области. Тогда трудно было представить, насколько широким станут его возможности. Сегодня радиостанцию можно слушать практически в любой точке России через умные колонки, смартфоны, автомобильные мультимедийные системы и другие современные устройства. Благодаря интернет-вещанию и мобильному приложению голос нашего радио звучит уже по всему миру, объединяя православных людей разных стран и континентов. Мы благодарим Бога за каждого радиослушателя, за всех сотрудников, журналистов, ведущих, звукорежиссеров, священнослужителей, благотворителей и добровольных помощников, которые на протяжении всех этих лет трудом и молитвой созидают это важное миссионерское дело. Пусть и впредь радио «Воскресенье» будет источником света, надежды и духовной радости для всех, кто включает его в своем доме, в дороге или на работе. Ну и последнее сообщение выпуска, оно тоже из Екатеринбурга. Летний период обучения в подразделениях Уральского округа Росгвардии начался с молитвы. В Уральском ордена Жукова округе войск Национальной гвардии Российской Федерации начался летний период обучения. Торжественные мероприятия в подразделениях открылись митингами и строевыми смотрами, но, что особенно важно, с участием войсковых священников. Одним из ключевых событий стало торжественное вручение аттестатов выпускникам Екатеринбургского кадетского корпуса войск Национальной гвардии. В церемонии принял участие клирик Екатеринбургской епархии иерей Андрей Габдрахманов, благословивший кадет, напутствуя их на дальнейшую службу. В отдельном батальоне охраны и обеспечения округа Екатеринбурга к военнослужащим с пастырским наставлением обратился помощник командующего по работе с верующими иерей Роман Маньшин. Священник подчеркнул неразрывную связь духовной стойкости и верности присяге, а также напомнил бойцам о высокой ответственности перед Богом и Отечеством. После напутственной речи отец Роман поучаствовал в смотре готовности подразделений к новому учебному периоду. Традиционно первый день занятий во всех подразделениях начался с комплексных инструктажей по безопасности. Главным лейтмотивом летнего обучения стало укрепление духа, так как этот период посвящен совершенствованию профессиональных навыков, а также навыков огневой и физической подготовки. Завершится обучение в конце года итоговыми проверками, и во все эти месяцы духовная опека военнослужащих останется неотъемлемой частью жизни округа. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!
2: Православный календарь со священником Михаилом Кудрявцевым.

0: Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня 10 июля по новому стилю или 27 июня по старому. И сегодня мы совершаем память праведной Иоанны Мироносицы, преподобного Самсона, страноприимца, подвижника 5-6 века, преподобного Севира Валерийского, Италийского, пресвитера 6 века, преподобного Георгия Иверского, святогорца святого 11 века, преподобного Мартина Туровского 12 века, преподобного Серапиона Кожеизерского, подвижника 16-17 столетия, священномучеников Александра Сидорова, Владимира Сергеева и Петра Остроумова, пресвитеров, замученных в начале 20 века. Обретение мощей преподобного Амбросия Оптинского в 1998 году. Именинников мы поздравляем с Днем Ангела. Братья и сестры, сегодня мы уделим время двум святым угодникам Божиим. Одному, который не жалел себя ни своих средств для усердного служения ближним, и другому, который так нуждался в том, чтобы хоть кто-нибудь послужил ему в его немощах. Преподобный Самсон – страноприимец, образец истинного христианского милосердия, живой и действенной любви к людям, доходящей до полного самоотвержения. Он родился в Риме в богатой и знатной семье на рубеже 5-6 века, получил хорошее образование, особенно основательно изучил врачебное искусство и использовал его для того, чтобы лечить безвозмездно, преимущественно убогих и нищих. Понимая, что дела благотворительности можно совершать только при христианском воспитании души, преподобный Самсон прилежно занимался чтением Священного Писания, много молился. После смерти родителей святой Самсон раздал все оставшиеся ему по наследству имения, исполняя на деле совет из Евангелия о совершенстве, данный Спасителем богатому юноше. Преподобный избрал подвижнический образ жизни, отпустил всех рабов на свободу и, желая стяжать себе духовное сокровище, отправился в пустыню с намерением проводить строгую жизнь аскета. По промыслу Божию святой Самсон прибыл в Константинополь. Здесь он поселился в небольшом доме и стал принимать странников, больных, нищих и с усердием служил им. Преподобный с любовью относился к людям, творил дела милосердия, и это стало для него глубокой потребностью. Господь прославил своего угодника. Случилось так, что император византийский Юстиниан I тяжело заболел. Не получив облегчения от помощи самых искусных придворных врачей, император стал усердно молиться Богу. Вскоре Юстиниан увидел во сне человека, о котором ему было сказано, что он-то и может исцелить императора. В поисках этого врача слуги императора обошли весь Константинополь. Наконец преподобный Самсон был найден и приведен во дворец. Одним прикосновением руки к больному месту святой исцелил Юстиниана. Благодарный император стал предлагать ему много золота и серебра. Но преподобный отказался от даров, а взамен попросил императора построить страноприимный дом и больницу. Император охотно выполнил эту просьбу и даже приписал к этим учреждениям поместье для их содержания. До глубокой старости продолжал преподобный Самсон свое служение. Кончина его около 530 года была безболезненной и мирной. Тело святого погребли в храме во имя священномученика Мокия. Господь много раз прославлял своего угодника чудесами и после его смерти. Однажды, когда в Константинополе был сильный пожар, пламя достигло и до страноприимницы святого Самсона. Однако здание осталось неповрежденным, ибо по молитвам преподобного вдруг полил сильный дождь. Некий придворный по имени Феодорит, оступившись, получил серьезную травму ноги. Больной стал усердно молиться преподобному Самсону и через 3 дня получил чудесное исцеление. И много еще чудес совершается по молитвам святого Самсона. А теперь, братья и сестры, давайте прочтем другое краткое житие также святого этого дня. В первом житии мы увидели пример святого подвижника, дававшего милость, а во втором увидим подвижника, ждавшего милости и получившего ее только от святых Божиих. В городе Турове, ныне это место в Беларуси, был монастырь святых князей Бориса и Глеба. Здесь была и кафедра туровских епископов, впоследствии минских. был в обители в XII веке повар Мартин. Он служил при туровских епископах Симеоне, Игнатии, Иоакиме и Георгии. Епископ Георгий уволил Мартина от поварской службы по его старости. Благочестивый старец не хотел расставаться с монастырем. Он принял монашество и жил в епископском монастыре святых мучеников на выгоне. Живя один, он часто бывал болен вследствие прежних тяжелых работ. В припадках тяжелой болезни лежал он неподвижно и кричал от боли и не мог служить себе самому. В очередной раз, когда страдал он от той же болезни и лежал в келье и изнемогал от жажды, так как никто не посещал его тогда и не служил ему, усердно призывал преподобный на помощь святых князей Бориса и Глеба. На третий день беспомощного положения входят к Мартину святые мученики Борис и Глеб, явно в своем виде, как пишутся они на иконе, и говорят: «Чем ты болен, старец?» Он рассказал им о своей болезни. «Не хочешь ли воды?» – спросили они. «О, господа мои!» – отвечал он. «Уже давно жажду». Один взял ведро и принес для старца воды, а другой взял ковш и напоил старца. Блаженный Мартин благодарил их. «Да умножит Господь Бог годы жизни вашей, господа мои! Возьмите сами хлеб и соль и кушайте, а я уже не могу послужить вам». Они отвечали: «Нет, побереги себе, мы уйдем, а ты не болей и усни». И перестали быть видимы. А старец оказался здоровым. Сам встал, прославил Бога и святых мучеников. Он жил еще год, а о случившемся рассказал своему духовному отцу. Вот так, братья и сестры, видим мы в этих житиях, что каждому дано все для его спасения. Кому-то творить милостыню с благодарностью, а кому-то молиться о милости Божией тоже с благодарностью за все. Главное – не роптать и не отчаиваться. Да поможет нам в этом Господь. Преподобные отцы Самсоне и Мартине, молите Бога о нас. Всего вам доброго!
1: В нашем эфире звучал православный календарь, вёл его священник Михаил Кудрявцев.

0: Предлагаем вашему вниманию, дорогие братья и сестры, послушать 20-ю кафизму из Псалтыря, которую читает диакон Сергий Нежборд.
1: Благословен Бог.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святы, посети и исцели немощи наше, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Всесвятая Троица, Боже и Содетелю всего мира, поспеши и направи сердце мое начати с разумом и кончати делы благими, богодухновенные сие книги, я же Святый Дух, усты Давидовы отрыгну, их же ныне хочу глаголоти аз недостойный, разумея же свое невежество, припадая молюся ти, еже от тебе помощи прося, Господи, управи ум мой и утверди сердце мое, не о глаголании у стен стужати си, но о разуме глаголим их. Веселитеся и приготовитеся на творение добрых дел. Я же учуся и глаголю, да добрыми делы просвещен. На судище десны эти страны причастник буду со всеми избранными Твоими. И ныне, Владыко, благослови, да воздохнув от сердца и языком воспою, глаголя сице, приидите поклонимся Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и препадем Христу Цареве нашему Богу. Приидите, поклонимся и препадем самому Христу Цареве и Богу нашему. Хафизма 20. Благословен Господь, Бог мой, научай руцы мои на ополчение, персты мои на брань, милость моя и прибежище мое, заступник мой и избавитель мой, защититель мой и на него уповах. Повянуй, люди моя, подмя, Господи, что есть человек, яко познал сей сему, или сын человеч, яко вменяешь его. Человек в суете уподобися, дни его, яко сень приходят. Господи, преклони небеса, и сниди, коснися горам и воздымятся, блесни молнию и разженеши я, посли стрелы твоя и сметеши я, посли руку твою с высоты, изми мя и избави мя от вод многих, из руки сынов чуждих, их же уста глаголоша суету, и десница их десница неправды. Боже, песнь нового спою тебе, во псалтире десятострунним пою тебе, дающему спасение царем, избавляющему Давида раба своего от меча люта. Избави мя и изми мя из руки сынов чуждих, их же уста глаголоша суету, и десница их десница неправды, их же сынови их, яко новосаждение водруженное в юности своей, чери их удобрены, приукрашены, яко подобие храма, хранилище их исполнено, отрыгающее от всего всее, овцы их многоплодны, множащиеся во исходящих своих, воловьи их толсти, несть падению о плоту, ниже прохода, ниже вопля в стогнах их, ублажиша люди, им же сия суть, блаженни люди, им же Господь Бог их. Вознесу тебя, Боже мой, Царю мой, и благословлю имя Твое век и век века. На всяк день благословлю тебя и восхвалю имя Твое век и век века. Вери Господь и хвален зело, и величие Его несть конца. Род и род восхвалят дела Твоя и силу Твою возвестят. Великолепие славы святыни Твоя возглаголют, и чудеса Твоя поведят, и силу страшных Твоих рекут, и величие Твое поведят. Память множества благости Твоей отрыгнут, и правдою Твоею возрадуются. Щедр и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив. Благ Господь всячески, и щедроты Его на всех делях Его. Да исповедятся Тебе, Господи, вся дела Твоя, и преподобные Твои да благословят Тебя, славу Царствия Твоего рекут, и силу Твою возглаголют, сказать о сыновом человеческим силу Твою, и славу великолепия Царствия Твоего. Царство Твое, Царство всех веков, и владычество Твое во всяком роде и роде,
верен Господь во всех словесех Своих и преподобен во всех делях Своих, утверждает Господь вся неспадающая и восставляет вся низверженная, очи всех на Тя уповают, и Ты даешь им пищу во благо времени, отверзаешь эту руку Твою и исполняешь и всякое животное благоволение. Праведен Господь во всех путях Своих и преподобен во всех делях Своих. Близ Господь всем призывающим Его, всем призывающим Его воистине. Волю боящихся Его сотворит, и молитву их услышит, и спасет я. Хранит Господь вся любящая Его, и вся грешники потребит. Хвалу Господню возглаголит уста моя, и да благословит всяко плоть имя Святое Его, век и век века. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Хвали душе моя Господа, восхвалю Господа в животе моем, пою Богу моему, донде же есмь. Не надейтесь на князя, на сыны человеческие, в них же не есть спасения. Изыдет дух его и возвратится в землю свою, в тот день погибнут вся помышления его. Блажен ему же Бог Иаковлю, помощник его, упование его на Господа Бога своего, сотворшего небо и землю, море и вся я же в них, хранящего истину век, творящего суд обидимым, дающего пищу алчущим, Господь решит окованные, Господь умудряет слепцы, Господь возводит низверженные, Господь любит праведники, Господь хранит пришельцы, сира и вдову приимет, и путь грешных погубит, воцарится Господь вовек, Бог Твой в Сионе в род и род. Хвалите Господа, яко благ псалом, Богови нашему да усладится хваление, зижда Иерусалима, Господь, рассеяние Израилева соберет, исцеляй сокрушенные сердцем, и обязуй сокрушение их, и считай множество звезд, и всем им имена нарицай, вери Господь наш, и вери крепость Его, и разума Его не из числа, приемли кроткие Господи, смиряй же грешники до земли. Начните, Господи, во исповедании, пойте Богови нашему в гуслях, одевающему небо облаки, уготовляющему земли дождь, прозябающему на горах траву и злак на службу человеку, дающему скотом пищу их и птенцем врановым призывающим Его. Не в силе констей восхощет, ниже в листьях мужеских благоволит, благоволит Господь в боящихся Его, и во уповающих на милость Его. Похвали Иерусалиме Господа, хвали Бога Твоего Сионе, яко укрепи верии врат Твоих, благослови сыны Твоя в Тебе, полагая пределы Твоя в мир, и тука пшенично насыщая Тя, посылая слово Своей земли, до скорости течет слово Его, дающего снег свой, яко волну, мглу, яко пепел посыпающего, метающего голодь свой, яко хлебы, противу лицам раза Его кто постоит, после слова Свое и истает я, дыхнет дух Его, и потекут воды, возвещая слово Свое Иакову, оправдание и судьбы Своя Израилеви, не сотвори так о всякому языку, и судьбы Своя не яви им». Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Хвалите Господа с небес, хвалите Его в вышних, хвалите Его все ангели Его, хвалите Его вся сила Его, хвалите Его солнце и луна, хвалите Его вся звезды и свет, хвалите Его небеса небес и вода еже превыше небес, да восхвалит имя Господне, яко той рече и быша, той повелее создашася, постави я век и век века,
повеление положи, и не мимо идет. Хвалите Господа от земли, змиеви и вся бездны, огнь, град, снег, голод, дух бурен, творящий слово Его, горы и все холми, древа плодоносно, и все кедри, звери и все скоти, гади, птицы, пернаты, цари земстии и все людии, князи и все судьи земстии, юноши и девы, старцы с юнотами, да восхвалят имя Господне, яко вознесеся имя Того Единого, исповедание Его на земли и на небеси, и вознесет рог людей своих, песнь всем преподобным Его, сыновом Израилевым, людям, приближающимся Ему. Воспойте Господи ве песнь новую, хваление Его в церкви преподобных, да возвеселится Израиль о сотворшем Его, и сынове Сионе возрадуются о царе своем, да восхвалят имя Его в лице, в тимпане и псалтире да поют Ему, яко благоволит Господь в людях своих, и вознесет кроткие во спасение, восхвалятся преподобные во славе, и возрадуются на ложах своих, возношение Божие в гортани их, и мечи обоюдоостры в руках их, сотворите отмщение во языцах, обличение в людях, связайте цари их путы, и славны их ручными оковы железными, сотворите в них суд написан, слава сия будет всем преподобным Его. Хвалите Бога во святых Его, хвалите Его во утверждении силы Его, хвалите Его на силах Его, хвалите Его по множеству величествия Его, хвалите Его во гласе трубнем, хвалите Его во псалтире и гуслях, хвалите Его в тимпане и лице, хвалите Его во струнах и органе, хвалите Его в кимвалях доброгласных, хвалите Его в кимвалях воскресания, всякое дыхание да хвалит Господа. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Мал бег, братья мои, и юнши в дому отца моего, пасох овцы отца моего, руцы мои сотвористе орган, и персты моя составишь обсалти. И кто возвестит Господеве моему? Сам Господь, сам услышит, сам посла ангела своего, и взят мя от овец отца моего, и помаза мя елеем помазание своего, братья моя добре и велицы, и не благоволи в них.

нам то влечение внутрь, при котором умная молитва является в настоящем своем виде. 40. Умом в сердце проходить молитву Иисусову без движения языка можно. Это лучше язычной молитвы. Язычная пусть бывает в пособие умной. Иногда язычная молитва требуется для твердости умной. 41. В действии молитвы Иисусовой не должно быть никакого образа, посредствующего между умом и Господом. И слова, произносимые, не главная суть, а посредствующая. Главное умное пред Господом в сердце предстояние. Се умная молитва, а не слова. Слова здесь тоже суть, что слова всякой другой молитвы. Существо умной молитвы в хождении пред Богом. А хождение пред Богом есть неотходящее от сознания убеждение, что Бог как везде есть, так и в вас есть, и видит все ваше внутреннее, видит даже более, нежели вы сами. Это сознание ока Божия, смотрящего внутрь вас, тоже не должно иметь образа, а все должно состоять в одном простом убеждении или чувстве. Кто в теплой комнате, тот чувствует, как теплота охватывает его и проникает. Тоже должно происходить и в духовном нашем человеке от вездесущего и всеобъемлющего Бога, который огонь есть. Слова «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя», хоть суть орудия, а не существо дела, но орудие очень сильное и многодейственное. Ибо имя Господа Иисуса страшно для врагов нашего спасения и благословительно для ищущих Его. Не забудьте, что дело сие просто, и никаких причудливостей не имеет и не должно иметь. Молитесь о всем Господу, пречистой Владычице и Ангелу-Хранителю, и они вас всему научат или сами, или через других. 42. Ты верно слыхал такие слова? Словесная молитва, мысленная молитва, сердечная молитва. Слышал при том, может, и рассуждение о каждой из них особо. Отчего происходит такое разложение молитвы на ее части? От того, что по нашей оплошности бывает, что иной раз язык произносит святые слова молитвы, а ум блуждает невесть где. Или и ум понимает слова молитвы, а сердце не отзывается на них чувством. В первом случае молитва бывает только словесная и совсем не есть молитва. Во втором словесную соединяется и молитва мысленная, и это есть молитва несовершенная, неполная. Полная и настоящая молитва есть, когда с словом молитвенным и молитвенной мыслью сочетывается и молитвенное чувство. 43. Умная или внутренняя молитва есть, когда молящийся, собрав ум внутрь сердца, оттуда негласным, но безмолвным словом высылает к Богу молитву свою, словословие его и благодаря, сокрушенно исповедуя пред ним грехи свои и спрашивая у него потребных себе благ духовных и телесных. Не словом только надо молиться, но и умом. И не умом только, но и сердцем. Да ясно видит и понимает ум, что произносится словом, и сердце да чувствует, что помышляет при сем ум. Все сие в совокупности и есть настоящая молитва, и если нет в молитве твоей чего-либо из сего, то она есть или несовершенная молитва, или совсем не молитва. 44. Покаявшийся шествует к Господу. Путь к Нему, собственно, есть внутренний путь в уме и сердце совершающийся. Так, надобно настроить помышление ума и расположение сердца, чтобы дух человека был всегда с Господом, являлся приступившим к Нему. Кто таков, тот непрестанно просвещается внутренним просвещением, приемлет на себя лучи умного света, Феодорит, подобно Моисею, у которого прославилось лицо на горе отца пребывания с Богом. На сем в другом месте говорит святой Давид: «Знаменося на нас свет лица Твоего, Господи». 4 Псалом. Приспособленное к сему средство есть умное

сердце совершаемая молитва. Когда она образуется, тогда только и уясняется взор ума, и дух, ясно зря Бога, получает от него силу и видеть, и отгонять все, могущее устыждать его пред Богом. Между тем немало таких, кои чают приступить к Богу одними внешними делами и подвигами. Чают, но не приступают, ибо не тем идут путем. И вот к ним воззвание. «Приступите к Богу умом и сердцем, и просветитесь, и перестанете быть устыждаемы врагом, который при внешней вашей исправности непрестанно одолевает вас и постыждает в помыслах и чувствах сердца. Умное и сердечное к Богу преступление подаст вам силу возобладать над всеми другими движениями души и посрамлять через то врага, когда он покусится посрамить вас. 45. Заботу вашу об умном предстоянии Богу благослови Господи. Ищите и обрящите. Это неотложный закон для всего желаемого на пути преуспевания духовного. Даром ничто не приходит. Помощь Божия всегда готова и всегда близ, но она уделяется только ищущим и трудящимся, и при том тогда, когда ищущие переиспытывают все свои средства и полным сердцем начнут взывать «Господи, помоги». А пока остается хоть малое чаяние чего-либо от своих способов, Господь не вмешивается сюда, как бы говоря, «Чаешь сам достигнуть, ну и жди». Но сколько не будешь ждать, ничего не будет. Даруй вам, Господи, дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно. 46. Бывает по благодати Божией и одна сердечная молитва, и это есть духовная молитва, духом святым в сердце движимая. Молящийся сознает ее, но не творит, а она сама в нем творится. Такая молитва есть достояние совершенных. Общедоступная же и от всех требуемая молитва есть, чтобы с словом молитвенным всегда сочетаваемы были и мысль, и чувство. Бывает еще молитва, которую именуют предстоянием пред Богом, когда молящийся, весь сосредоточившись внутрь сердца, мысленно созерцает Бога присущим себе и в себе соответственными тому чувствами, то страха Божия и благоговейного изумления Его во всем величии, то веры и упования, то любви и преданности в волю Его, то сокрушения и готовности на всякие жертвы. Такое состояние приходит, когда углубится кто в обычной молитве словом, умом и сердцем. Кто долго и как должно молится, у того такие состояния чаще и чаще будут повторяться, и, наконец, состояние такое может сделаться постоянным, и тогда оно называется хождением пред Богом, и есть непрестанная молитва. В таком состоянии пребывал святой Давид, свидетельствующий о себе: «Предзрех Господа предо мною выну, яко удесную мне есть, да не подвижуся». 15-й псалом. 47. Действие этой молитвы в сердце бывает двояким образом. Иногда ум предваряет, прилепляясь к Господу в сердце непрестанную памятью. Иногда действие молитвы, само подвигшись предварительно огнем веселья, привлекает ум в сердце и привязывает его к призыванию Господа Иисуса и благоговейному ему предстоянию. Первая молитва есть трудовая, вторая – самодвижная. В первом случае действие молитвы начинает открываться по умолении страстей, исполнением заповедей, теплотою сердечной, вследствие усиленного призывания Господа Иисуса. Во втором дух привлекает ум к сердцу и водружает его там в глубине, удерживая от обычного скитания. И тогда он не бывает уже как пленник, отводимый из Иерусалима к ассириянам, а напротив совершает переселение из Вавилона в Сион, взывая с пророком: «Тебе подобает песнь Божия в Сионе, и тебе воздастся молитва во Иерусалиме». От этих двух видов молитвы и ум бывает то деятельным, то созерцательным.
Деянием он с помощью Божию побеждает страсти, а созерцанием Бога зрит, сколько это доступно человеку. 48. Когда внутренняя молитва войдет в силу, тогда она станет заправляющую молитвословием, будет преобладать над внешним молитвословием, даже поглощать его. От этого ревность молитвенная и будет разгораться, ибо тогда рай будет в душе. Оставаясь же с одним внешним молитвословием, можете охладеть к труду молитвенному, хотя бы вы совершали его со вниманием и пониманием. Главное — чувство сердца молитвенное. 49. Разные виды молитвы не предоставляются на наш выбор. Это разные истечения одной и той же благодати. Такого рода суть только молитвы самодвижные, когда находит дух молитвенный. Но и они бывают двух видов. В одном человек властен повиноваться ему или нет, содействовать ему или расстроить его, а в другом не властен ничего сделать, а восхищается в молитву и держим бывает в ней иною силою, не имея свободы действовать как-либо иначе. Следовательно, выраженная мысль может относиться вполне только к последней. В отношении ко всем другим видам молитвы выбор уместен. 50. Но сам Дух ходатайствует о нас воздыхании неизглаголанными. Послание к римлянам. Понятнее будет сие, если применим то к чему-либо бывающему в наше время. В наше время то же самое бывает в молитве находящей. Обычно молимся мы по молитвенникам или своим словом. Бывают при всем и чувства молитвенные, и воздыхания, но мы сами самодеятельно их возбуждаем в себе. И это есть молитва. Но бывает, что влечение к молитве само находит и заставляет молиться и не дает покоя, пока молитва не изольется вся. Это или тоже есть, о чем говорит апостол, или нечто похожее на то. Содержание таких молитв редко бывает определяемо каким-либо предметом, но всегда почти она дышит преданием себя в волю Божию, вверением себя водительству Бога, лучше нас, знающего благопотребное для нас и для внутреннего, и для внешнего нашего, и сильнее нас, желающего того для нас и готового все то дать и устроить нам, лишь бы только мы не упирались ногами». Все молитвы от святых отцов нам переданные – суть такого же происхождения, суть духодвижные, и потому доселе так действенны.

Архиегумен Харитон Дунаев. «Умное делание о молитве Иисусовой». Текст книги читал Дмитрий Поляков. Продолжается наш эфирный день.

0: В Екатеринбурге 11 часов.
1: Новости.
2: Дорогие наши слушатели, в эфире выпуск новостей. Вы слушаете новости Санкт-Петербургской метрополии. 16-й Всероссийский молодежный военно-исторический форум под названием «Александровский стяг» открылся в выставочном комплексе «Россия. Моя история». Тема этого года «Россия. Путь на юг» обращена к истории присоединения и освоения южных степей от Дикого поля до Крыма, Новороссии и Кавказа. Она напомнит сразу о нескольких датах – 330-летие Азовского похода Петра Великого, 250-летие принятия Александром Суворовым командования Крымским корпусом, 235-летие Яссского мира между Россией и Турцией, 220-летие начала русско-турецкой войны 1806-1812 годов. Форум проходит в два этапа. В регионах юные участники пишут эссе на заданную тему и соревнуются школьными командами. Команды-победители региональных состязаний встречаются в Санкт-Петербурге, где участвуют в финальном этапе соревнований в форматах интеллектуальных игр «Что, где, когда» и «Своя игра». Авторы защищают свои эссе перед жюри, состоящими из историков, военных, учителей и священнослужителей. Помимо петербургских школьников, в нем принимает участие 250 человек из Архангельской, Белгородской, Тульской, Калужской, Ростовской, Челябинской, Самарской, Ленинградской, Московской областей, Краснодарского и Пермского края, ЛНР и ДНР. Впервые на форум приехали команды из Херсонской и Запорожской областей. Президент форума, главный военный священник духовенства в зоне СВО, председатель епархиального отдела по взаимодействию с казачеством протоиерей Дмитрий Василенков совершил молебен. «Не в силе Бог, а в правде. И с правдой Божьей наши воины всегда и везде, защищая Отечество, побеждали полки супостатов», — обратился священник к присутствующим. «И если с нами будет Божья сила, никто нам никогда ничего не сможет сделать, и наши воины это прекрасно понимают. Бойцы идут в решительную атаку со словами, сказанными когда-то одним из бойцов. Христос с нами, победа за нами. Так было, есть и будет. Сейчас непростая военная обстановка. Давайте поприветствуем ребят, наших дорогих участников, приехавших из Запорожья, Луганской и Донецкой республик. Сейчас это совсем непросто. Это уже подвиг», — сказал батюшка. В видеообращении председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин рассказал, что в первой четверти XVI века началось строительство первой южной оборонительной линии по Оке. Она оградила Москву от постоянных набегов с территории так называемого «Дикого поля». Последовательное расширение границ страны сопровождалось возведением все новых и новых засек. Возникли Тульская, Белгородская, Изюмская и многие другие черты. В конце 18 столетия славная победа Александра Суворова, Григория Потемкина и Федора Ушакова завершили борьбу России за выход к Черному морю и утвердили ее позиции в Северном Причерноморье. Крым, Тамань, Кубань стали неотъемлемой частью России. Сергей Нарышкин отметил, что в той эпохе нетрудно заметить сходство с нашим временем. Вновь Россия ведет борьбу на юго-западных рубежах, отстаивает право на свободное и суверенное развитие. Были зачитаны приветствия помощника президента Российской Федерации Владимира Мединского, генерального директора музейно-выставочного центра «Россия. Моя история» Олега Черняги, губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. Директор мемориального музея Александра Суворова Владимир Кириллов напомнил, что в нынешнем году исполнилось 85 лет начала Великой Отечественной войны. И сегодня наши соотечественники на передовой отстаивают историческую правду и суверенитет России. Михаил Ломоносов писал: «Народ, не знающий прошлого, не имеет и будущего». Глядя в зал, я вижу ваши глаза и понимаю, что у нас растет достойная смена. И именно благодаря вашим исследованиям и достижениям мы будем продвигаться вперед», отметил председатель городского комитета по науке и высшей школе Андрей Максимов. Председатель межрегионального общественного патриотического движения «Вечно живые» Федор Туркин призвал участников форума обратить внимание на решения, которые приводили к победам наших великих соотечественников. Этими знаниями юные участники форума должны руководствоваться во взрослой жизни. Заместитель генерального директора научно-производственного объединения «Спецматериалы», генерал-майор пограничной службы ФСБ Николай Горбатенко отметил, что производственное объединение живет по принципу «все для фронта, все для победы». Председатель комиссии по делам ветеранов Игорь Высоцкий в своем обращении вспомнил фразу писателя-классика: «Если выстрелить в прошлое из пистолета, прошлое выстрелит в будущее из гаубицы», и призвал помнить свою историю. На большом экране были показаны работы победителей заочного конкурса видеопрезентации «Суворовская наука. Побеждать». Состоялось награждение. Форум был организован Мемориальным музеем Александра Суворова, отделом по взаимодействию с казачеством, приходом храма Покрова Пресвятой Богородицы, при поддержке городских отделов по связям с религиозными объединениями и Комитета по культуре, а также объединения «Вечно живые» и фонда президентских грантов. В Санкт-Петербурге открылся форум «Александровский стяг». Вы слышали новости Санкт-Петербургской митрополии. Хранит вас Господь.

Вы слушаете «Жития святых Екатеринбургской епархии». Великая княгиня Елисавета Федоровна и инокиня Варвара. В Чите гробы страдальцев пробыли 6 месяцев. Но Красная Армия снова наступала, и останки необходимо было увозить уже за пределы России. 26 февраля начался этот путь при полном хаосе в железнодорожном сообщении. Вагон передвигался вместе с фронтом. Пройдет вперед верст 25, а потом откатится назад верст на 15. Благодаря пропуску вагон постоянно прицепляли к разным поездам, даже направляя к китайской границе. Наступило лето, и из щелей гробов постоянно сочилась жидкость, распространяя ужасный смрад. Когда поезд останавливался, сопровождавшие собирали траву и вытирали ею гробы. Жидкость, вытекавшая из гроба великой княгини, как вспоминал отец Серафим, благоухала, и они бережно собирали ее, как святыню, в бутылочку. У самой границы Китая на состав напал отряд красных партизан, которые попытались выбросить из вагона гробы с телами. Подоспевшие китайские солдаты отогнали нападавших и сохранили тела страдальцев от уничтожения. Когда состав прибыл в Харбин, тела всех алапаевских страдальцев были в состоянии полного разложения, кроме тел великой княгини и инокини Варвары. Князь Кудашев, вызванный в Харбин для опознания убитых и составления протокола, вспоминал: «Великая княгиня лежала как живая и совсем не изменилась с того дня, как я перед отъездом в Пекин прощался с ней в Москве, только на одной стороне лица был большой кровоподтек от удара при падении в шахту. Я заказал для них настоящие гробы и присутствовал на похоронах. Зная, что великая княгиня всегда выражала желание быть погребенной в Гефсимании в Иерусалиме, я решил исполнить ее волю, послал прах ее и ее верной послушницы в святую землю, попросив монаха проводить их до места последнего упокоения и тем самым закончить начатый подвиг». В апреле 1920 года гробы страдальцев прибыли в Пекин, где их встретил начальник русской духовной миссии архиепископ Иннокентий. После заупокойной службы они были временно помещены в одном из склепов на кладбище миссии, и сразу же началось устройство нового склепа при Свято-Серафимовском храме. На склонах Елеонской горы есть место, называемое Малая Галилея, где расположена резиденция патриарха Иерусалимского. В саду резиденции находятся 2 святыни – основание дома, в котором Господь явился ученикам после своего воскресения, и часовня, построенная на том месте, где архангел Гавриил явился Божией Матери и предсказал скорое ее успение. По соседству с этой часовней, по благословению патриарха Дамиана, игумен Серафим построил себе хибарку и жил в ней до самой своей кончины, последовавшей на 85-м году. Погребен он около своей кельи. Итак, гробы с телами великой княгини и инокини Варвары, сопровождаемые игуменом Серафимом и обоими послушниками, снова отправились в путь, на этот раз из Пекина в Тяньцзин, затем пароходом в Шанхай. Из Шанхая в порт Саид, куда прибыли в январе 1921 года. Из Порт-Саида гробы в специальном вагоне отправили в Иерусалим, где их встретило русское и греческое духовенство, многочисленные паломники, которых революция 1917 года застала в Иерусалиме. Погребение тел новомучениц совершил патриарх Дамиан в сослужении многочисленного духовенства. Их гробы были помещены в усыпальнице под нижними сводами храма Святой Равноапостольной Марии Магдалины в Гефсимании. Когда открыли гроб с телом великой княгини, то помещение наполнилось благоуханием.
По словам архимандрита Антония Граббе, чувствовался сильный запах как бы меда и жасмина. Мощи новомучениц оказались частично нетленными. В 1981 году великая княгиня Елисавета и инокиня Варвара были прославлены Русской Православной Церковью за границей. Патриарх Иерусалимский Диодор благословил совершить торжественное перенесение мощей новомучениц из усыпальницы, где они до этого находились, в самый храм Святой Марии Магдалины. 2 мая 1982 года в праздник святых жен мироносиц за богослужением использовали святой потир, Евангелие и воздухи, преподнесенные храму великой княгини Елизаветы Федоровны, когда она была здесь в 1886 году. В 1992 году Архиерейский собор Русской Православной Церкви причислил к лику новомучеников российских преподобномучениц великую княгиню Елизавету и инокиню Варвару, установив празднование им в день их кончины 5-18 июля по новому стилю. Народный голос не случайно еще при жизни нарек великую княгиню святой, ибо она была живой свидетельницей вечности во временном мире. Она перешла в православие в Лазареву субботу, и это пророчески указывало на ее последующий путь. За Лазаревой субботой следует вход Господа в Иерусалим и начинается Страстная неделя. Так и в жизни Елизаветы Федоровны вместе со скорбями и утратами была и великая радость. Создание обители милосердия, дома Лазаря, была всеобщая любовь народа, которому она служила. Но вслед за тем последовали Страстная неделя и Голгофа. Она приняла мученическую смерть с молитвой о своих распинателях, до последнего мгновения исполняя то, что заповедал сам Господь. В последнем своем письме сестрам Марфо-Мариинской обители настоятельница молится о своих детках, преподобной Ефросинии Полоцкой, мощи, которые некогда находились в Иерусалиме. Не случайно обращается настоятельница к первой русской матушке, ибо она стала достойной продолжательницей подвига духовного материнства, завещанного преподобной. Мощи преподобной Ефросинии Полоцкой почивали в Иерусалиме и были увезены в Россию, а через 7,5 столетий останки преподобной мученицы великой княгини Елизаветы, вывезенные из России, упокоились на святой земле. Ныне почивают они в храме святой мироносицы Марии Магдалины, венчающем Елеонскую гору, откуда воскресший Христос вознесся во славе, чтобы воссесть одесную Бога Отца. Храм этот и мощи святых Елизаветы и Варвары духовно соединяют святую землю с русской землей. В духовном подвиге Елизаветы Федоровны соединение разных путей святости. Она и благоверная княгиня, и праведница, и преподобная, и мученица. Она следовала словам пророка Исаии, который на вопрос Бога: «Кого мне послать и кто пойдет для нас?» ответил: «Вот я, пошли меня». И при переходе в православие, и при посвящении в крестовую сестру милосердия великая княгиня не изменила своего имени. Тем самым она подтвердила, что основание духовного подвига, подъятого ею, оставалось единым всю ее жизнь. Имя Елисавета в переводе с древнееврейского означает «почитающая Бога». Благоговейное почитание Бога и любовь ко всему Божьему – вот главное качество великой княгини, помогавшее ей при всех переменах жизни. Покрывать все любовью. Это ее завет. У русских женщин есть пример для подражания, но учиться так жить и так молиться
как молилась Елизавета Федоровна в Покровском храме, возвращаясь из московских трущоб, с великой скорбью сердечной, с любовью и надеждой на милость Божию, чтобы совершилось обращение к вере, любви, обновлению жизни несчастных людей, блуждавших по распутьям земли. Великая княгиня Елизавета Федоровна и инокиня Варвара, выслушайте жития святых Екатеринбургской епархии.

0: Духовное слово.
1: Преподобный Сафроний Сахаров видеть Бога, как Он есть.
2: Всякий момент моей жизни, каждое биение сердца моего, все непрестанно во власти Его. Все мое бытие, и временное, и вечное, от Него даруется даже до деталей, кроме моих грехов, о которых Он знает, но в которых не участвует. Когда я в Нем, то и я есмь, если же вне Его, то я умираю. Когда Дух Божий нисходит на меня, тогда я люблю Его всем моим существом. Такое состояние я живу как мое личное, а не как нечто вне меня сущее. Но даже и из моего опыта я знаю, что сия жизнь от Него нисходит на меня. Через Его пришествие внутрь меня, следовательно, через соединение с Ним в самом акте бытия, я живу как Он. Он — моя жизнь, Его жизнь — моя. В часы Его пребывания со мною я познаю, что Он есть любовь, однако странная, особенная любовь, которая никак не может прийти человеку на ум или в сердце, если он, человек, в мышлении о сём предмете отправляется от самого себя, как он есть ныне, в падении своем. Любовь Бога кинотическая. Он открыл нам тайну своего бытия, заповедав нам любить Бога до ненависти к себе. Евангелие от Луки, глава 14, стихи 26, 27 и 33. Открывает Он нам тайны не через отвлеченную философию, а бытийно, то есть включая нас в свое бытие, так что оно становится нашим. Именно так живем мы сей дар. Частое явление, которое я встречал на святой горе Афона. Монах весь в Боге, он во свете, и свет сей в нем. Но у него нет рассудочной реакции на сие событие. Оно ему представляется естественным состоянием. Тайны божественного кенезиса непостижимы твари. Беспредельный Бог, пребывая неизменно в полноте своего всемогущества, умаляется до края, до конца. Евангелие от Иоанна, глава 13, стих 1. И это характерно для вечной жизни Бога. Она, тайна, нам недоступна, потому что мы живем сие истощание кенезис как смерть, и это доколе не снидет на нас благоволение вечного Бога. Ни один из человеков не может следовать за Христом, если нет с ним силы Отчей. Евангелие от Иоанна, глава 6, стих 65. Не может естественный человек, доколе не родится он свыше, Евангелие от Иоанна, глава 3, стих 3, воспринять евангельское слово как благую весть об обожении человека через сообщение ему божественной вечности в его, человека, неотъемлемое обладание. Заповеди Христа — суть не иное, что как самооткровение Бога, как проекция Его бытия в плане земли. Да, в них, заповедях, ощущается запах, для одних смертоносный на смерть, а для других — живительное благоухание на жизнь нетленную. Но как подойти к всему таинству? Второе послание к Коринфянам, глава 2, стих 16. Начало сему — молитва, хотя бы отчасти подобная Гефсиманской. «Аз есмь сы». Да, только Он и есть воистину сущий. Все, что существует во всем космосе, вызвано из небытия и не иначе, как по воле Его. Разумное прикосновение к Нему не проходит бесследно. Познавший Его любовь, уже не отойдет от Него вовеки. Евангелие от Иоанна, глава 10, стихи с 28 по 30. Ум такового перерождается. Прежде он был склонен повсюду видеть детерминированные космические процессы, теперь же все начинает воспринимать во свете персоны. Подобное познается подобным, лишь персона способна познавать живого Бога. Удаляется бессмысленное круговращение всего, что не персонально. Земля, все миры, достигаемые нашим умом и убегающие в неисследимые дали, все говорит о нем. «И без него ничто же бысть, еже бысть». Евангелие от Иоанна, глава 1, стих 3. «Что есть человек, что ты помнишь его?» Послание к евреям, глава 2, стих 6, Псалом 8, стих 5. «Вот, он сам, первый, ищет быть с нами, чтобы сообщить нам полноту своей неувядаемой жизни. Мы жаждем получить сей дар, но опять и опять мы никогда не должны забывать, что усвоение всякого дара совершенного, нисходящего от Отца Светов, послание Иакова, глава 1, стих 17, связано с неизбежным распятием всего нашего существа. Мы должны уподобиться Его, Отца, Единородному Сыну, как Сей уподобился нам во всем». Послание к евреям, глава 2, стих 18. «Только при этом условии мы будем там, где Он». Евангелие от Иоанна, глава 12, стих 26. «И уже никто не отнимет у нас сей святой радости». Евангелие от Иоанна, глава 16, стих 22. Великое слово «Я». Оно означает персону. Самым существенным ее содержанием является любовь, раскрывающаяся прежде всего к Богу. «Я» не живет в спазме самолюбивого обращения на себя. Творимая волею Бога-творца из ничто, погружаясь в себя, она пребудет в своем ничтожестве. Заповеданная Христом любовь к Богу до ненависти к себе – при отрешении от всех душевных и плотских связей выводит дух человека в просторы божественной вечности. Евангелие от Луки, глава 14, стихи 26, 27 и 33. Евангелие от Иоанна, глава 12, стих 25. Евангелие от Матфея, глава 16, стих 25. «Любовь сия – атрибут божества». Когда сила этой любви прикасается к сердцу человека, то раскрывает его до беспредельности, дает ему радость любовно обнять всю тварь, весь мир. Полнота нетленной любви к Богу и ближнему чудным образом связывается с отталкиванием от самого себя даже до ненависти. Но это святая ненависть, она — дар Божий нам. Ею преодолевается наша смерть, стяженная в падении Адама. Через нее мы действительно приобщаемся вечности. Любовь до ненависти к себе, возможно, не иначе, как если сам Бог соединится с нами и становится нашей жизнью. Если бы Господь Иисус не открыл бы нам сию дивную тайну, то никто из смертных не домыслился бы до такого парадокса. Возненавидь себя через любовь к Богу, и ты обымешь своей любовью все сущее. И Бог, и все богатство сотворенного им бытия становится содержанием твоей жизни. «Я» забывает себя в порыве любви к Богу, но все же именно это «Я», кто блаженно носит в себе и небо, и землю. Мне и радость, и мука говорить об этой любви, благодать которой я утерял. Не раз бывало в моей жизни по Богу, что как только я осознавал моим рассудком, шуйца моя, совершающаяся со мною по Божьему снисхождению, так свет покидал меня. Особенно я познал сие бедствие, когда был поставлен духовником. И до того времени я также переживал состояние покинутости Богом в связи с приближением к сердцу мысли или духа тщеславия, но тогда было менее трудно восстановить себя покаянием. Поведать же, как на площади, другим о даре Божием много опаснее. Господь хочет, чтобы мы были там, где Он. Евангелие от Иоанна, глава 12, стих 26, глава 14, стих 3, глава 17, стих 24. Он дал нам повеление возненавидеть себя, потому что и Сам совершил сие по отношению к Отцу Своему, да и к нам, искаженным грехами. О, если бы видели, в каком мире живет Христос! Тогда бы мы оценили заповеди Его как невыразимо высокую честь уподобиться Ему во всем. В те дни, когда приблизились Его гефсиманские и голгофские страдания, Он решительно двинулся к тому, чтобы и как человек совершить подвиг истощания. «Отче, о, если бы Ты благоволил пронести чашу сию мимо меня! Но не моя воля, а Твоя да будет». И был пот его, как капли крови, падающие на землю. Евангелие от Луки, глава 22, стихи 42 по 44. Когда мы стоим пред заповедью «возлюбить Христа до ненависти к себе», Евангелие от Луки, глава 14, стихи 26, 27 и 33, «и всему, что мы имеем в мире сём, то бываем близки к опасности сказать, какие жестокие слова, кто может это слушать?» Господь же на это ответил, «никто не может прийти ко мне, если на то не дано будет ему от Отца моего». С того времени многие отошли от Него, но блаженный Петр почувствовал силу слов Христа, «Ты имеешь глаголы вечной жизни». Евангелие от Иоанна, глава 6, стихи 60 по 68. «Бог есть любовь, любовь до того совершенства, что мы имеем дерзновение в день суда поступать в мире сём, как Он». Первое послание Иоанна, глава 4, стихи 16 и 17. Та ненависть, о которой говорит Господь любви, в существе своем есть полнота кинотической любви Божией. Любовь от Отца исходящая влечет нас вслед за Христом, видя себя в узах страстей безлюбовного эгоизма и неспособными следовать за Ним, мы ненавидим себя. Сила боли этой святой ненависти выносит нас за грани времен и пространств. Тогда забывается и сия боль, и все приходящее, и остается с нами лишь стремление к любви. Так молится персона, отблеск Бога в нас и подобие Христу, молящемуся в Гефсимании. Бог есть любовь, и человек-персона одарен способностью воспринимать от Бога пламя сей любви. Бог есть свет, в котором нет никакой тьмы, и мы призваны стать светом в божественной вечности. Евангелие от Матфея, глава 13, стих 42. Богу все совершенно открыто, все ведомо Ему до конца, и человек-ипостась, включенный в акт божественного бытия, через Бога и в Боге становится носителем всеведения. Это показал опыт веков молитвы к Божией Матери и святым. Бог все наполняет, везде присутствует, не сущностью, которая абсолютным образом трансцендирует все тварное, но своей жизненной энергией. И сыны Царствия в Духе Святом становятся

0: 2013 год. Прямо вот в Бельгии. Словно тушью очерчены пальцы каналов. Ночь суконная, серая гладь без конца. Здесь усталое сердце в тревогах устало. Соскользнула спокойно улыбка с лица. Черный город заснул безмятежной гравюрой на страницах раскрытых и брошенных книг. И уходят, уходят задумчиво хмуры, затаящимся мигом таящийся миг. Спи, последняя ночь, эти хрупкие пальцы, так пронзительно в плечи земные вплелись. Эти чуткие дети, минуты страдальцы, навсегда в этот серый покой облеклись. И для вечного сна пусть построят легенды, как ажурные башни суровых дворцов. И стихи заплетутся в нарядные ленты, зазвенят, как набор золотых бубенцов. Но сегодня, как завтра, сраженный не болен, эта кровь, эти пятна не брызги же ран, а просыпанный звон из твоих колоколен, как кровавые маки в бесцветный туман. Спи, последняя ночь, и не будет двух Бельгий, сон колышет за раскаты грохочущих битв, этот месяц и год даже в детской постельке, как узор были вытканы слезы молитв. И Елена Ефимова на «Венеция. Найти и затеряться». Каналов сеть, мосты, ступени, спуски, весь острых арок, выгнутых упруга. В венецианских лабиринтах узких плутая мы искали путь друг к другу, наитием из позапрошлых жизней, когда ты юнгой был, монахом, дожем. Я коломбиной дерзкой и капризной, висталкой, королевой, все возможно. Сквозь тайные проехи измерений, по мебиусной ленте переулков, в порту, палаццо, храме, на арене, нам не найтись на перекрестках гулких, в кружении гондол и карнавалов, за маской и плащом, где перманентно, причудливым изгибом гранд-канала переплелись эпохи и легенды. Под всплески весел крики гондольеров вода ласкает цоколь базилики. Взлетает к небу купол полусферы, за витражом святых светлеют лики. Протиснулся луч солнца в дворик штольню, распахивая окна, души, двери. Медовый звон струится с колокольни и воздается каждому по вере. Но вот какие-то вот они очень близкие. И по духу, и даже и по настроению, и даже по самой картинке.
1: Да, очень такие вот, не то чтобы похожи, они как одного автора, знаете, вот у меня такое впечатление сложилось, в одном стиле, что ли, да, в одной мысли.
0: Да, это один стиль, одна мысль и одно настроение, одно состояние.
1: Да.
0: Так, и еще вот две странички этого диалога. Константин Большаков сначала, потом Елена Ефимова. «Вчера мы солнце хоронили, и в час, как к морю мы пришли, о чем-то волны говорили и зажигались вдали. Кружась в веселой и легкой пляске, мы совершили наш обряд. Но вдруг переменились краски, и вечер стал печально свят. К земле склоняясь, ночь шепнула: умрите, спите, все равно. И солнце в море потонуло, и стало грустно и темно». Восточные мотивы. «Выплывают из матовой дымки горных гребней верблюжьей горбы. Солнце жжет, словно взгляд бедуинки, искочующей в небе орбы. Трасса шелковой глянцевой змейкой в бесконечность течет по пескам. Томный голос восточной жалейки провожает буксор караван. Бог пустыни хранит сны и тайны, в зыбком мареве царство жары. Извиваются Нак и Нагайна в ритуале извечной игры. Море смыло с заката усталость, шорох гальки у ног ледидби. Мне арабская ночь нашептала нежность слов, сладких снов, хабиби». То есть то же самое, как будто писал один на самом деле человек. Вот я упоминал уже Юрия Лобанцева, вот одно его коротенькое стихотворение. «Предостережение», 67-й год. «Первопроходцы одиноки, неровны дерзкие шаги. Беда не в том, что так жестоки и так бесчисленны враги. Угрозы мало, чтобы отречься от мечты и от пера. Куда труднее остеречься друзей, желающих добра».
1: Коротко, емко, но понятно.
0: Ну, вообще, он был, Лобанцева я немножко знал лично, он был философом. То есть это вот чисто такие вот философские. Одно стихотворение, вот эта фамилия известна всем, но не все знают его стихи. Семен Надсон, Санкт-Петербург. Вот одно коротенькое стихотворение, просто как вот пример. Семен Надсон – это был очень известный поэт, декадент. Такие у него такие вот все мрачные, такие вот чисто декадентские были стихи. Очень известный. И даже его часто как вот в негативном смысле его знали, в негативном плане, вот что такие вот какие-то стихи какие-то. Семен Надсон. «Быть может, их мечты – безумный смутный бред, и пыл их – пыл детей, не знающих сомнений. Но в наши дни молчи, неверящий поэт, и не осмеивай их чистых заблуждений. Молчи или даже лги, созрей.

0: их мысль найдет, и сквозь ошибки путь к сияющей святыне, как путь найдет ручей к сотаявших высот, к цветущей солнечной полуденной долине. Довольно жалких слез, и так вокруг тебя отчаяние и стон, и так тюремные двери не замолкает скрип, и Родина любя не может тяжкие оплакивать потери». Вот чисто вот такие вот декадентские. И закончу я стихотворением Натальи Тереховой из раздела «Автограф», вот тут вот на правой стороне ее рукой написано стихотворение. «Я приду, только ты не узнаешь об этом. Я приеду, ты в дом свой не впустишь меня. Наши тени на площади вечером, летом, в прошлом так и останутся, тайну храня. Там останутся, где мы идем с тобой рядом. Летний вечер шампанским шумит в голове, и машины шуршат по охотному ряду. Холл отеля, кривая улыбка портье. Много лет пролетит, и коль кто меня спросит, что в душе ты хранишь, то другого любя. И достигнув всего в эту раннюю осень, как ни странно, но вспомню я только тебя». Вот, на этом я закончу.
1: Спасибо вам за снова интересный рассказ. Дорогие друзья, в эфире православного радио «Воскресение» прозвучала программа «По страницам альманаха «Воскресение». Благодарим Евгения Лобанова, редактора и основателя альманаха, писателя, поэта, режиссера и лауреата разных конкурсов за рассказ о журнале и в том числе о талантливых людях. С вами была Виктория Кауган. До новых встреч. До свидания.

0: В Екатеринбурге 14 часов.
1: Новости.
2: Дорогие братья и сестры, уважаемые слушатели, на православном радиоканале «Воскресенье» выпуск новостей. Отдел по культуре Тульской епархии принимает участие в ежегодном выставочном проекте в Ростове-Великом. В 2026 году программу форума, организованного при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Государственным музеем-заповедником «Ростовский Кремль», Ферапонтовским обществом сохранения и изучения памятников древнерусского искусства, Музеем народного искусства города Ростова-Великого и Московским музеем Николая II составили международная научная конференция «Образ Богоматери Адигитрии в церковном искусстве и Богородичные иконы редкой иконографии» и выставка уникальных народных образов Пресвятой Богородицы. Конференция проходила в Красной палате, это историческая трапезная в подклете Ростовского Кремля. Она объединила ученых, искусствоведов, профессиональных исследователей, всех интересующихся церковным искусством. С докладами выступили более 50 участников, среди которых научные сотрудники ведущих государственных музеев России и Всероссийского научно-реставрационного центра имени Грабаря. На выставке богородичных икон, открытой в дни проведения конференции и работающей на протяжении всех летних месяцев в Музее народного искусства Ростова-Великого, Тульская епархиальная палата древности представляет три живописных образа Пречистой Богоматери Казанская. На уникальной экспозиции можно увидеть самобытные иконы 17-20 веков Северного Письма, отличительной особенностью которых является изображение Пресвятой Богородицы с голубыми глазами, работы мастеров Центральной России, Стародубского уезда Черниговской губернии, польские народные иконы Ченстаховская Божия Матерь и Тихвинская Божия Матерь, выполненные из рельефного резного левкаса, и другие иконы. Из фондов различных музеев и частных собраний на выставку предоставлено более 50 образов Царицы Небесной, Великой Путеводительницы и Хранительницы Святой Руси. Мы продолжаем выпуск новостей. По благословению Высокопреосвященнейшего Алексия, митрополита Тульского и Ефремовского, председатель отдела по культуре Тульской епархии протоиерей Матфей Валуев принял участие в открытии выставки живописи Александра Петровичева и Нады Дутиной «Тула. Духовные скрепы». Участников и гостей вернисажа, прошедшего в выставочном зале, приветствовал первый заместитель генерального директора Тульского музейного объединения Марина Кузина, которая отметила, что творчество художников звучит в унисон традиции сохранения уникальных памятников ансамблей монастырей и храмов Тульской земли, которые запечатлены на живописных полотнах. Протоиерей Матфей Валуев передал уважаемому собранию благословение правящего архиерея, владыки Алексия, и поделился личным впечатлением о выставке, обратив внимание на преимущественно духовную тематику произведений, и пожелал всем почувствовать особую теплоту и светлую душевную радость, исходящую от картин. В торжественном мероприятии также приняли участие председатель Комитета по экономической политике и финансам Тульской областной думы Галина Алешина, председатель Тульского регионального отделения Союза художников России Юрий Уваркин, авторы работ и их коллеги-художники. Работы Александра Петровичева, уроженца Плавского района Тульской области, и Нады Дутиной, родившейся в Боснии и Герцеговине, признанных мастеров, членов Союза художников России, учредителей общественной организации художников «Круг», участников и авторов многочисленных групповых и персональных выставок, есть в коллекциях ведущих российских музеев, Бременской картинной галереи, Академии наук и искусств Боснии и Герцеговины, Приднепровском государственном художественном музее, частных коллекциях многих стран мира. На выставке «Тула. Духовные скрепы» художники представили живописные полотна, пейзажи, натюрморты, композиции с интерьерами старинных церквей, созданные в манере постимпрессионизма, где уверенными пастозными мазками мягкой и сложной цветовой гаммы переданы душевная, теплая, лирическая красота Анастасова и других монастырей многочисленных тульских храмов. Экспозицию, посвященную православной русской земле, можно будет посетить в городе Туле до 2 августа 2026 года. На православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей «Хранит вас Бог».
1: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Православный радиоканал «Воскресенье» приглашает на работу журналистов. Нам нужны активные творческие люди православного вероисповедания с грамотной речью, желающие освещать жизнь епархий, приходов, культурные и исторические события, записывать репортажи и интервью с интересными людьми. У нас свободный график работы и дружный коллектив. Приглашаем в свои ряды. Записывайтесь на собеседование по телефону в Екатеринбурге 278-96-41. 278-96-41.

0: Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.
1: Уважаемые граждане, будьте бдительны. Мошенники могут позвонить на мобильный телефон, представиться сотрудникам банка, сообщить, что карта заблокирована, и для ее разблокировки попросить назвать уникальный защитный код на оборотной стороне карты. Вам также могут предложить для исправления ситуации подойти к банкомату или перечислить денежные средства на счет, не принадлежащий вам, для разблокировки карты. Внимание! Сотрудник банка никогда не попросит выполнять вас подобные операции, так как это неправомерно. Разблокировать карту возможно только по письменному заявлению в отделении банка. Будьте внимательны. Не сообщайте данные своей карты мошенникам и не перечисляйте денежные средства на неизвестные вам номера счетов.
0: Дорогие друзья, каждый вторник в 16 часов 15 минут в эфире радиоканала «Воскресенье» выходит передача из цикла «Медицинский городок». Вы можете задавать свои вопросы на любые темы, связанные со здоровьем, нашему постоянному ведущему программы, доктору медицинских наук Игорю Борисовичу Хлынову. Мы принимаем ваши вопросы и пожелания по темам программы по телефону в Екатеринбурге 278-96-41, 278-96-41, код Екатеринбурга 343. Затем передаем их Игорю Борисовичу, и он отвечает на ваши вопросы в конце каждой программы. Напомню, цикл «Медицинский городок» выходит в эфир по вторникам в 16 часов 15 минут с повтором в воскресенье в 15 часов 15 минут.

Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург 72,83 МГц, Каменск-Уральский 90,3, Нижний Тагил 94,9, Алапаевск 104,6 МГц, Артемовский 106,7, Арти 104,7, Асбест 97,1, Байкалово 103,7, Барончинский 92,2, Бесерть 107,2, Богданович 96,1, Будка 100,9 МГц, Верхний Тагил 90,1, Верхотурье 104 МГц, Восточный 102,4, Ивдель 103,9, Ирбит 96,7 МГц, Камышлов 107,9, Карпинск 99,8, Качканар 104,4, Кировград 91,1 МГц, Красноуфимск 100,5, Красноуфимский район 99,7 МГц, город Лесной 87,6, Нижние Серги 89 МГц, Нижняя Салда 105,7, Нижняя Тура 87,6 МГц, Новая Ляля 103,4, город Новоуральск 93,2, Первоуральск 89 МГц, Полевской 96,6, Пышма 104,1, город Реж 93,1 МГц, Рижевской район 105,9, Североуральск 87,7, Серов 99,3, Сосьва 102,9, Староуткинск 91 МГц, Сухой Лог 96,1, Сысерть 93,2, Тавда 104,9, Талица 105 МГц, Тугулым 88,6, Туринск 105,4, Туринская Слобода 101,5 МГц, Шаля 106,3, Шамары 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер FS77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

0: Беседы о вечном. Разговор о вечных ценностях.
1: Дорогие братья и сестры, наш эфир продолжается. Беседы о вечном с протоиереем Александром Дубасовым. Батюшка, здравствуйте. Напомню, что вы настоятель храма святых мучеников Лоры и Лавры села Косулино Каменской епархии.
2: Спасибо, Господи. Здравствуйте, Евгения, дорогие радиослушатели.
1: Вот сегодня мы с вами будем говорить о том, как правильно проповедовать свою веру. Есть понимание исповедования веры и проповедование веры. Оказывается, это разные вещи. Вот мы же помним, что, как Господь говорит, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа.
2: Это, в общем-то, это призыв
1: вот каждому. Основа, да, ведь вот что мы должны об этом говорить. И вот когда наше радио православное открывалось, Владыка Викентий, он у нас здесь бывал, записывали мы передачу, он сказал, что вот православное радио для того нужно, чтобы, если даже один человек станет верующим, мы, говорит, свой долг исполнили.
2: Да, совершенно.
1: Один только вот, человек.
2: Скажем так, как раз в пику вашего вот этого вот вопроса исповедания, проповедования. То есть то, чем любое православное издательство занимается, да, то есть оно занимается проповеданием веры, да. А вот то, насколько люди, которые этим занимаются искренне, насколько они действительно вот полагают, верующие, полагают все ради этого, да, то есть мы же знаем, что на радио, в общем-то, ну, обеспечивается, по крайней мере, наше, буквально несколькими людьми, и что это люди, ну, точно не ради хлеба, куса, ради Иисуса здесь работают, ну, 100%, да, потому что если бы знал бы кто-то бы, да, что здесь на радио, как восполняется, скажем, материально эти труды, да, то есть он сказал, я в эту сторону даже не посмотрю, даже я даже думать об этом не буду, да, поэтому естественно, да, то есть проповедь, да, то, что делает, да, любое радио и любое издание, любое телевидение православное, это проповедь, да, а исповедование — это то, с каким сердцем, да, с какой настойчивостью, с какой верой все это совершается, да, то есть поэтому вот проповедание, исповедание. Всякий человек, да, и христианин призван проповедовать Христа. Вопрос как? Да, то есть общая, да, стратегия, проповедуй как?
1: Только, да, своим примером.
2: Если не только, всем, чем можешь, да, кто-то только примером, вот только, вот больше он ничего не может, да, он даже, а кто-то даже и примером не может. Да, то есть он находится где-нибудь в таком месте, да, где вот в какой-нибудь, скажем так, квартире, да, живет, да, кто уже на улицу уже не выходит, да, уже вот никуда, нигде уже не бывает, да, в силу разных обстоятельств, да, может быть, недостаточности здоровья, в передвижении, все остальное, ну, как он будет проповедовать?
1: А потом умирает, а оказывается, и люди, когда сталкиваются, да, вот с его, да, да, да, кончиной, и понимают, что, боже мой, какой-то человек
2: взаимодействует с несколькими, может быть, соседями, да, в лучшем, да, случае, да, ну, может, с кем-то созванивается, что-то еще, но вот это и есть тут, да, то есть вот этот человек может проповедовать Христа, да, то есть вот общаясь с кем-то, да, и взаимодействуя с кем-то, он будет так проповедовать Христа, да, то есть другой человек, да, ну, скажем так, социально еще нагруженный, да, то есть ходит на работу, есть семья у человека, да, ходит в церковь, да, он как будет, он своей жизнью проповедует, да, тот же, такой же человек, да, только у него еще есть дар слова, да, ну, соответственно, говори, убеждай, дискутируй.
1: Миссионерство,
2: да, естественно, да. Кто-то призван быть церковным служителем, священнослужителем, да, ну, соответственно, на этом месте ты, опять же, все то не снимается. С кем-то ты говоришь по телефону, да, ты должен говорить с верой и должен о вере свидетельствовать, да. Где-то ты находишься, где-то ты идешь, где-то ты стоишь, где-то ты чем-то занимаешься, ты должен свидетельствовать, да, то есть говоришь ты проповедь самвона, завершаешь, служишь ты богослужение, готовишься ты к службе, исповедуешь ты кого-то, да, где-то везде требуется вот твое проповедование, исповедование веры, да, то есть обязательно. Поэтому на каждом месте да, человек, ну, вот, может, и если он христианин, то муж, да, то есть вот мы говорим «может», а если христианин, говорит «должен», да, проповедовать Христа. Да, то есть, опять же, в правоохранительных ты органах служишь, да, соответственно, будь достойным, да, то есть защитником тех людей, которые нуждаются в защите государства, да, а эта защита осуществляется именно тобой. В данном случае Господь тебе, государство и Господь тебе в твои руки, в твои мысли, в твои движения, в твои дела влагает эту безопасность на ближнего, безопасность народа, безопасность государства. Воин ты, да, соответственно, защищай достойно рубежи государства. Да. Медик достойно лечи, педагог проповедуй своим талантом это, педагога, учителя. На каждом месте, да, то есть человек может, а как христианин должен проповедовать Христа.
1: Отец Александр, вот я такое нашла выражение, вот если сможете его поясните. Проповедуйте благовременно и безвременно.
2: Конечно же. По времени проповедуем мы, это то, что мы делаем сейчас, а когда наша проповедь до кого-то доходит, до какого-то сердца, да, то оно, соответственно, уже отражается в вечности. И еще можно сказать, да, всякий проповедник, он не только проповедует кому-то, он проповедует и себе.
1: Конечно.
2: Да ведь?
1: Да.
2: То есть я вот слышал от священников, сам иногда нет-нет, да убеждался в этом, да, что когда вот как-то вот готовишься к проповеди, да, вот это, а потом во время проповеди чуть-чуть отключаешь эти свои знания, да, и как-то так получается, что как вот, ну, так, может, так получается, да, что как Господь в тебе говорит, да, то есть Господь через тебя. И ты даже слушаешь, да, ничего себе удивляешься, вот я сказал. То есть сам об этом как-то иду, а как-то вот эта мысль приходит в этот момент, да, то есть подготовка нужна. Труд нужен, старание нужно, да? Но это вот как во всех, опять же, областях человеческой жизни, да? Земледелец. Если сколько он не будет трудиться на земле, если Господь не пошлет, ну, благорастворение воздухов, да? Либо сгорит все, да, либо потомнет. Но если человек не будет трудиться, то однозначно ничего не вырастет. То есть вот в этом, да, в первом случае земледелец трудится, и Господь посылает или не посылает благоприятную какое-то, благоприятное благорастворение воздухов. Да. А во втором случае вообще однозначно ничего не будет. Нет вариантов, да. Но есть еще третий случай, когда человек трудится и молится. Вот тогда он получает все с избытком. Он не получает сверхурожай или еще что-то. Да. То есть он получает то, что он должен получить. То, что Бог для него уготовил, и то, что Бог для него хочет, чтобы он получил. Да. Поэтому, ну вот, когда урожай получается с избытком, да, это порой даже бывает человеку и не всегда возможно переварить. Например, апостолы, поймав много рыб, все это оставили, да. То есть вот как раз в этот момент, когда они узнали и истинного Бога, Мессию, да, познакомились, и, соответственно, наверное, это был переломный момент. Они могли сказать, как хорошо, Бог нас увидел, узнал и даровал нам такое богатство. Все, они могли бы, в общем-то, изменить свою материальную жизнь прямо вот сильно-сильно. Огромный урожай, точнее, огромный улов и, соответственно, прибыль. То есть починить лодки, починить сети, что-то продать, поменять, дома обустроить, да, какие-то свои материальные вопросы закрыть. Нет, оставили все, последовали за Христом. Вот этот момент, да. Поэтому мы на своем месте так и должны делать. Оставлять все, следуя за Христом. Только для кого-то оставить все, это как апостолам надо было действительно изменить свой, вот, пойти за Христом, стать учениками Христа, да, а для кого-то достойным образом исполнять свои, все свое трудовое, семейное и остальное на своем месте достойно, правильно, да, то есть именно искренне, с доверием и с верой в Бога, да, то есть поэтому каждый на своем месте.
1: Отец Александр, у меня к вам личный вопрос. Вот вы один из очень немногих батюшек, священников, которые проповедуете на нашем радио с самого первого дня. самых первых дней, то есть больше 20 лет. Вот вам, я так полагаю, что вам это тоже приносит пользу как священнику.
2: Да, во-первых, я понимаю, что это для себя это, да, что это моя, в общем-то, действительно священническая обязанность, да. То есть это мой такое приношение, да, то есть это благословение Божие, что если бы у меня это бы не получалось, да, я бы сказал, простите, ну вот, не могу говорить, да, то есть не дал Бог этого таланта, но я с детства ощущал, когда еще ничего не знал, я ощущал, что я могу как-то говорить, я читал много книг, все остальное, и не зная, что я когда-то стану священником, да, видимо, Господь так постепенно готовил, и сегодня, когда я уже священник, и не делиться, я считаю, это, ну, так не должно, да, то есть если уж Господь дал, так будь добр, поделись, да, вот, скажу, тогда получил, даровый отдавай. Да. Вот, и поэтому, естественно, это для меня послушание. Это послушание моего настоятеля, отца Владимира Зязева. Это послушание доброй нашей старосты Елены Анатольевны. Да, она меня тогда в свое время... только я закончил семинарию.
1: И отца Владимира Зязева.
2: Да, вот, только все закончил семинарию, и я, значит, такой радостный, все. Mm-hmm. Ага, вот так Валентина Федоровна говорит, тут просит священника, представляете, поезжай. Я приехал, когда первый раз, помню, и был прямой эфир, ну, я не знаю, я так прямо у меня все внутри прямо дрожало. Я это. А потом потихонечку как-то освоился это, и потом перешли уже из прямого эфира, стали переходить на запись, да, то есть в этом. И в прямом эфире есть свои какие-то пользы, да, но на записи все-таки какая главное я усматриваю, да. В прямом эфире с темы соскальзывают постоянно, да, начинают, в общем-то, каким-то задавать вопросы своей обычной какой приходской или, может быть, такой какой-то жизни, да, человека, и, как правило, тема от темы уходишь. А когда мы записываемся, да, то, соответственно, я понимаю, да, то есть мы взяли какую-то тему и, соответственно, ей следуем, да, то есть вот...
1: Стараемся.
2: Да. Если у нас сегодня есть... тема проповеди, да, ну, жизнь во Христе, предположим, да, то мы это говорим. Естественно, тема «не бойся», да, то есть евангельская «не бойся», ну, вот мы этой темой как бы пытаемся следовать. А в прямом эфире бывает это ускользает, да, поэтому то и то уместно и потребно. Поэтому, да, для себя я считаю, это послушание церкви, это послушание Богу, это послушание людям, да, и, в общем,
1: участие,
2: конечно,
1: на радио,
2: и сам развиваешься. И сам, конечно, развиваешься. То есть, безусловно, да, обнаружишь все какие-то, может быть, пробелы, какие-то белые вещи, которых ты пока, может быть, не задумался, или чисто просто не знаешь, да, то есть готовишься, смотришь, значит, рассуждаешь, как бы так, это углубляешься. Вот.
1: Вам получается свои передачи слушать, ну, хоть как-то, или вам прихожане что-то?
2: Прихожане говорят, священники говорят, это очень, это я всегда, когда о чем-то говорю, я всегда как бы представляю, что сейчас меня слушает какой-то один из моих собратьев, да, и который, в общем-то, будет меня судить строго, и я поэтому, ну, скажем так, стараюсь уж не выбиваться в какие-то там вещи, да, если все-таки говорить, если речь идет о догматике, то говорить строго догматично, если я об истории, то как бы так, не выбираясь из вот этого исторического дискурса, то есть и все остальное, естественно, да, то есть и от них слышу, иногда бывает, слушаю, редко-редко появляется, но мне как-то себя самого неудобно слушать, что я должен себя слушать. Вот.
1: Люди переживают очень, когда они себя слышат, ну, особенно быть, первые разы, быть,
2: да.
1: Потом уже привыкают, но вообще это всегда себя тяжело слушать со стороны.
2: Это да, это тяжело, потому что тут ведь... стараешься говорить искренне, да, от сердца, вот, и порой, когда уже потом себя слушаешь, да, говоришь, а, вот тут надо было вот так сказать, тут надо было здесь вот подчеркнуть, а тут надо было вот это ответить, да, и вот как бы вот, и начинаешь из-за этого переживать. Но это, я думаю, так у любого священника, когда он говорит проповедь, да, вот обычно проповедь сказал, да, потом, а вот это надо было еще, а вот тут надо было, а вот так надо было закончить, да, это уже постфактум немножко. Вот, ну, такой момент есть. Хорошо, когда мы в своих вот делах, речах, проповеди никогда не ставим точку, да, то есть мы ставим многоточие, ставим запятую, да, просто оставляем без знака, то есть чтобы продолжалось, да, то есть наша проповедь не должна, скажем, быть и такая, что вот сказал, и так железобетонно, и все сразу же услышавшие люди изменили свою жизнь, скажем так, кардинально, и все ровно встроены пошли в храм, в церковь, да, конечно же. Мы бы очень хотели, чтобы так было, да, но такое невозможно. Поэтому мы понимаем, да, наше дело – это заронить в сердце человека, да, какую-то определенное вот, ну, движение, да, какую-то вот мысль, да, сказать, например, что, ну, вот, ну, например, да, что любовь – это не чувство, да, а это жизнь, да, это движение, это состояние души, да, то есть, что это вот то, что, к чему мы должны стремиться постоянно, всегда, вот. Поэтому, например, любовь в браке, да, это не то, что было и прошло, нет. Это то, что есть, и то, что нужно постоянно, постоянно совершенствовать, да. Вот, и любое другое дело есть и совершенствуй. Есть и совершенствуй. В Боге невозможно достичь какой-то такой высоты, которая вот, ну, вот будет абсолютной. Потому что абсолютная высота – это только сам Бог. Да, и об этом мы должны знать, помнить, и этому, об этом мы должны свидетельствовать в том числе, да, и всячески содействовать.
1: Вот, отец Александр, знаете, есть еще такой важный нюанс, потому что мы, как работники радио, это понимаем. Это интонация.
2: Об
1: этом можно просто работу, диссертацию, диссертацию написать, потому что я вот смотрю, очень люблю советские фильмы, я говорю о том, вот эти наши актеры, которые прошли войну. Вот Зиновий Герд, да, вот ты смотришь, он снимается, а у него нога хромает одна, потому что он её...
2: Зиновий Герд, Папанов, Басов.
1: Папанов,
2: да,
1: Никулин,
2: Этуш,
1: Гурченко. Это вот люди, вот это даже одна фраза.
2: Понимаете?
1: Главное, чтобы не было войны. Помните, как на фильме «Пять вечеров» с Любшиным снимались?
2: О, отлично.
1: Главное, чтобы не было войны. И вот это вот то же самое, что вот когда-то нам
2: Тогда нельзя было говорить о Боге открытым текстом, но можно было сказать интонацией. Совершенно
1: интонация,
2: верно.
1: Это
2: удивительно.
1: Все.
2: Ты
1: вот,
2: смотришь потрясающе.
1: Совершенно потрясающе. Это люди, потому что которые это пережили. Я говорю,
2: а человек не может не проповедовать Христа. Вопрос, как он делает это? Открыто, как мы сейчас делаем,
1: а
2: например,
1: потому что
2: да?
1: надо так жить.
2: Или же тогда.
1: И тогда у тебя будет интонация честная.
2: Да. Вот поэтому, ведь знаете, не случайно, что говорят, что по плодам их узнаете. Да, ведь это что такое? А какой плод христианина, да? Мир, радость, любовь, душа. Да, ведь? А как ее выразить, да? А выразить, естественно, опять же, мы говорим проповедью, исповедованием и интонацией. Да? То есть, ведь мы смотрим, вот что мы проживали 20 век, да, время такого для нашей страны, да, после революции и до уже 90-х, да, такое время безбожие, такое открытого безбожия, да, такое агрессивного безбожия. Вот. И так посмотришь, ну, официальную какую-то, может быть, статистику, что-то еще, да, ну, действительно, люди в храм не ходили, открыто в Бога не верили, да, то есть как только что-то появлялось, человека полагали либо провокатором, либо, значит, шпионом, либо преступником, либо умалишенным, да, и, соответственно, расправляли с ним все остальное. Но смотришь, что все равно вот эти вот корни-то люди не потеряли.
1: Не потеряли,
2: они остались.
1: И сейчас они не потеряли эти корни.
2: Да, конечно, и продолжают. Почему? Так это же ведь объясняет Господь, да, то есть врата ада церковь не преодолеют. То есть никогда. А что такое церковь? Церковь с большой буквы – это во главе Христос, который создал, собственно, церковь, да? Невидимая часть церкви – ангелы и люди уже умершие, да? Но которые в церкви умерли в скажем так, в состоянии церковного, такого, что ли, церковной жизни, да? То есть принятие церкви, да? И мы, которые к церкви идем, да. Самый сложный, как бы, момент – это мы, да, то есть там уже состоялось, там уже ничего не меняется, не меняется Господь ныне и присно веки, не меняется тот, кто уже находится там, да, а меняемся мы можем изменяться. Но, к сожалению, можем изменяться как в лучшую, так и в худшую сторону, да, поэтому о чем мы просим у Господа? Господи, убереги нас, да, убери нас, чтобы не измениться мне, чтобы не отступить от Тебя, да, не уйти от Тебя, не лишиться возможности Тебя проповедовать, да, Тебя исповедовать, да, своим и делом, и словом, и мыслью, да, то есть быть примером для наших ближних. Да, то есть поэтому вот тот вот...
1: Вот смотрите, отец Александр, ко мне обратились еще 2 недели назад. Вот у меня сейчас нет телефона, чтобы вам прочитать как раз это высказывание. Это было в каком-то подмосковном городе на фестивале. Но поскольку уже зашел разговор, частным образом можно об этом сказать. Вот я хотела вас спросить. Это связано с темой нашей передачи о проповеди веры. Что продолжается вот этот вот крестопад. Я вот стояла вчера на остановке, у женщины зонт большой, и у нее на этом зонте, на белом таком, храм Василия Блаженного, это графически, он как бы не ярко расписан, но это графика такая. Все вот, вот эта Красная площадь, и везде палки. Вместо вот этих вот самых крестов православных просто палки торчат. Креста нет. То есть она раскрыла этот зонт под дождем, их нет.
2: Но некоторый вот художественный вот... образ, или, скажем так, но, какой-то так...
1: Ну, раньше даже в голову такое бы не пришло, крестик не нарисовать. Даже в советское время мы всегда рисовали этот крест. Это было всегда. А сейчас вот и обращаются радиослушатели, чтобы мы вот этот вот момент на радио подняли. Так вот, мы с вами перед передачей сегодня говорили о ношении платка. Да? Я думаю, что это тоже так называемая проповедь веры. И вот буквально через несколько дней мы будем встречать царские дни. И много гостей приедут в наш город. И я вот стала ходить в платке, чтобы видно было, что православные люди...
2: Да, чтобы
1: вот
2: мы они... свидетельствовали.
1: Да, да, и мы так тоже проповедуем свою веру.
2: Я, вы знаете, тоже иногда так это начинаю размышлять и говорю, как было бы прекрасно, если бы русский человек, ну, русский православный, да, вот женщины, да, ходили с покрытой головой, да, то есть девушки, соответственно, не покрытая голова, вполне нормально, да, то есть это мужчины же тоже на своем лице бы изображали бы это вот, кто он, да, его статус, да. Если ты не женат, у тебя чистое лицо, если ты женился, у тебя усы. Если у тебя уже дети, у тебя какая-то небольшая борода. Да. А если у тебя уже, ты уже, да, дедушка, у тебя борода длинная. Угу. Все по тебе. На тебя посмотрели, тебе все сказали. Все, да. Кто ты и что-то, да. Да? То есть самое с женщиной. Можно ли этой женщине, условно говоря, какой-то делать, оказывать ей знак внимания? Нет, у нее покрыта голова, она замужем. То есть какое-то, только если что-то помочь, ну, то такое, да. А оказать внимание как мужчина я уже не имею права, да, потому что я понимаю, это вот это не, это женщина, она уже замужем, есть муж, да, который, в общем-то, все необходимые знаки внимания я оказываю, да, если что-то только надо помочь, там, ну, что-то с тяжестями и так далее. Вот. Это, конечно, прекрасно и хорошо. Это один из поводов, один из видов проповеди, да, то есть вот так можно проповедовать. Как ты проповедуешь Христа? Ну, как вот, вот, стараюсь, кто-то для кого-то, да, вот, для убийцы, который сидит в тюрьме на пожизненном, да, для него что? Осознание. Я был неправ. Для нас с вами, если мы скажем, что мы не убиваем, это не будет проповедью. Но мы же не убийцы, чтобы этого не делать, да, то есть, чтобы сказать этим как-то кичиться. Я не убиваю, не граблю, не обижаю. Для того, да, для человека, который православный, как мы можем проповедовать Христа? Можешь говорить об этом, говори, не можешь говори. Внешне выглядит достойно, да, не ругайся, не обижай. На какие-то, может быть, провокации не отвечай. Тем же самым, да, то есть побеждай зло не злом, а добром, не мсти, да, то есть вот православный ответ, да. Если ты просто достойный человек, да, свое достоинство как-то, да, так ты развивай это достоинство. Кто-то, например, говорит, вот человек в храм ходит, да, но вот он там такой-сякой разведки, предположим, да, а другой вот этот не ходит в храм, он достойный человек, да. А тут надо задать вопрос. Да, надо задать вопрос, а из какой почвы вырос тот и другой? Если тот, который в храм не ходит, и у него, так скажем, внешне более-менее все хорошо, да, сказать, подождите, он был негодяем и стал таким, или он был всем таким всегда? Если он был всем всегда, так это не его заслуга-то. Это заслуга, скорее всего, родителей, общества, в котором он жил. И вот он с этим родился, он ничего не привнес. Другое дело, а вот тот, который ходит в храм, и он, и мы видим по нему, что у него не все получается, тот человек, который осознает, да, не все у меня хорошо, не все получается. Многие вещи мне так и не удается преодолеть. Но я стараюсь, я уповаю на Господа, что Господь мне здесь поможет это преодолевать. и однозначно всего это меня уже от этого освободит вечность. Вот и все. То есть поэтому каждый на своем месте может и должен проповедовать Христа. Есть разные, конечно, для этого, скажем, правила, да. То есть, вот, есть правило, что да, не надо доказывать о своей вере, там, да, во что бы то ни стало, там, кого-то убеждать в вере, да. То есть Евангелие, когда не мечите бисер. Да, то есть не надо, да. То есть порой это не требуется, да. Другое дело, вот опять же, мы помним, когда вот после революции были такие диспуты собирались, да, то есть кто-то доказывал, да, что атеисты, там, скажем, и верующие люди. Вот если такой тебя позвали, ну, естественно, ты там должен о своей вере заявить широко и ярко, и хорошо, и догматично, и исторически, и нравственно, и обо всем. Да? Вот. А просто пристать к человеку нельзя. Ты не должен его в чем-то убеждать, да. Но если этот человек так или иначе в твоем каком-то существует в твоем окружении, да, то есть, ну что ж, доказывай ему Христе не доказательством словесным, да, а доказательством жизни, да, как говорят, вера не доказуема, а показуема, то есть показывай, да, то есть будь достойным человеком, то есть где-то уступи, где-то помолись за человека, да, где-то себя укори, где-то окажи ближнему снисхождение. То есть о чем-то хочешь убедить человека, да, убеди себя вначале, да, сделайся сам.
1: А у нас многие люди любят обижаться.
2: Да.
1: Знаете, да?
2: Смиренным можешь ты не быть, но ближнего смирить обязан.
1: Да, да, да, да. Поставить на место.
2: Да,
1: вот я уже как это без этого. Вот есть такая цитата, она, конечно, очень сильная и... Я бы сказала, так нас очень хорошо вдохновляющие в некотором роде. Мы Бога нашей жизнью не проповедуем, а треплем. В грязи наше звание христианина, это фраза Евгения Поселянина. И вместо того, чтобы дать людям любоваться нашим светом, мы порой показываем им большей частью одну тьму. И нередко кромешную.
2: Ну вот и все.
1: Вот как не согласиться?
2: Осознание этого приводит человека к пониманию, да, вот осознал человек, да, то есть как это происходит, да, понимание, что ты согрешил, да, вот ты что-то сделал, да, вот сразу, не сразу, человек скажет, но тебе приходит понимание, о, так я же сделал неправильно. Сразу же прекрасно, хорошо, да, скажем, такой, запустить это состояние в анализ, да, то есть я согрешил перед кем? Ну, перед Богом однозначно, да, то есть потому что помыслил что-то, да, и, соответственно, в этих мыслях как-то чего-то допустил. Может быть, даже про себя что-то, какой-то диалог произнес, еще что-то, да. Окружающие это не увидели. Что я должен сделать? Ну, естественно, я должен покаяться перед Богом. И лучше не ждать исповеди, а покаяться сейчас на исповеди, об этом засвидетельствовать. Нет.
1: Мы же каждый день можем перед сном покаяться перед Господом.
2: Даже я, да, знаете, прекрасно, спасибо большое, да, разделить. Как только осознал, покайся, и вечером еще покайся, да, заверши. То есть анализ, проведи анализ и, скажем так, поставь вот эту вот маленькую точечку, да, в этом твоем исповедании дня. Да. Потом на исповеди,

дочь, которую назвали Марией. Вы, я думаю, можете представить себе, как радовались эти благочестивые люди. От всего сердца благодарили они Господа. Благочестивая Анна не забывала своего обещания посвятить дитя на служение Господу. И лишь только Мария научилась ходить и говорить, лишь минуло ей 3 года, Анна исполнила свой обет. 3-летнюю дочь свою Марию она привела в храм. Там встретил ее сам первосвященник с девицами, которые воспитывались при храме. В храме и была Мария оставлена своими родителями. Жила и воспитывалась там до тех пор, как выросла большая. В храме учили ее закону Божию и женским рукоделием прясть, ткать, шить. Богоизбранная отроковица перед всеми своими сверстницами отличалась благочестием, кротостью и смирением. Она любила молиться Богу и читать священные книги, была трудолюбива. Особенно любила шить одежды, которые надевают священники во время богослужения, ризы. Такая святая была Дева Мария, так любил ее Бог, что и пищу приносил ей ангел Божий. Исполнилось при Святой Деве Марии 14 лет. Воспитание было окончено, и ей нельзя было более оставаться при храме. Родители ее, Иоаким и Анна, уже умерли, и Мария осталась сиротою. Идти замуж она не хотела. Она хотела служить одному Богу, жить для одного Господа, и дала обещание никогда не выходить замуж, а всегда оставаться девицей. Позволить молодой девице жить одной священники не решались. И вот Пресвятую Деву обручили Иосифу. Иосиф был 80-летний старец, вдовец, имел взрослых детей. Он заменил ей отца. Иосиф был беден и занимался плотничеством. Поселяясь в его бедном жилище, Пресвятая Мария занималась домашним хозяйством, рукоделием. Свободное же время она посвящала молитве и чтению священных книг. Иосиф и Мария были из рода Давида. Однако, будучи царского происхождения, Иосиф не стыдился ремесла плотника, а Пресвятая Дева Мария не имела служанки. Сама исправляла все домашние работы. Дети, неизвестно, может быть, и нам придется жить в бедности, трудиться и работать. Не стыдитесь никакой работы и никакой труд не считайте низким. Всякая полезная работа и всякий честный труд не могут унизить человека. Если ты будешь каким-нибудь поденщиком, но будешь честен, тебя будут любить и уважать все. Все, кто тебя знает. Не стыдно быть работником, а стыдно быть обманщиком и вором. Любите труд, не стыдитесь работы, не предавайтесь ленности и праздности.

0: В Екатеринбурге 17 часов.
1: Новости.
2: Дорогие братья и сестры, в эфире новости. На Соловках, напоминаем, начинаются съемки документального фильма «Соловецкое чудо» о героической обороне монастыря. Режиссер Сергей Дебежев, автор документальных проектов «Святой архипелаг» и фильма «Крест», приступает к работе над полнометражным неигровым фильмом «Соловецкое чудо». Производством картины занимается кинокомпания «Два капитана» при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Картина посвящена малоизвестным героическим страницам истории России, обороне Спасо-Преображенского Соловецкого монастыря от английской эскадры в 1854 году, в годы Крымской войны. Во-первых, то, что эта война называется Крымской, путает всех. Все думают, что эта война была в Крыму. А это была мировая война, в которой участвовало огромное количество стран. И были широкие военные действия, из которых очень многие происходили на море. Претензии англичан на мировое господство зашли так далеко, что они дошли до Белого моря через Северный Ледовитый океан и приплыли к Соловкам. Они были абсолютно уверены, что это крепость, и если они ее захватят, то север России окажется в их руках. Но монахам удалось отогнать английскую эскадру. Это, конечно, действительно чудо, приводит слова Сергея Дебежева, пресс-служба кинокомпании «Два капитана». Съемочная группа пытается раскрыть духовную составляющую исторических событий. Монастырь, который в те годы был северным форпостом России, подвергся массовой бомбардировке с новейших кораблей. Однако, по словам летописцев, ни один из защитников обители не погиб и не был ранен, а английским судам пришлось с позором ретироваться. Характер обстрелов, новейшие корабли, новейшие пушки и колоссальное количество выпущенных ядер, и при этом не погиб ни один человек. Это удивительная страница нашей истории, отметил режиссер. По его словам, в лице наместника Соловецкого монастыря, епископа Озерского Порфирия, кинематографисты имеют настоящего союзника. Нам предоставляется режим максимального благоприятствования. Уже есть договоренность, что он сам выступит одним из экспертов картины. В фильме также примут участие насельники обители, будут задействованы актеры и реконструкторы. Масштабные съемки пройдут в несколько этапов. Первая экспедиция на Соловки запланирована на первую половину июля месяца 2026 года. Создатели намерены использовать современные технологии для воссоздания исторических событий. Часть сцен снята на корабле «Полтава».

0: гость в нашей студии.
1: Сегодня, дорогие наши слушатели, братья и сестры, мы продолжаем нашу беседу, наш разговор с экскурсоводом Валентиной Юрьевной Ярохович. Валентина Юрьевна, здравствуйте.
2: Добрый день, Евгения Игоревна, добрый день, дорогие друзья, радиослушатели.
1: Ну вот у нас сегодня будет такая встреча интересная в том отношении, что вот человек, который так случилось в вашей жизни, что вы, имея профессию, такую очень значимую профессию, связанную именно с законом, юриста, выбираете для себя все-таки православные экскурсии. И вы все-таки приходите к тому, что вы двигаетесь именно в этом отношении, именно в православии. Вот как это в вашей жизни случилось? Вот так вот.
2: Ну, да, история такая началась довольно-таки давно. И, наверное, ничего не случайно происходит и складывается из каких-то звёнышек цепь, которая потом определяет твой жизненный путь, ну, на данном конкретном этапе, например, да. Наверное, всегда с детства я очень любила отстаивать справедливость. То есть меня в школе звали адвокатом. Для меня установить правду, защитить какого-то там невинного человека, это всегда было очень-очень важно. И поэтому, несмотря на первоначально полученное педагогическое образование, я все-таки совершенно осознанно, с огромным удовольствием получила профессию юриста, стала работать по специальности, и в моем сознании лучшей профессии вообще не существовало. Ну, это действительно было так. Я с огромным удовольствием и, надеюсь, большой пользой работала. Но вот в какой-то момент я поняла, что присутствует некоторая неудовлетворенность. Наверное, это называется профессиональное выгорание. Профессия юриста связана с общением с людьми, ну, по крайней мере, моя была. Действительно, я очень часто отстаивала ту позицию, которую считала верной, единственно верной. Но вот в какой-то момент мне стало казаться, что это немножко разрушает уже меня саму. И, как я уже говорила, ничего не бывает случайным. В какой-то момент сложилась ситуация, когда меня попросили сопроводить гостей нашей организации, помочь им познакомиться с нашим городом. Ну, почему бы нет? И мне, наверное, повезло, потому что те люди, с которыми мы провели эти 3 дня, были очень заинтересованы, у них просто горели глаза, они настолько восхищались искренне нашим городом, что не рассказывать о нем, ну, было просто невозможно. И чуть-чуть прикоснувшись к истории нашего города, потому что, несмотря на то, что я живу в нем очень много лет, я с удивлением обнаружила, что о многих зданиях, каких-то местах я и сама-то ничего не знаю. И вот чуть-чуть прикоснувшись к истории города, я поняла, что мне это очень нравится, что мне это интересно, что это то, что меня вдохновляет и даже, наверное, дает силы жить, потому что, ну, время непростое. Много печали, много огорчений, много тревожных мыслей. Но обращаясь к прошлому и видя, как люди решали сложнейшие вопросы, понимаешь, что мы тоже со всем справимся. Вот такое позитивное общение привело к тому, что когда у меня появилась возможность обучиться на курсах переподготовки, демография, нужно сказать, что проекты, национальные проекты, вообще работающие совершенно вещи. Ну вот по себе могу сказать, без каких-то дополнительных вложений я смогла получить профессиональную переподготовку. И даже если бы я не стала в дальнейшем работать экскурсоводом, само по себе обучение было очень качественным и было очень интересно его пройти. Но, видимо, многолетний опыт работы юриста, он немножко, ну, как-то определяет такой характер, что цели нужно добиваться. Если ты что-то делаешь, ты делаешь это для чего-то. И поэтому, просто прослушав первоначальный курс, нужно было закончить его подготовкой презентации. Я подумала, ну что это, презентация, работа в программе, я не очень хорошо все это знаю, но я же послушала, мне же интересно, наверное, можно на этом и ограничиться. Но нет. Тема презентации, тема экскурсии авторской родилась у меня очень быстро. Екатеринбург глазами юриста, конечно. О чем я могу рассказать гостям нашего города? Практически каждое здание, попадающее в экскурсионный маршрут, имеет в своей основе какую-то историю, связанную с правом. Либо интересное судебное дело, либо здесь происходили какие-то события юридически значимые. Органы власти располагаются в зданиях, каждая из которых заслуживает внимания. И у меня очень легко и быстро родилась вот такая презентация, которую я защитила. А когда комиссия сказала: «Вы большой молодец, мы вам рекомендуем защищать дальше и диплом», ну, уже, наверное, было делом чести поставить точку в виде диплома. Все случилось. Ну, в общем-то, можно было на этом тоже и ограничиться. Но полученные знания, действительно качественные знания, которые я дополняла постоянно еще и другой информацией, которую из нашей богатой домашней библиотеки, из открытых источников, из каких-то архивных материалов черпала. Мне, конечно, захотелось делиться этим. Делиться этим с окружающими людьми, с теми, кому это интересно. Ну и со временем интерес превысил долг, и я сочла возможным поменять сферу деятельности и стать экскурсоводом, конечно, пройдя аттестацию в соответствии с законодательством Российской Федерации. И вступив уже вот на этот путь тернистый, но очень интересный и творческий экскурсовода, я поняла, что Екатеринбург, ну, равно как, наверное, и любой другой город, невозможно познать и невозможно о нем рассказать, если не рассказывать о истории его храмов. История православия. Тема интересная, интересная практически всем, но с разной степенью погружения. И, тем не менее, начав с храма памятника на крови всех святых в земле российской просиявших, я поняла, что для того, чтобы быть экскурсоводом с большой буквы, для того, чтобы высоко нести это знание, это же просветительская деятельность, необходимо не просто знать историю царской семьи, историю трагических событий, необходимо еще и понимать, какой храм построен, внутреннее убранство храма, святыни храма. Нужно сказать, что я не могла на тот момент считать себя воцерклённым человеком, православным человеком в полной мере. Хотя, безусловно, родившись в семье коммунистов, и в школе, когда я училась, я была, естественно, и пионером, и даже секретарем комсомольской организации. Что я могла знать о православии? Ну, на самом деле, не так уж и мало я могла знать о православии и знала, потому что даже в советское время, несмотря на то, что не принято было крестить детей, не принято было говорить о Боге, ну, в большинстве семей, ну, и в моей тоже, это не значит, что мы ничего не знали об этом. Но выражение «спаси Бог» или «благодаря Господу», оно ведь во всех семьях используется. Богу. Да, слава
1: Очень
2: Богу.
1: Очень много таких слов. Да?
2: Мы говорим об этом. И таким образом вот само понятие Бога как чего-то очень великого, значимого, всепрощающего, всевидящего, всепринимающего, оно, наверное, в нашем коде культурном, генетическом зашито. Кроме того, у нас была очень читающая семья, а обращение к любой литературе, будь то классическая русская литература, будь то зарубежная литература, мы всегда в той или иной степени встречаемся с образами божественными. Более того, действительно для меня это было... ну, таким вот запоминающимся моментом, когда в школе мы учили стихотворение Эдуарда Багрицкого «Смерть пионерки». Возможно, потому что главную героиню звали так же, как меня, Валя, и мальчишки какое-то количество времени меня немножко дразнили. Но, скорее всего, не поэтому. Скорее всего, потому что подростковый возраст – тот возраст, когда ты начинаешь задумываться о каких-то важных вещах. И выбор своего жизненного пути, безусловно, то, о чем стоит думать, и я думала об этом, наверное, всегда, да, то есть такой рефлексирующий человек. И вот девочка, которая должна выбрать между крестиком, который ей несет мама, и пионерским салютом, как той идеологии, которую она выбрала для себя. Ну, это такой не детский выбор на самом деле. Мысль о том, что в тот момент, когда мама боится потерять свою дочь, она несет ей самое дорогое. Ну, я думала об этом не только во взрослом возрасте. Я помню, что вот такая мысль, она пришла мне уже в детские годы. Ведь мама не будет плохого желать своему ребенку. Я говорю это к тому, что в нашем светском государстве мысли и информация о православии, они в той или иной степени были доступны. Важно уметь считать, важно уметь услышать, важно уметь принять. В нашем селе был храм очень красивый, очень гармоничный, но, к сожалению, разрушенный. В нем хранили, использовали как склад для фабрики, которая у нас была. Но это не мешало нам ежедневно, фактически проходя мимо храма, любоваться им. И мы все знали его историю. Тоже одна из таких звёнышек, которая говорит о том, что знания о православии, знания о вере, они все равно впитываются, и они присутствуют в нашей жизни. Но, тем не менее, конечно, моя дорога в храм не была открыта, и мне здесь, наверное, надо сказать, повезло, потому что мысль о том, что невозможно быть экскурсоводом, не будучи знакомым, не понаслышке, а из первых уст, достоверную информацию со святынями храма, с правилами его устройства, с основами православия, она пришла в голову не только мне. И паломническая служба при Екатеринбургской епархии организовывала такие ознакомляющие мероприятия, инфодни. Олеся Мясникова, вот здесь проводник мой на этом пути, которые убедили в необходимости и дальше продолжать вот это движение. Потому что тот страх, который присутствует у очень многих людей, я думаю, что не преувеличение. Мы приходим в храм, мы не знаем, как нам себя вести, мы не знаем, куда посмотреть, мы не знаем, как нам встать. Причем когда мы бываем в таких же храмовых сооружениях религиозных за границей, у меня вот, например, не возникало чувства неловкости, потому что я ведь здесь в гостях, я не знаю, как здесь себя вести, это же нормально, я же в другой стране, это же другая культура. А вот приходя в храмы православные, мне казалось, я ведь должна что-то знать, я ведь здесь своя, но я ничего не знаю, возникало чувство неловкости. Но это мои чувства, которые я не могла проявлять, будучи экскурсоводом. И поэтому я начала изучать. А, в общем-то, работая юристом большую часть жизни, это норма жизни была моей, постоянно совершенствовать свои знания, постоянно что-то изучать. То есть это то поле, на котором я чувствую себя уверенно. И таким образом я начала читать литературу, я начала самостоятельно, либо с помощью каких-то обращений пытаться понять, а что же, собственно говоря, представляют собой основы православия, почему храмы выглядят именно так. Ведь есть же разные стили храмов, да? Есть византийский, есть русские, есть классические, есть вообще уникальные иже под колоколы. Это интересно для тех, кого привлекает архитектура. Но храм – это уникальное сочетание, где каждый элемент работает для прославления, того, ради чего он построен. Поэтому внутреннее убранство, оно очень гармонично. Каждая роспись в храме, она не случайна. Она рассказывает нам какую-то историю. Иконы. Ну, вообще, был период, когда иконы древнерусские считались темными досками, на которых нарисованы неясные и, как правило, недружелюбные какие-то образы. Но уже в конце XIX века отношение к этому поменялось. В иконописи стал использоваться стиль византийский. Лики святых. Вы знаете, не так давно я была в Перми. И побывать в Перми и не посетить художественную галерею невозможно. Ну, мы шли как...
1: Город, извините, Пермь называют Святая Пермь. Слышали такое?
2: Да? И я с этим соглашусь. Вот почему. Потому что мы шли в эту галерею в первую очередь на каких-то рекламных проспектах. Там была картина нашего Денисова Уральского «Пожар». Вот мы шли посмотреть, наверное, ее в первую очередь. Попали не сразу, в этот день не было интернета, нам не хотели продавать билеты, а у нас очень ограничены мы по времени были. Но, тем не менее, ну, конечно, настояла, как я могу не попасть туда, куда я пришла. И вот один из первых залов, в который мы входим, это залы, где размещается экспозиция. Ну, знаете, так стыдливо написано «Пополнение из...» И дальше указывается какой-то храм, монастырь, какая-то церковь. Но мы все понимаем, что это те предметы церковного культа, служения, иконы, иконостасы, которые были изъяты, видимо, в богоборческие годы. И, ну, к большому счастью, они сохранены. И вы знаете, вот это чувство, когда ты смотришь на великолепные, ну, с точки зрения художественного даже, исполнение, ну, картины, да, как скажет, например, человек неверующий. Но они вырваны из привычного контекста. То есть икона написана для того, чтобы быть в храме, для того, чтобы ее видело большое количество людей, для того, чтобы молились. И вырванные из своей привычной среды, оторванные от корней и видевшие, наверное, очень-очень много, вот эти лики святых, эти вещи произвели не только на меня, нас было четверо, на всех, абсолютно неизгладимое впечатление. Они как будто кричали. Они кричали о помощи, они кричали о вере. И в то же время они были исполнены такого достоинства, вот вечность. Мы как будто посмотрели в глаза вечности. Еще одно звёнышко, которое как будто мне подсказало о том, что, ну, это может быть, даже если человек неверующий, просто красиво, эстетично, и это нельзя не видеть. Следующий момент, который также заслуживает внимания, это, наверное, колокола. Колокольный звон пришел в Россию вместе с крещением. И, наверное, нигде, хотя первоначально колокола в России не делали, их привозили из Европы, и были они конструкции совсем другой, когда раскачивали колокол, а не язычок колокола. Но, наверное, нигде в мире колокольный звон не достиг такого, даже не совершенства, а такого уровня наполненности, духовности, как это произошло с ним в России. Музыкальные произведения, картины, вечерний звон, в конце концов, да, знакомое нам всем. Это тоже то, что, ну, дает ответ на вопрос, почему? Почему храм – то место, где каждая деталь подчинена одной цели, одной идее – прославлению Бога, прославлению православия. Там чувствуешь себя совершенно необыкновенно ровно в тот момент, когда ты перестаешь бояться и думать о том, что ты неправильно встал, что ты не туда посмотрел, что ты не знаешь, как себя вести. Когда ты отпускаешь свою душу из вот этих тисков страха и неловкости, то туда приходит вера, благодать и желание понять, желание быть здесь. И это очень важно, и я не обольщаюсь в том, что я уже здесь достигла каких-то таких больших свершений, но я поняла, что мой культурный, генетический, православный код, вот пазлик, нашел свою вторую половинку. И для меня это очень важно. Для меня, правда, это очень важно, потому что православие – то, что сопровождает Россию, ну, даже не сопровождает, а является частью России на протяжении многих веков. Феномен «почему?» Ну, он вызывал вопросы, даже просто из любви к искусству. Почему, несмотря на гонения, изменения, завоевания, тысячи людей были замучены, убиты,
1: за веру.
2: За веру, да. У них была альтернатива отказаться от веры или остаться с верой. Почему? Ну, этот вопрос требует ответа. И в поисках этого ответа, конечно, нужно прийти в храм. В храм, где не страшно, в храм, где не неловко, в храм, где существуют не ограничения, обязанности, запреты. В первую очередь, да, что, к сожалению, почему-то у большинства из нас возникает присловие храм, да, мы думаем о том, что есть обязательно, как нужно одеться, мы думаем о том, что там есть пост, что нельзя делать вот этого, нельзя делать вот этого, но мы не думаем о том, что можно делать в храме. И забываем, наверное, самое главное, знаете, опять же, в рамках экскурсоводческой деятельности я проводила лекцию, такую беседу, Пасха, от традиции к смыслу. Ну, ориентирована она была в первую очередь, конечно, на светских людей, ни о каких паломниках речь не шла. Но разобраться в преддверии Пасхи, мы все очень любим этот праздник, мы его всегда празднуем, и даже в советские времена, в общем-то, яйца все красили, куличи все пекли, хотя мы все уже тогда очень смеялись, когда, например, на приветствие «Иисус воскрес» моя мама традиционно отвечала: «И вам здравствуйте». Вот. И погрузившись в этот вопрос, знаете, такое озарение просто пришло. Ну, как так? Ну, воскрешение Христа. А ведь речь идет о том, что дух сильнее плоти, о том, что уныние не имеет места быть, о том, что мы все, наверное, на протяжении своей жизни умираем и воскрешаем, когда мы становимся лучше, чище, и когда мы думаем о других, а не о себе. И пример этого нам показал как раз Христос. И задумавшись об этом, я поняла, что христианство и православие – это та религия, которая позволяет жить на самом деле, не боясь, жить для других, любить. Это свет, это дорога в будущее, это то, что мы приняли от своих предков, это то, что мы оставим своим потомкам.
1: Дорогие наши слушатели, в нашей студии экскурсовод Валентина Юрьевна Ярохович. Валентина Юрьевна, скажите, а как вы на сегодняшний момент воспринимаете наш город Екатеринбург?
2: Екатеринбург стал для меня открытием, это правда. Каждый день, проходя по улицам нашего города, не задумываешься о том, что хранят его улицы, камни мостовой, здания, да даже и люди, И погружение в историю, оно не оторвано от сегодняшнего дня. Знаете, очень интересно проводить какие-то параллели. Я даже на своей экскурсии часто говорю, вы знаете, ничего нового. Ну, например, мы обязаны появлению нашего города необходимостью добычи в стране железа и даже меди в первую очередь. Да? 1723 год, когда по указу Петра чиновники отправляются на Урал для того, чтобы организовать государственные заводы по производству железа и меди. Почему возникла такая необходимость? Ну, потому что санкции были наложены на Россию, победившую в войне со Швецией. Угу. И вот таких вот параллелей достаточно много. И ты понимаешь, выстояли тогда, выстоим и сейчас. Очень отрадно видеть, как наш город меняется. И однажды во время экскурсии мне экскурсанты задают такой вопрос. Я им рассказываю о том, какой будет наша набережная, потому что есть такой амбициозный проект от Виза до Низа. 42 километра набережной нашей сети, реки, которая дала жизнь нашему городу. Благоустраивается, река расчищается, ну, ей становится легче жить, потому что, конечно, город ее последнее время только эксплуатировал. И, видя это, экскурсанты спрашивают, а вот вас, горожан, не раздражает, что такое количество денег тратится на благоустройство? Ну, для меня это был странный вопрос. Нас, горожан, это очень-очень радует. Нас это вдохновляет. Мы видим, что наш город любим не только нами, но и вообще отцы города, не основатели, но те, кто сегодня несет ответственность за наш город, тоже это понимают. Город прихорашивается, и это очень здорово видеть. Очень радует, что все-таки появляются проекты и появляются меценаты, организации, крупные застройщики, которые... Ну, очевидно, находят баланс между получением прибыли и деятельностью общественной, направленной на сохранение старых зданий.
1: Это очень важно.
2: Это очень важно, тем более, когда это делается крайне бережно. Примеров таких достаточно много, но в рамках, наверное, интервью не стоит называть конкретные компании конкретных лиц, но, тем не менее, примеров таких много, и тоже один из вопросов туриста, туриста из Китая, когда рассказываешь о купцах Рязановых, Казанцевых, Коробковых, Телегиных, вопрос: у нас в Китае купцы, торговцы – это низкие люди. Почему вы о них рассказываете, почему они у вас такие почитаемые? Ну, ответ, конечно, очевиден, потому что эти люди думали...
1: Были благотворителями.
2: Да, потому что они оставили нашему городу замечательные здания, замечательные храмы. Ну, опять возвращаемся к храмам, да? Рассказывая, казалось бы, о таких совершенно приземленных историях, купцы нашего города, ты в обязательном порядке будешь рассказывать о храмах. Потому что практически каждый храм – это участие какого-то купца. Иоанна Предтечи, Телегины, Свято-Троицкий. Но мы иногда даже сейчас, спустя почти два столетия, говорим «Рязановская церковь».

0: В Екатеринбурге 20 часов.
1: Новости.
2: Дорогие братья и сестры, в эфире выпуск новостей. 8 июля, в День семьи, любви и верности, в Якутске прошел парад семьи, в котором приняли участие семьи священников Якутской епархии. Священники с женами и детьми и семьи прихожан прошли от храма Рождества Богородицы в Залоге к памятнику святителя Иннокентия Московского перед зданием Межепархиального центра подготовки церковных специалистов. Там к собравшимся обратился архиепископ Якутский Иленский Роман со словами поздравления и напутствия. В день памяти святых благоверных Петра и Февронии празднуется и праздник Всероссийский День семьи, любви и верности. Никто не станет спорить о том, что семья – одна из базовых духовно-нравственных ценностей, общечеловеческих, христианских же особенно. Особые молитвы звучат сегодня, ибо мы все из семьи. Благополучие семьи есть залог благополучия общества и Отечества. Благополучие личности каждого человека, потому что все мы родом из детства, потому что родители в семье – это первый и важный пример для каждого человека. И сегодня мы радеем, молимся и просим Господа, чтобы и в этот день, и во все дни нашей жизни наше семейное счастье оберегал сам Господь. Пусть Он дает силы родителям благостно и верно воспитывать детей, благостно и верно сохранять особую атмосферу семейного счастья и семейной любви. Сегодняшнюю праздничную молитву мы начали в древнем храме Рождества Пресвятой Богородицы, продолжил Владыка. Храме, связанном с рождением Матери Сына Божьего, завершили здесь у нашей православной якутской святыни, у памятника святителя Иннокентия митрополита Московского. Он здесь стоит и благословляет нас. Кто-то, может быть, спросит, какое отношение святитель Иннокентий имеет к сегодняшнему празднику, будучи монахом? Ответим, самое непосредственное. Святитель Иннокентий – священнослужитель Церкви Христовой, который всегда родила и будет родить за семейное счастье. А кроме того, у самого святителя Иннокентия было 7 детей. Такова сложная, долгая, многоградная судьба этого святого подвижника. Он как будто прожил несколько жизней, сумел и воспитать 7 детей, и просветить народы Сибири, Дальнего Востока и Америки. Завершая нашу молитву благодарения Господа – и молитва о благополучии семей, мы и к Нему обращаем наши молитвенные просьбы, чтобы Он, наш Небесный Покровитель, Якутии Небесный Покровитель, даровал христианским семьям нашим многочадием, миром, радостью, силой исполнить достойно свой христианский и семейный подвиг. Безусловно, семья – это подвиг. И потому в этом поздравительном слове выражаю низкий поклон всем родителям, кто имеет детей, кто имеет заботу о них, кто живет ради их благополучия и ради их счастья. Призываю на всех вас, родители, благословение Божие. Молюсь, чтобы Господь укрепил ваши силы, чтобы даровал вам еще много-много лет благополучия, радости о ваших детях. А все мы, глядя на вас и вам подражая, будем стараться идти путем Христовым ко спасению. В завершение мероприятия у памятника прошел праздничный концерт с участием коллективов народной песни. В городе Якутске, напоминаем, прошел парад семьи. Наше следующее сообщение. По благословению митрополита Волгоградского и Камышинского Федора в городе Волгограде проходит праздничное мероприятие, приуроченное к Всероссийскому дню семьи, любви и верности, в день памяти святых благоверных князей Петра и Февронии Муромских чудотворцев. Множество волгоградцев со своими родителями и детьми собрались в Волгоградском центральном парке культуры на семейный праздник «Русский двор». На главной сцене парка настоятель храма святых мучениц Веры Надежды Любови и Матери их Софии и иерей Евгений Караваев открыл торжества. Он подчеркнул значимость семейных ценностей, отметив: «Дата 8 июля, когда мы празднуем День святых Петра и Февронии, дана нам Господом не случайно». Святые супруги явили нам пример вечной безграничной любви, верности и чистоты, которые должны гореть в наших сердцах по отношению к нашим ближним и к нашим семьям. Гостей праздника ожидали разнообразные мероприятия, народные песни и танцы, творческие мастер-классы. Многие попробовали себя в такой полезной в быту, но незаслуженно забытой работе пилой «Дружба» и забивании гвоздей, а также поучаствовали в традиционных играх. На одной из площадок была развернута выставка «В защиту жизни до рождения, рожденные вопреки». В городе Волгограде прошел праздник Дня семьи, любви и верности. Следующее сообщение также из Волгоградской епархии. Православная молодежь Сталинградского благочиния наметила планы на будущее. Молодежный актив храма святого праведного Иоанна Кронштадтского города Волгограда ко Дню молодежи организовали дружескую встречу с разговорами по душам. В гости на приход приехали настоятели храма великомученика Георгия Победоносца Иерей Виктор Титов. «Мы сами не ожидали, как здорово все сложится», — делятся организаторы. «Для гостей провели небольшую экскурсию по нашей территории, говорили о святом Иоанне Кронштадтском, о том, как этот удивительный батюшка умел сочетать строгость и невероятную любовь к людям. За чаепитием вместе с благочинным Сталинградского округа, настоятелем храма, иереем Олегом Иващенко и отцом Виктором говорили о вере, о жизни, о том, что волнует по-настоящему, и поняли, что эта встреча – начало большой дружбы. Мы решили, что будем не только встречаться и общаться, но и, возможно, ездить вместе в паломничество, заниматься волонтерством. Следующая наша информация из Алатырской епархии. По благословению епископа Алатырского и Батыревского Феодосия в Иверский кафедральный храм города Алатыря были доставлены святыни из Элистинской епархии. Крест-мощевик с частицами ризы Господней и мощей 21 святого, святителя Иоанна Златоуста, великомученика Георгия Победоносца, великомученика Иакова Персиянина, преподобного Иоанна Дамаскина, преподобного Иоанна Кочника, преподобного Самсона Страноприимца, мученика Андриана, преподобного Моисея Мурина, преподобного Николы Святоши, преподобного Дамиана Целебника, мученицы Ефимии, великомученика и целителя Пантелеймона, мученицы Агафии, мученицы Ирины, святителя Григория Ниского, мученика Трифона, великомученицы Марины, священномученика Василия Амасийского, мученицы Параскевы, мученицы Христины и мученика Нестора, а также икона и ковчег с частицей мощей блаженной Матроны Московской. Торжественную встречу святынь возглавил настоятель храма иерей Михаил Борисов. Поклониться святыням и вознести молитвы можно ежедневно в Иверском храме. Приглашаем всех верующих посетить Иверский кафедральный храм и принять участие в молитвенном прославлении святых, чьи мощи принесены для духовного укрепления верующих Алатырской епархии. В день памяти святых благоверных князей Петра и Февронии после Божественной литургии в храме в честь Рождества Пресвятой Богородицы города Якутска и крестного хода к памятнику святителя Иннокентия митрополита Московского архиепископ Якутский Иленский Роман вручил Вере Васильевне Помогаевой, художественному руководителю народного вокально-инструментального ансамбля «Русь», и певчей Преображенского кафедрального собора общецерковную награду «Орден преподобной Ефросинии Московской третьей степени». Награждение проходило на площади возле памятника святителю города Якутска. Высокая церковная награда была вручена в соответствии с указом Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла за многолетние труды и в связи с юбилеем со дня рождения. Вера Васильевна Помогаева на протяжении многих лет помогала почившему епископу Якутскому Иленскому Зосиме. Он скончался в 2008 году, в том числе и во время миссионерских поездок по Якутии. Она и сейчас продолжает трудиться во благо Святой Церкви. Дорогие братья и сестры, вы слушали выпуск новостей. Хранит вас Господь.

0: Беседы о вечном. Разговор о вечных ценностях.
1: Дорогие братья и сестры, наш эфир продолжается. Беседы о вечном с протоиереем Александром Дубасовым. Батюшка, здравствуйте. Напомню, что вы настоятель храма святых мучеников Флоры и Лавры села Косулино Каменской епархии.
2: Спасибо, Господи, здравствуйте, Евгения, дорогие радиослушатели.
1: Вот сегодня мы с вами будем говорить о том, как правильно проповедовать свою веру. Есть понимание исповедования веры и проповедования веры. Оказывается, это разные вещи. Вот мы же помним, что, как Господь говорит, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа.
2: Это, в общем-то, призыв
1: вот
2: каждому.
1: Основа, да? Ведь вот что мы должны об этом говорить. И вот когда наше радио православное открывалось, Владыка Викентий, он у нас здесь бывал, записывали мы передачу, он сказал, что вот православное радио для того нужно, чтобы, если даже один человек станет верующим, мы, говорит, свой долг исполнили.
2: Да, совершенно верно.
1: Один только вот, человек.
2: Скажем так, как раз в пику вашего вот этого вот вопроса исповедования, проповедования. То есть то, чем любое православное издательство занимается, да, то есть оно занимается проповедованием веры, да. А вот то, насколько люди, которые этим занимаются искренне, насколько они действительно вот полагают, верующие полагают все ради этого, да, то есть мы же знаем, что на радио, в общем-то, ну, обеспечивается, по крайней мере, наше, буквально несколькими людьми, и что это люди, ну, точно не ради хлеба, куса, ради Иисуса здесь работают, ну, 100%, да, потому что если бы знал бы кто-то бы, да, что здесь на радио, как восполняется, скажем, материально эти труды, да, то есть он сказал, я в эту сторону даже не посмотрю, даже я даже думать об этом не буду, да, поэтому естественно, да, то есть проповедь, да, то, что делает, да, любое радио и любое издание, любое телевидение православное, это проповедь, да, а исповедование это то, с каким сердцем, да, с какой настойчивостью, с какой верой все это совершается, да, то есть поэтому вот проповедание, исповедание. Всякий человек, да, и христианин призван проповедовать Христа. Вопрос как? Да, то есть общая, да, стратегия, проповедуй как?
1: Только,
2: да, то есть,
1: своим примером.
2: Если не только, всем, чем можешь, да, кто-то только примером, вот только, вот больше он ничего не может, да, кто-то даже и примером не может, да, то есть он находится где-нибудь в таком месте, да, где вот в какой-нибудь, скажем так, квартире, да, живет, да, кто уже на улицу уже не выходит, да, уже вот никуда, нигде уже не бывает, да, в силу разных обстоятельств, да, может быть, недостаточности здоровья, в передвижении, все остальное, ну, как он будет проповедовать?
1: А потом умирает, а оказывается, и люди, когда сталкиваются, да, вот с его, да, да, да, кончиной, и понимают, он, что, боже мой, какой-то человек.
2: Взаимодействует с несколькими, может быть, соседями, да, в лучшем случае, да, ну, может, с кем-то созванивается, что-то еще, но вот это и есть тут, да, то есть вот этот человек может проповедовать Христа, да, то есть он, общаясь с кем-то, да, и взаимодействуя с кем-то, он будет так проповедовать Христа, да, то есть другой человек, да, ну, скажем так, социально еще нагруженный, да, то есть ходит на работу, есть семья у человека, да, ходит в церковь, да, он как будет, он своей жизнью проповедует, да, тот же, такой же человек, да, только у него еще есть дар слова, да, ну, соответственно, говори, убеждай, дискутируй.
1: Миссионерствуй,
2: да. Естественно, да, да. Кто-то призван быть церковным служителем, да, церковным служителем, священнослужителем, да, ну, соответственно, на этом месте ты, опять же, все то не снимается. С кем-то ты говоришь по телефону, да, ты должен говорить с верой и должен о вере свидетельствовать, да. Где-то ты находишься, где-то ты идешь, где-то ты стоишь, где-то ты чем-то занимаешься, ты должен свидетельствовать, да, то есть говоришь ты проповедь самвона, завершаешь, служишь ты богослужение, готовишься ты к службе, исповедуешь ты кого-то, да, где-то везде требуется вот твое проповедование, исповедование веры, да, то есть обязательно. Поэтому на каждом месте да, человек, ну, вот, может, и если он христианин, то мы уже, да, то есть вот мы говорим «может», а если христианин, говорит «должен», да, проповедовать Христа. Да, то есть, опять же, в правоохранительных ты органах служишь, да, соответственно, будь достойным, да, то есть защитником тех людей, которые нуждаются в защите государства, да, а эта защита осуществляется именно тобой. В данном случае Господь тебе, государство и Господь тебе в твои руки, в твои мысли, в твои движения, в твои дела влагает эту безопасность на ближнего, безопасность народа, безопасность государства. Воин ты, да, соответственно, защищай достойно рубежи государства. Да. Медик достойно лечи, педагог. Проповедуй своим талантом это, педагога, учителя. На каждом месте, да, то есть человек может, а как христианин должен проповедовать Христа.
1: Отец Александр, вот я такое нашла выражение, вот если сможете, его поясните. Проповедуйте благовременно и безвременно.
2: Конечно же. По времени проповедуем мы, это то, что мы делаем сейчас, а когда наша проповедь до кого-то доходит, до какого-то сердца, да, то оно, соответственно, уже отражается в вечности. И еще можно сказать, да, всякий проповедник, он не только проповедует кому-то, он проповедует и себе.
1: Конечно.
2: Да ведь?
1: Да.
2: То есть я вот слышал от священников, сам иногда нет-нет, да убеждался в этом, да, что когда вот как-то вот готовишься к проповеди, да, вот это, а потом во время проповеди чуть-чуть отключаешь эти свои знания, да, и как-то так получается, что как вот, ну, так, уж так получается, да, что как Господь в тебе говорит, да, то есть Господь через тебя. И ты даже слушаешь, и думаешь, ничего себе удивляешься, вот я сказал. То есть сам об этом как-то иду, а как-то вот эта мысль приходит в этот момент, да, то есть подготовка нужна. Труд нужен, старание нужно, да. Но это вот как во всех, опять же, областях человеческой жизни, да, земледелец. Если сколько он не будет трудиться на земле, если Господь не пошлет, ну, благорастворение воздухов, да, либо сгорит все, да, либо потомнет. Но если человек не будет трудиться, то однозначно ничего не вырастет. То есть вот в этом, да, в первом случае земледелец трудится, и Господь посылает или не посылает благоприятную какое-то, благоприятное благорастворение воздухов. Да. А во втором случае вообще однозначно ничего не будет. Нет вариантов, да. Но есть еще третий случай, когда человек трудится и молится. Вот тогда он получает все с избытком. Он не получает сверхурожай или еще что-то. Да. То есть он получает то, что он должен получить. То, что Бог для него уготовил, и то, что Бог для него хочет, чтобы он получил. Да. Поэтому, ну вот, когда урожай получается с избытком, да, это порой даже бывает человеку и не всегда возможно переварить. Например, апостолы, поймав много рыб, все это оставили, да. То есть вот как раз в этот момент, когда они узнали и истинного Бога, Мессию, да, познакомились, и, соответственно, наверное, это был переломный момент. Они могли сказать, как хорошо, Бог нас увидел, узнал и даровал нам такое богатство. Все, они могли бы, в общем-то, изменить свою материальную жизнь прямо вот сильно-сильно. Огромный урожай, то есть, точнее, огромный улов и, соответственно, прибыль. То есть починить лодки, починить сети, что-то продать, поменять, дома обустроить, да, какие-то свои материальные вопросы закрыть. Нет, оставили все, последовали за Христом. Вот этот момент, да. Поэтому мы на своем месте так и должны делать. Оставлять все, следуя за Христом. Только для кого-то оставить все, это как апостолам надо было действительно изменить свой, вот, пойти за Христом, стать учениками Христа, да, а для кого-то достойным образом исполнять свои, все свое трудовое, семейное и остальное на своем месте достойно, правильно, да, то есть именно искренне, с доверием и с верой в Бога, да, то есть поэтому каждый на своем месте.
1: Отец Александр, у меня к вам личный вопрос. Вот вы один из очень немногих батюшек, священников, которые проповедуете на нашем радио с самого первого дня. самых первых дней, то есть больше 20 лет. Вот вам, я так полагаю, что вам это тоже приносит пользу как священнику.
2: Да, во-первых, я понимаю, что это для себя это, да, что это моя, в общем-то, действительно священническая обязанность, да, то есть это мой такое приношение, да, то есть это благословение Божие, что если бы у меня это бы не получалось, да, я бы сказал, простите, ну вот, не могу говорить, да, то есть не дал Бог этого таланта, но я с детства ощущал, когда еще ничего не знал, я ощущал, что я могу как-то говорить, я читал много книг, все остальное, и не зная, что я когда-то стану священником, да, видимо, Господь так постепенно готовил, и сегодня, когда я уже священник, и не делиться, я считаю, это, ну, так не должно, да, то есть если уж Господь дал, так будь добр, поделись, да, вот, скажу, тогда получил, даровы отдавай. Да. Вот, и поэтому, естественно, это для меня послушание. Это послушание моего настоятеля, отца Владимира Зязева. Это послушание доброй нашей старосты Елены Анатольевны. Да, она меня тогда в свое время...
1: Шевченко.
2: Да, только я закончил семинарию.
1: И отца Владимира Зязева.
2: Да, вот, только закончил все семинарию, и я, значит, такой радостный, все. Ага, вот так Валентина Федоровна говорит, тут просит священника, представляете, поезжай. Я приехал, когда первый раз, помню, и был прямой эфир, ну, я не знаю, я так прямо все внутри прямо дрожало. Я это. А потом потихонечку как-то освоился. Это и потом перешли уже из прямого эфира, стали переходить на запись, да, то есть в этом. И в прямом эфире есть свои какие-то пользы, да, но на записи все-таки какая главная, я усматриваю, да. В прямом эфире с темы соскальзывают постоянно, да, начинают, в общем-то, каким-то задавать вопросы своей обычной какой приходской или, может быть, такой какой-то жизни, да, человека. И, как правило, тема от темы уходишь. А когда мы записываемся, да, то, соответственно, я понимаю, да, то есть мы взяли какую-то тему и, соответственно, ей следуем, да, то есть вот.
1: Стараемся.
2: Да. Да, то есть у нас сегодня есть тема проповеди, да, ну, это, жизнь во Христе, предположим, да, то мы это говорим. Естественно, тема «не бойся», да, то есть евангельская «не бойся», ну, вот мы этой темой как бы пытаемся следовать. А в прямом эфире бывает это ускользает, да, поэтому то и то уместно и потребно. Поэтому, да, для себя я считаю, это послушание церкви, это послушание Богу, это послушание людям, да, и в общем,
1: участие,
2: конечно,
1: на радио,
2: и сам развиваешься. И сам развиваешься. То есть, безусловно, да, обнаружишь все какие-то, может быть, пробелы, какие-то белые вещи, которых ты пока, может быть, не задумался, или чисто просто не знаешь, да. То есть готовишься, смотришь, значит, рассуждаешь, как бы так, это углубляешься. Вот.
1: Вам получается свои передачи слушать, ну, хоть как-то, или вам прихожане что-то?
2: Прихожане говорят, священники говорят, это очень, это я всегда, когда о чем-то говорю, я всегда как бы представляю, что сейчас меня слушает какой-то один из моих собратьев, да, и который, в общем-то, будет меня судить строго. И я поэтому, ну, скажем так, стараюсь уж не выбиваться в какие-то там вещи, да, если все-таки говорить, если речь идет о догматике, то говорить строго догматично, если об истории, то как бы так не выбираясь из вот этого исторического дискурса, то есть и все остальное, естественно, да, то есть и от них слышу, иногда бывает, слушаю, редко-редко появляется, да, мне как-то себя особо неудобно слушать, что я должен себя слушать, вот.
1: Люди переживают очень, когда они себя слышат, да, особенно быть, первые разы,
2: быть, да.
1: Потом уже привыкают, но вообще это всегда себя тяжело слушать со стороны.
2: Это да, это тяжело, потому что тут ведь стараешься говорить искренне, да, от сердца, вот, и порой, когда уже потом себя слушаешь, да, говоришь, а, вот тут надо было вот так сказать, тут надо было здесь вот подчеркнуть, а тут надо было вот это ответить, да, и вот как бы вот, и начинаешь из-за этого переживать. Но это, я думаю, так у любого священника, когда он говорит проповедь, да, вот обычно проповедь сказал, да, потом, а вот это надо было еще, а вот тут надо было, а вот так надо было закончить, да, вот уже постфактум немножко. Вот, ну, такой момент есть. Хорошо, когда мы в своих вот делах, речах, проповеди никогда не ставим точку, да, то есть мы ставим многоточие, ставим запятую, да, просто оставляем без знака, то есть чтобы продолжалось, да, то есть наша проповедь не должна, скажем, быть и такая, что вот сказал, и так железобетонно, и все сразу же услышавшие люди изменили свою жизнь, скажем так, кардинально, и все ровным строем пошли в храм, в церковь, да, конечно же. Мы бы очень хотели, чтобы так было, да, но такое невозможно. Поэтому мы понимаем, да, наше дело – это заронить в сердце человека, да, какую-то определенное вот, ну, движение, да, какую-то вот мысль, да, сказать, например, что, вот, ну, например, да, что любовь – это не чувство, да, а это жизнь, да, это движение, это состояние души, да, то есть, что это вот то, что, к чему мы должны стремиться постоянно, всегда, вот. Поэтому, например, любовь в браке, да, это не то, что было и прошло, нет. Это то, что есть, и то, что нужно постоянно, постоянно совершенствовать, да. Вот, и любое другое дело есть и совершенствуй. Есть и совершенствуй. В Боге невозможно достичь какой-то такой высоты, которая вот, ну, будет абсолютной. Потому что абсолютная высота – это только сам Бог. Да, и об этом мы должны знать, помнить, и этому, об этом мы должны свидетельствовать в том числе, да, и всячески содействовать.
1: Вот отец Александр, знаете, есть еще такой важный нюанс, потому что мы как работники радио это понимаем. Это интонация. Об этом можно просто работу, диссертацию, диссертацию написать, потому что я вот смотрю, очень люблю советские фильмы, я говорю о том, вот эти наши актеры, которые прошли войну. Вот Зиновий Герд, да, вот ты смотришь, он снимается, а у него нога хромает одна, потому что он
2: ее... Зиновий Герд, Папанов, Басов.
1: Папанов, да, Никулин, Гурченко. Это вот люди, вот это даже одна фраза.
2: Понимаете?
1: Главное, чтобы не было войны. Помните, как на фильме «Пять вечеров» с Любшиным снимались?
2: О, отлично.
1: Главное, чтобы не было войны. И вот это вот то же самое, что вот когда-то нам
2: Тогда нельзя Господь... было говорить о Боге открытым текстом, но можно было сказать интонацией. Совершенно
1: интонация,
2: верно.
1: Интонация,
2: это удивительно.
1: Все.
2: Ты вот, смотришь потрясающе.
1: Совершенно потрясающе. Это люди, потому что которые это пережили. Я говорю,
2: а человек не может не проповедовать Христа. Вопрос, как он делает это? Открыто, как мы сейчас делаем, например.
1: А потому что надо так жить.
2: Или же тогда.
1: И тогда у тебя будет интонация честная.
2: Да. Вот поэтому, ведь знаете, не случайно, что говорят, что по плодам их узнаете. Да, ведь это что такое? А какой плод христианина, да? Мир, радость, любовь, душа. Да, ведь. А как ее выразить, да? А выразить, естественно, опять же, мы говорим проповедью, исповедованием и интонацией. Да? То есть, ведь мы смотрим, вот что мы проживали 20 век, да, время такого для нашей страны, да, после революции и до уже 90-х, да, такое время безбожие, такого открытого безбожия, да, такого агрессивного безбожия. Вот. И так посмотришь, ну, официальную какую-то, может быть, статистику, что-то еще, да, ну, действительно, люди в храм не ходили, открыто в Бога не верили, да, то есть как только что-то появлялось, человека полагали либо провокатором, либо, значит, шпионом, либо преступником, либо умалишенным, да, и, соответственно, расправляли с ним все остальное. Но смотришь, что все равно вот эти вот корни-то люди не потеряли.
1: Не потеряли,
2: они остались.
1: И сейчас они не потеряли эти корни.
2: Да, конечно, и продолжают. Почему? Так это же ведь объясняет Господь, да, то есть врата ада церковь не преодолеют. То есть никогда. А что такое церковь? Церковь с большой буквы – это во главе Христос, который создал, собственно, церковь, да? Невидимая часть церковь – ангелы и люди уже умершие, да? Но которые в церкви умерли в скажем так, в состоянии церковного, такого, что ли, церковной жизни, да? То есть принятия церкви, да? И мы, которых к церкви идем, да. Самый сложный, как бы, момент – это мы, да, то есть там уже состоялось, там уже ничего не меняется, не меняется Господь ныне и присно веки, не меняется тот, кто уже находится там, да, а меняемся мы можем изменяться. Но, к сожалению, можем изменяться как в лучшую, так и в худшую сторону, да, поэтому о чем мы просим у Господа? Господи, убереги нас, да, убери нас, чтобы не измениться мне, хочешь, чтобы не отступить от Тебя, да, не уйти от Тебя, не лишиться возможности Тебя проповедовать, да, Тебя исповедовать, да, своим и делом, и словом, и мыслью, да, то есть быть примером для наших ближних, да, то есть поэтому вот тот вот...
1: Вот смотрите, отец Александр, ко мне обратились еще 2 недели назад. Вот у меня сейчас нет телефона, чтобы вам прочитать как раз это высказывание. Это было в каком-то подмосковном городе на фестивале. Ну, поскольку уже зашел разговор, частным образом можно об этом сказать. Вот я хотела вас спросить. Это связано с темой нашей передачи о проповеди веры. Что продолжается вот этот вот крестопад. Я вот стояла вчера на остановке, у женщины зонт большой, и у нее на этом зонте, на белом таком, храм Василия Блаженного, это графически, он как бы не ярко расписан, но это графика такая. Все вот, вот эта Красная площадь, и везде палки. Вместо вот этих вот самых крестов православных просто палки торчат. Креста нет. То есть она раскрыла этот зонт под дождем, их нет.
2: Ну, некоторый вот художественный вот... образ. Или, скажем так, ну, какой-то так...
1: Ну, раньше даже в голову такое бы не пришло. Ну... Крестик не нарисовать. Даже в советское время мы всегда рисовали этот крест. Это было всегда. А сейчас вот и обращаются радиослушатели, чтобы мы вот этот вот момент на радио подняли. Так вот, мы с вами перед передачей сегодня говорили о ношении платка, да? Я думаю, что это тоже так называемая проповедь веры. И вот буквально через несколько дней мы будем встречать царские дни, и много гостей приедут в наш город. И... И я вот стала ходить в платке, чтобы видно было, что православные люди...
2: Да, чтобы
1: вот
2: мы свидетельствовали.
1: Да, и мы так тоже проповедуем свою веру.
2: Я, вы знаете, тоже иногда так это начинаю размышлять и говорю, как было прекрасно, если бы русский человек, ну, русский, православный, да, вот, женщины, да, ходили с покрытой головой, да, то есть девушки, соответственно, не покрытая голова, вполне нормально, да, то есть это мужчины же тоже на своем лице бы изображали бы это вот, кто он, да, его статус, да. Если ты не женат, у тебя чистое лицо, если ты женился, у тебя усы. Если у тебя уже дети, у тебя какая-то небольшая борода. Да. А если у тебя уже, ты уже, да, дедушка, у тебя борода длинная. Угу. Все по тебе. На тебя пострелили, тебе все сказали. Все, да. Кто ты и что ты, да. Да? То есть там же женщина. Можно ли этой женщине, условно говоря, какой-то делать, оказывать ей знак внимания? Нет, у нее покрыта голова, она замужем. То есть какое-то, только если что-то помочь, ну, такое, да. А оказать внимание как мужчина я уже не имею права, да, потому что я понимаю, это вот это не, это женщина, она уже замужем, и есть муж, да, который, в общем-то, все необходимые знаки внимание я оказываю, да, если что-то только надо помочь, там, ну, что-то с тяжестями и так далее. Вот. Это, конечно, прекрасно и хорошо. Это один из поводов, один из видов проповеди, да, то есть вот так можем проповедовать. Как ты проповедуешь Христа? Ну, как вот, вот, стараясь, кто-то для кого-то, да, вот, для убийцы, который сидит в тюрьме на пожизненном, да, для него что? Осознание. Я был неправ. Для нас с вами, если мы скажем, что мы не убиваем, это не будет проповедью. Но мы же не убийцы, чтобы этого не делать, да, то есть, чтобы сказать этим как-то кичиться. Я не убиваю, не граблю, не обижаю. Там. Для того, да, для человека, который православный, как мы можем проповедовать Христа? Можешь говорить об этом, говори. Не можешь, говори. Внешне выгляди достойно, да. Не ругайся, не обижай. На какие-то, может быть, провокации не отвечай. Тем же самым, да, то есть побеждай зло не злом, а добром, не мсти, да, то есть вот православный ответ, да. Если ты просто достойный человек, да, свое достоинство как-то, да, то кто-то развивает это достоинство. Кто-то, например, говорит, вот человек в храм ходит, да, ну вот он там такой-сякой разведоки, предположим, да, а другой вот этот не ходит в храм, он достойный человек, да. А тут надо задать вопрос. Да, надо сказать вопрос, а из какой почвы вырос тот и другой? Если тот, который в храм не ходит, и у него, так скажем, внешне более-менее все хорошо, да, сказать, подождите, он был негодяем и стал таким, или он был всем таким всегда? Если он был всем всегда, так это не его заслуга-то. Это заслуга, скорее всего, родителей, общества, в котором он жил. И вот он с этим родился, он ничего не привнес. Другое дело, а вот тот, который ходит в храм, и он, и мы видим по нему, что у него не все получается, тот человек, который осознает, да, не все у меня хорошо, не все получается. Многие вещи мне так и не удается преодолеть. Но я стараюсь, я уповаю на Господа, что Господь мне здесь поможет это преодолевать. и однозначно всего это меня уже от этого освободит вечность. Вот и все. То есть поэтому каждый на своем месте может и должен проповедовать Христа. Есть разные, конечно, для этого, скажем, правила, да, то есть вот, есть правило, что да, не надо доказывать о своей вере, там, да, во что бы то ни стало, там, кого-то убеждать в вере, да, то есть евангелист, когда не мечите бисер, да, то есть не надо, да, то есть порой это не требуется, да. Другое дело, вот, опять же, мы помним, когда вот после революции были такие диспуты собирались, да, то есть кто-то доказывал, да, что атеисты, там, скажем, и верующие люди. Вот если такой испыт тебя позвали, ну, естественно, ты там должен о своей вере заявить широко и ярко, и хорошо, и догматично, и исторически, и нравственно, и обо всем, да. Вот. А просто пристать к человеку нельзя, ты не должен его в чем-то убеждать, да. Но если этот человек так или иначе в твоем ком-то существует в твоем окружении, да, то есть, ну что ж, доказывай ему Христе не доказательством словесным, да, а доказательством жизни, да, как говорят, вера не доказуема, а показуема, то есть показывай, да, то есть будь достойным человеком, то есть где-то уступи, где-то помолись за человека, да, где-то себя укори, где-то окажи ближнему снисхождение, то есть о чем-то хочешь убедить человека, да, убеди себя вначале, да, сделайся сам
1: этим. А у нас многие люди любят обижаться.
2: Да.
1: Знаете, да?
2: Смиренным можешь ты не быть, но ближнего смирить обязан.
1: Да, да, да, да. Поставить такой на место.
2: Да, вот это я уже сейчас как я тебя без поставлю. Этого?
1: Вот есть такая цитата, она, конечно, очень сильная, и я бы сказала, так нас очень хорошо вдохновляющие в некотором роде. Мы Бога нашей жизнью не проповедуем, а треплем. В грязи наше звание христианина, это фраза Евгения Поселянина. И вместо того, чтобы дать людям любоваться нашим светом, мы порой показываем им большей частью одну тьму, и нередко кромешную.
2: Ну вот, вот, вот, вот и все.
1: Вот как не согласиться?
2: Осознание этого приводит человека к пониманию, да, вот осознал человек, да, то есть как это происходит, да, понимание, что ты согрешил, да, вот ты что-то сделал, да, вот сразу, не сразу, человек скажет, но тебе приходит понимание, о, так я же сделал неправильно. Сразу же прекрасно, хорошо, да, скажем, такой, запустить это состояние в анализ, да, то есть я согрешил перед кем? Ну, перед Богом однозначно, да, то есть потому что помыслил что-то, да, и, соответственно, в этих мыслях как-то чего-то допустил. Может быть, даже про себя что-то, какой-то диалог произнес, еще что-то, да. Окружающие это не увидели. Что я должен сделать? Ну, естественно, я должен покаяться перед Богом. И лучше не ждать исповеди, а покаяться сейчас на исповеди, об этом засвидетельствовать.
1: Нет. Мы же каждый день можем перед сном покаяться перед Господом.
2: Даже я, да, знаете, прекрасно, спасибо большое, да, разделить. Как только осознал, покайся, и вечером еще покайся, да, заверши. То есть анализ, проведи анализ и, скажем так, поставь вот эту вот маленькую точечку, да, в этом твоем исповедании дня. Да. Потом на исповеди, когда будешь в очередное исповедание, да, ты об этом засвидетельствуешь, да, что вот какой момент был. И второй вариант, да, ты не только внутрь себя это все произвел негативно, нехорошо и неправильно, да, но у тебя выразилось как-то это внешне, да. И, может быть, как правильно говорить, кого-то обидел. Да, то есть вот обиделся кто-то в результате того, что он обидчивый, я знаю это. Но я не должен был его спровоцировать на эту обиду. Я должен был сделать все, и не должен оправдываться этим, что он обидчивый. Да? А более того, я должен, понимая, что он обидчивый, постараться максимально не допустить что-либо со своей стороны, чтобы ему в очередной раз от его обида проявилась. Это очень важно. Я, как христианин, должен об этом знать и помнить.
1: Жалеть его.
2: По крайней мере, если он приемлет вот такое, да, такой вид.
1: Внутренне сам себя жалеть.
2: Внутренне я должен его.
1: А не показывать ему, вот, что ты его жалеешь.
2: Вот, да-да-да. Но иногда пожалеть тоже надо, да. Я, опять же, знание мое, если у меня есть такое знание о другом человеке, как он это воспринимает, и он примет мое, да, то это пожаление. Да, соответственно, пожалеть, посочувствовать, где-то как-то поучаствовать я должен. Кто-то не приемлет, скажет, что даже близко ко мне к этому не подходи. Ну что ж, тогда близко не подходи, да. Кому-то можно дать совет, а кому-то и совета дать нельзя. Он на тебя посмотрит, как это, значит, не надо давать совета. А что можно? А помолиться можно. Но тем не менее, если все-таки вылилось вовне что-то, да, и я увидел, что это вовне кого-то задело каким-то образом, да, ну что ж, принеси покаяние не только Богу, но и этому человеку. Это же ведь, как мы в прощенное воскресенье делаем, да, прости меня ради Христа, да, я тебя прощаю, то есть и ты меня прости, да, то есть это что мы делаем, да, то есть мы исповедуемся, то есть, друг перед другом, да, по заповеди, исповедуйтесь грехи друг другу, то есть, да, я исповедую, я сделал неправильно, я исповедую, да. Если же это мое действие, да, было когда-то, и пришло ко мне позже, и я осознал, что вот я там где-то вот сделал, да, то, естественно, это, во-первых, рождает во мне, должно рожать во мне покаяние, да, и исправление пред Богом, да, и, конечно же, молитва за тех людей, чтобы мое то недостойное состояние, поведение, так как можно меньше на них повлияло, чтобы все-таки они не на это смотрели, да, а шли дальше, шли за Богом. Да. Поэтому вот тут такой важный момент, казалось бы, да, то есть такая, что ли, петля возможная, да, зацикливание. Получается, смотрите, человек живет свою жизнь, да, где-то поступает неправильно, кого-то заражает своим грехом. Ну вот, предположим, он перед смертью покаялся. Как быть, да? Покаялся, пришел к Богу, Господь говорит, ну ты покаялся, все, заходи, условно говоря, такую схему, да, заходи в рай. Но тот человек, который

0: своей жизни, да, в старости они не могут это принять. Ну, не могут, и все, да. То есть, во-первых, грехов не видят, не понимают. Во-вторых, образ жизни такой вот, который даже не предполагает, что Бог есть, да, и, в общем-то, если человеку этому сказать, а ты хочешь жить вечно без Бога, он согласится. Вот, вот сейчас вот, да, завершим, да, жизнь, да, вот все завершим, да, и ты туда пойдешь к Богу. Или здесь, на земле, жить вечно, но чтобы без Бога. Вот, боюсь, что многие согласятся и скажут, да, согласен, согласна. Вот, как иногда я привожу такой пример, что он не раз у меня был, но вот один такой яркий случай был, что бабушка старенькая, более 90 лет, Бога не знает, не знала, так не получилось, и как-то узнает, да, то есть она плохо слышит и плохо, и почти не видит. Я ее спрашиваю, чего хочешь? Еще годик пожить, а потом, ну, еще годик. А зачем? Не знаю.
1: Главное – пожить.
0: Не знаю. Угу. Зачем? Не знаю. Пожить. Ну, вот
1: и столько лет Господь дал
0: пожить. Да, 90 не нашел лет. Человек за 90 лет вот этого правильного ответа. Ну, что это? А жил он жил. Естественно, он отвечает. Это вполне. И в этом смысле я прекрасно понимаю человека. Я его понимаю, да, принимаю его, это понимаю, с пониманием к этому отношусь. Да. Но кроме жизни он ничего не знает. Еще годик. Не слышу, не вижу, но все равно годик-то пусть будет. Mm-hmm. Вот поэтому, конечно же, очень бы сильно хотелось, чтобы как-то вот не так прийти к завершению жизни, да, то есть все-таки прийти с вот максимальной какой-то, насколько это возможно от нас, да, и вере в Бога, да, и с пониманием, что действительно Бог уготовал нам царство, да, то есть что Царство Небесное — это некоторые итог нашей жизни здесь на земле, что это Царство Небесное не

0: Ты, Господи, благоволение Твое Сиону, и да созиждутся стены и Иерусалимские. Тогда благоволить будешь к жертве правды, возношению и всесожжению. Тогда возложат на алтарь Твой тельцов».
1: Вы слушали псалмы царя Давида.

0: Екатеринбурге 22 часа.
1: Новости.
2: Дорогие братья и сестры, уважаемые слушатели, на православном радиоканале «Воскресенье» выпуск новостей. Отдел по культуре Тульской епархии принимает участие в ежегодном выставочном проекте в Ростове-Великом. В 2026 году программу форума, организованного при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Государственным музеем-заповедником «Ростовский Кремль», Ферапонтовским обществом сохранения и изучения памятников древнерусского искусства, Музеем народного искусства города Ростова-Великого и Московским музеем Николая II составили международная научная конференция «Образ Богоматери Адигитри в церковном искусстве и Богородичные иконы редкой иконографии» и выставка уникальных народных образов Пресвятой Богородицы. Конференция проходила в Красной палате, это историческая трапезная в подклете Ростовского Кремля. Она объединила ученых, искусствоведов, профессиональных исследователей, всех интересующихся церковным искусством. С докладами выступили более 50 участников, среди которых научные сотрудники ведущих государственных музеев России и Всероссийского научно-реставрационного центра имени Грабаря. На выставке богородичных икон, открытой в дни проведения конференции и работающей на протяжении всех летних месяцев в Музее народного искусства Ростова-Великого, Тульская епархиальная палата древности представляет три живописных образа Пречистой Богоматери Казанская. На уникальной экспозиции можно увидеть самобытные иконы 17-20 веков Северного Письма, отличительной особенностью которых является изображение Пресвятой Богородицы с голубыми глазами, работы мастеров Центральной России, Стародубского уезда Черниговской губернии, польские народные иконы Ченстаховская Божия Матерь и Тихвинская Божия Матерь, выполненные из рельефного резного левкаса, и другие иконы. Из фондов различных музеев и частных собраний на выставку предоставлено более 50 образов Царицы Небесной, Великой Путеводительницы и Хранительницы Святой Руси. Мы продолжаем выпуск новостей. По благословению Высокопреосвященнейшего Алексия, митрополита Тульского и Ефремовского, председатель отдела по культуре Тульской епархии протоиерей Матфей Валуев принял участие в открытии выставки живописи Александра Петровичева и Нады Дутиной «Тула. Духовные скрепы». Участников и гостей вернисажа, прошедшего в выставочном зале, приветствовал первый заместитель генерального директора Тульского музейного объединения Марина Кузина, которая отметила, что творчество художников звучит в унисон традиции сохранения уникальных памятников ансамблей монастырей и храмов Тульской земли, которые запечатлены на живописных полотнах. Протоиерей Матфей Валуев передал уважаемому собранию благословение правящего архиерея, владыки Алексия, и поделился личным впечатлением о выставке, обратив внимание на преимущественно духовную тематику произведений, и пожелал всем почувствовать особую теплоту и светлую душевную радость, исходящую от картин. В торжественном мероприятии также приняли участие председатель Комитета по экономической политике и финансам Тульской областной думы Галина Алешина, председатель Тульского регионального отделения Союза художников России Юрий Уваркин, авторы работ и их коллеги-художники. Работы Александра Петровичева, уроженца Плавского района Тульской области, и Нады Дутиной, родившейся в Боснии и Герцеговине, признанных мастеров, членов Союза художников России, учредителей общественной организации художников «Круг», участников и авторов многочисленных групповых и персональных выставок, есть в коллекциях ведущих российских музеев, Бременской картинной галереи, Академии наук и искусств Боснии и Герцеговины, Приднепровском государственном художественном музее, частных коллекциях многих стран мира. На выставке «Тула. Духовные скрепы» художники представили живописные полотна, пейзажи, натюрморты, композиции с интерьерами старинных церквей, созданные в манере постимпрессионизма, где уверенными пастозными мазками мягкой и сложной цветовой гаммы переданы душевная, теплая, лирическая красота Анастасова и других монастырей многочисленных тульских храмов. Экспозицию, посвященную православной русской земле, можно будет посетить в городе Туле до 2 августа 2026 года. На православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей «Хранит вас Бог».
1: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Православный радиоканал «Воскресенье» приглашает на работу журналистов. Нам нужны активные творческие люди православного вероисповедания с грамотной речью, желающие освещать жизнь епархий, приходов, культурные и исторические события, записывать репортажи и интервью с интересными людьми. У нас свободный график работы и дружный коллектив. Приглашаем в свои ряды. Записывайтесь на собеседование по телефону в Екатеринбурге 278-96-41. 278-96-41.

0: детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 5701. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 5701.
1: Добрый день, я представитель брокерской компании и предлагаю вам дополнительный заработок, который обеспечит вам большую прибыль. Чтобы начать зарабатывать, вам нужно открыть свой счет в специальном приложении биржи через наш онлайн-сервис, в который вы можете зайти прямо сейчас, перейдя по ссылке.
2: Осторожно, это мошенники. МВД предупреждает. Не доверяйте незнакомцам, обещающим огромные прибыли от форекс-трейдинга. Не переходите по предлагаемым вам ссылкам. Не устанавливайте по просьбе звонящих какое-либо программное обеспечение. Не дайте мошенникам шанса вас обмануть.

Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург 72,83 МГц, Каменск-Уральский 90,3, Нижний Тагил 94,9, Алапаевск 104,6 МГц, Артемовский 106,7, Арти 104,7, Асбест 97,1, Байкалово 103,7, Барончинский 92,2, Бесерть 107,2, Богданович 96,1, Будка 100,9 МГц, Верхний Тагил 90,1, Верхотурье 104 МГц, Восточный 102,4, Ивдель 103,9, Ирбит 96,7 МГц, Камышлов 107,9, Карпинск 99,8, Качканар 104,4, Кировград 91,1 МГц, Красноуфимск 100,5, Красноуфимский район 99,7 МГц, город Лесной 87,6, Нижний Серги 89 МГц, Нижняя Салда 105,7, Нижняя Тура 87,6 МГц, Новая Ляля 103,4, город Новоуральск 93,2, Первоуральск 89 МГц, Полевской 96,6, Пышма 104,1, город Реж 93,1 МГц, Рижевской район 105,9, Североуральск 87,7, Серов 99,3, Сосьва 102,9, Староуткинск 91 МГц, Сухой Лог 96,1, Сысерть 93,2, Тавда 104,9, Талица 105 МГц, Тугулым 88,6, Туринск 105,4, Туринская Слобода 101,5 МГц, Шаля 106,3, Шамары 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер FS77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

дорогие братья и сестры, о значении поста в духовной жизни христианина. Почему мы должны поститься? Сейчас идет Петров пост. Он начался 8 июня и закончится 11 июля. Все мы знаем, что Петров пост называют апостольским постом. Еще мы называем его летним постом. Продолжение поста различно в зависимости от того, как рано или поздно бывает Пасха. Постоянно Петров пост начинается с понедельника после недели всех святых, а прекращается 12 июля. Продолжительнейший Петров пост продолжается 6 недель, а кратчайший – неделю и один день. Петров пост установлен в честь святых апостолов, которые постом и молитвой приготовлялись к всемирной проповеди Евангелия и готовили себе преемников в деле спасительного служения. Многие и до сих пор, и раньше, и сегодня – и, наверное, всегда будут задавать этот вопрос, почему Церковь требует, чтобы мы постились. Одни, вообще не зная и не понимая, для чего установлен пост, пренебрегают им совсем, другие свысока и высокомерно отвергают его, смотрят на постящихся, как на каких-то отсталых людей. В стихире «На вечерне» мы слушаем: «Постное время светло начнем». Между тем, пост – это чрезвычайно важное установление нашей Святой Церкви, нужное и высоко полезное и для души, и тела. И всегда это так было, а в наше нездоровое время особенно. Нет людей вполне здоровых и душою, и телом. Мы все люди больные в большей или меньшей степени. – А пост – это курс лечения для наших больных душ, в то же время и для тела. Нужно только правильно понимать его смысл и значение и разумно им пользоваться. Мы все унаследовали больную природу от наших прародителей, осмелившихся дерзко нарушить данную им заповедь Божию и впавших в двойной грех – непослушание и невоздержание через вкушение запрещенного плода, а сами продолжаем также грешить, омрачая свою душу и расстраивая одновременно здоровье тела, тесно связанного с душой. Величайшая ошибка и заблуждение – считать себя вполне нормальными и здоровыми людьми. Мы больны. И больны при том самым злейшим недугом, грехом, происходящим от гордости и самолюбия, которые поражают и душу, и тело. Надо понять это и глубоко осознать всю бедственность такого нашего состояния, ибо ведь от греха и первоисточника его бесовской гордости все зло на земле, а в будущей жизни он уготовляет нам вечные нескончаемые муки. Как же не желать нам вылечиться? Да и какой больной хотел бы постоянно болеть без всякой надежды когда-либо выздороветь? Попечительная Мать наша Святая Церковь и предлагает нам необходимый курс лечения, пост, как своего рода духовную лечебницу. И всякий, кто проходит этот курс лечения, добросовестно исполняя предписания Церкви и советы своих духовных врачей, не может не почувствовать, сколь великую пользу и облегчение он приносит вплоть до полного выздоровления. Через непослушание и невоздержание в лице наших прародителей мы пали и лишились райского блаженства. Через добровольно принимаемый на себя подвиг послушания и воздержания, с отвержением своей гордыни и самолюбия, мы можем снова восстать и возвратить себе утраченное райское блаженство. Надо только помнить, что истинный пост, как учит Церковь, состоит не только в одном телесном воздержании от известных родов пищи, как мясо, молока, сыра и яиц, но и воздержание от всякого зла, что истинный и разумный пост есть двоякий, и телесный, и духовный. Постящиеся братья телесные
постимся и духовней поет церковь, причем один телесный пост без духовного не имеет никакой цены. Ничто же есть, по выражению нашего великого российского святителя Тихона Задонского, но и духовный пост без телесного не может быть успешным. Телесное воздержание необходимо для того, чтобы ослабить слишком сильную плоть, освободить дух от власти плоти, ибо по учению Слова Божия плоть всегда желает противного духу. «Мудрование плотское есть смерть, — говорит святой апостол Павел, — оно есть вражда на Бога, закону Божию не покоряемся». Послание к римлянам, 8 глава, 6-7 стихи. Поэтому, чтобы поститься постом богоугодным Господу и достичь должного успеха в этом пощении, необходимо разумно сочетать пост духовный с постом телесным, памятуя о том, как человек состоит из души и тела, так и совершеннейший пост должен быть двоякий — духовный и телесный. В чем же состоит пост духовный? Это ясно выражено в церковной стихире, которая поется в первый день Великого поста на вечерне. Истинный пост есть злых отчуждение, то есть отчуждение себя от всякого зла, воздержание языка, ярости отложения, похоти отлучения, глаголания, лжи и клятва преступления. Сих оскудение пост истинный есть и благоприятный. Отсюда ясно, что если кто-нибудь воздерживается от едения мяса, молока, сыра и яиц, но не воздерживается от делания зла ближним, не удерживает своего языка от злословий и празднословия, не обуздывает своей раздражительности и злобы на ближнего, не пресекает своих похотей, не отказывается от сплетен, лжи и клятвы преступничества, пост такого человека не может почитаться постом истинным и угодным Богу. Что толку, говорит один из наставников христианского благочестия, если ты мясо не ешь, а ближних своих угрызаешь? Вот как учит церковь о посте, и совершенно напрасно неверующие и враги церкви приписывают ей, будь то она требует только одного телесного поста и в нем видит смысл пощения. Церковь никогда не требовала и не требует строгого телесного воздержания от больных и немощных, считая, как выражается один из великих подвижников, преподобный в Арсенофии, что болящему Бог вменяет его болезнь вместо поста, если тот переносит ее с терпением и благодарением Богу. И если и 10 раз в день будешь есть, не печалься, ты не будешь осужден за то, ибо не от немощных телом требует Бог поста, но от сильных и здоровых. Само собой разумеется, если болезнь есть действительная болезнь, а не мнимая и воображаемая, почему в таких случаях надо и спрашивать совета и благословения своего духовника? Правило апостольское 69-е, требующее от всех соблюдения установленных церковью постов, освобождает, однако, от необходимости поститься тех, у кого есть препятствие со стороны немощи телесной. Можно повторить еще раз, что никаких льгот православный христианин не должен допускать себе сам самовольно, а всегда обращаться за советами, касающимися духовной жизни, к своему духовнику. Замечательно, сильно и вразумительно говорят многие святые отцы о значении поста. «Пост — колесница, возносящая на небо, — учит преподобный Ефрем Сирин. Пост — доброе предохранение для души, надежный сожитель телу. Пост — орудие доблестным училище подвижников. Пост — путь к покаянию». Пост — отвержение всего, что услаждает вкус, учит сам величайший постник, преподобный Иоанн Лествичник. Погашение телесного рожения, истребление лукавых помышлений, чистота молитвы, светило души, хранение ума,
истребление сердечной бесчувственности, радостное сокрушение, удержание многословия, причина безмолвия, страж послушания, облегчение сна, здравие тела, виновник бесстрастия, врата рая и небесное наслаждение. Пост – время небесного врачевания, время пробуждения души от греховного сна и преступной беспечности о своем спасении, говорит святой Амвросий Медиоланский. О святой заповеди поста, значение поста в духовной жизни христианина, почему мы должны поститься.

0: Духовное слово.
1: Преподобный Сафроний Сахаров видеть Бога, как Он есть.
2: Всякий момент моей жизни, каждое биение сердца моего, все непрестанно во власти Его. Все мое бытие, и временное, и вечное, от Него даруется даже до деталей, кроме моих грехов, о которых Он знает, но в которых не участвует. Когда я в Нем, то и я есмь, если же вне Его, то я умираю. Когда Дух Божий нисходит на меня, тогда я люблю Его всем моим существом. Такое состояние я живу как мое личное, а не как нечто вне меня сущее. Но даже и из моего опыта я знаю, что сия жизнь от Него нисходит на меня. Через Его пришествие внутрь меня, следовательно, через соединение с Ним в самом акте бытия, я живу как Он. Он — моя жизнь, Его жизнь — моя. В часы Его пребывания со мною я познаю, что Он есть любовь. Однако странная, особенная любовь, которая никак не может прийти человеку на ум или в сердце, если он, человек, в мышлении о сём предмете отправляется от самого себя, как он есть ныне, в падении своем. Любовь Бога кинотическая. Он открыл нам тайну своего бытия, заповедав нам любить Бога до ненависти к себе. Евангелие от Луки, глава 14, стихи 26, 27 и 33. Открывает он нам тайны не через отвлеченную философию, а бытийно, то есть включая нас в свое бытие, так что оно становится нашим. Именно так живем мы сей дар. Частое явление, которое я встречал на святой горе Афона. Монах весь в Боге, он во свете и свет сей в нем. Но у него нет рассудочной реакции на сие события. Оно ему представляется естественным состоянием. Тайны божественного кенезиса непостижимы твари. Беспредельный Бог, пребывая неизменно в полноте своего всемогущества, умаляется до края, до конца. Евангелие от Иоанна, глава 13, стих 1. И это характерно для вечной жизни Бога. Она, тайна, нам недоступна, потому что мы живем сие истощание кенезис как смерть, и это доколе не снидет на нас благоволение вечного Бога. Ни один из человеков не может следовать за Христом, если нет с ним силы Отчей. Евангелие от Иоанна, глава 6, стих 65. Не может естественный человек, доколе не родится он свыше, Евангелие от Иоанна, глава 3, стих 3, воспринять евангельское слово как благую весть об обожении человека через сообщение ему божественной вечности в его, человека, неотъемлемое обладание. Заповеди Христа — суть не иное, что как самооткровение Бога, как проекция Его бытия в плане земли. Да, в них, заповедях, ощущается запах. Для одних смертоносный на смерть, а для других — живительное благоухание на жизнь нетленную. Но как подойти к всему таинству? Второе послание к Коринфянам, глава 2, стих 16. Начало сему — молитва, хотя бы отчасти подобная Гефсиманской. «Аз есмь сый». Да, только Он и есть воистину сущий. Все, что существует во всем космосе, вызвано из небытия и не иначе, как по воле Его. Разумное прикосновение к Нему не проходит бесследно. Познавший Его любовь, уже не отойдет от Него вовеки. Евангелие от Иоанна, глава 10, стихи с 28 по 30. Ум такового перерождается. Прежде он был склонен повсюду видеть детерминированные космические процессы, Теперь же все начинает воспринимать во свете персоны. Подобное познается подобным. Лишь персона способна познавать живого Бога. Удаляется бессмысленное круговращение всего, что не персонально. Земля, все миры, достигаемые нашим умом и убегающие в неисследимые дали, все говорит о нем. «И без него ничто же бысть, еже бысть». Евангелие от Иоанна, глава 1, стих 3. «Что есть человек, что ты помнишь его?» Послание к евреям, глава 2, стих 6, Псалом 8, стих 5. «Вот, он сам, первый, ищет быть с нами, чтобы сообщить нам полноту своей неувидаемой жизни. Мы жаждем получить сей дар, но опять и опять мы никогда не должны забывать, что усвоение всякого дара совершенного, нисходящего от Отца Светов, послание Иакова, глава 1, стих 17, связано с неизбежным распятием всего нашего существа. Мы должны уподобиться Его Отца Единородному Сыну, как Сей уподобился нам во всем. Послание к евреям, глава 2, стих 18. Только при этом условии мы будем там, где Он. Евангелие от Иоанна, глава 12, стих 26. И уже никто не отнимет у нас сей святой радости. Евангелие от Иоанна, глава 16, стих 22. Великое слово «Я». Оно означает персону. Самым существенным ее содержанием является любовь, раскрывающаяся прежде всего к Богу. «Я» не живет в спазме самолюбивого обращения на себя. Творимая волею Бога-творца из ничто, погружаясь в себя, она пребудет в своем ничтожестве. Заповеданная Христом любовь к Богу до ненависти к себе – при отрешении от всех душевных и плотских связей выводит дух человека в просторы божественной вечности. Евангелие от Луки, глава 14, стихи 26, 27 и 33. Евангелие от Иоанна, глава 12, стих 25. Евангелие от Матфея, глава 16, стих 25. «Любовь сия – атрибут божества». Когда сила этой любви прикасается к сердцу человека, то раскрывает его до беспредельности, дает ему радость любовно обнять всю тварь, весь мир. Полнота нетленной любви к Богу и ближнему чудным образом связывается с отталкиванием от самого себя даже до ненависти. Но это святая ненависть, она – дар Божий нам. Ею преодолевается наша смерть, стяженная в падении Адама. Через нее мы действительно приобщаемся вечности. Любовь до ненависти к себе возможна не иначе, как если сам Бог соединится с нами и становится нашей жизнью. Если бы Господь Иисус не открыл бы нам сию дивную тайну, то никто из смертных не домыслился бы до такого парадокса. Возненавидь себя через любовь к Богу, и ты обымешь своей любовью все сущее. И Бог, и все богатство сотворенного им бытия становится содержанием твоей жизни. «Я» забывает себя в порыве любви к Богу, но все же именно это «Я», кто блаженно носит в себе и небо, и землю. «Мне и радость, и мука говорить об этой любви, благодать которой я утерял. Не раз бывало в моей жизни по Богу, что как только я осознавал моим рассудком, шуйца моя, совершающаяся со мною по Божьему снисхождению, так свет покидал меня. Особенно я познал сие бедствие, когда был поставлен духовником». И до того времени я также переживал состояние покинутости Богом в связи с приближением к сердцу мысли или духа тщеславия, но тогда было менее трудно восстановить себя покаянием. проповедать же, как на площади, другим о даре Божием, много опаснее. Господь хочет, чтобы мы были там, где Он. Евангелие от Иоанна, глава 12, стих 26, глава 14, стих 3, глава 17, стих 24. Он дал нам повеление возненавидеть себя, потому что и сам совершил сие по отношению к Отцу Своему, да и к нам, искаженным грехами. О, если бы видели, в каком мире живет Христос! Тогда бы мы оценили заповеди Его как невыразимо высокую честь уподобиться Ему во всем. В те дни, когда приблизились Его гефсиманские и голгофские страдания, Он решительно двинулся к тому, чтобы и как человек совершить подвиг истощания. «Отче, о, если бы Ты благоволил пронести чашу сию мимо меня! Но не моя воля, а Твоя да будет». И был пот его, как капли крови, падающие на землю. Евангелие от Луки, глава 22, стихи 42 по 44. Когда мы стоим пред заповедью «возлюбить Христа до ненависти к себе», Евангелие от Луки, глава 14, стихи 26, 27 и 33, и всему, что мы имеем в мире сём, то бываем близки к опасности сказать, какие жестокие слова, кто может это слушать. Господь же на это ответил: «Никто не может прийти ко мне, если на то не дано будет ему от Отца моего». С того времени многие отошли от Него, но блаженный Петр почувствовал силу слов Христа: «Ты имеешь глаголы вечной жизни». Евангелие от Иоанна, глава 6, стихи 60 по 68. Бог есть любовь, любовь до того совершенства, что мы имеем дерзновение в день суда поступать в мире сём, как Он. Первое послание Иоанна, глава 4, стихи 16 и 17. Та ненависть, о которой говорит Господь любви, в существе своем есть полнота кинотической любви Божией. Любовь от Отца исходящая влечет нас вслед за Христом. Видя себя в узах страстей безлюбовного эгоизма и неспособными следовать за Ним, мы ненавидим себя. Сила боли этой святой ненависти выносит нас за грани времен и пространств. Тогда забывается и сия боль, и все приходящее, и остается с нами лишь стремление к любви. Так молится персона, отблеск Бога в нас и подобие Христу, молящемуся в Гефсимании. Бог есть любовь, и человек-персона одарен способностью воспринимать от Бога пламя сей любви. Бог есть свет, в котором нет никакой тьмы, и мы призваны стать светом в божественной вечности. Евангелие от Матфея, глава 13, стих 42. Богу все совершенно открыто, все ведомо Ему до конца, и человек-ипостась, включенный в акт божественного бытия, через Бога и в Боге становится носителем всеведения. Это показал опыт веков молитвы к Божией Матери и святым. Бог все наполняет, везде присутствует, не сущностью, которая абсолютным образом трансцендирует все тварное, но своей жизненной энергией. И сыны Царствия в Духе Святом становятся как бы везде присутствующими. Обращенные к единому Богу, святые в нем видят весь мир. Человек — тварная ипостась. Однако в своем внутреннем существе, как образ абсолютного Бога, и он есть некий всемирный центр, великий и дивный в своем конечном завершении через Сына с обезначального Отцу. Сие отчасти предугадывается в состоянии благодатной смертной памяти, когда человек свою смерть переживает как космическую катастрофу. В нем самом, для него самого, с его смертью все умирает, даже и Бог, уже познанный до некоторой меры. Негативный характер этого опыта прилагается в позитивный опыт воскресения души, когда нисходит на молящегося нетварный свет, порождает в нем глубокую молитву за всего Адама. Тварная ипостась персона является богообразным центром. Творец относится к нему не как к своему акту, но как к некоему факту даже для него. Для ипостаси нет внешнего авторитета. В силу этого нет никого и ничего во всем бытии мира, что или кто мог бы навязать ему, человеку, свою волю, принудить к тому или иному выбору насилием, будь то во времени или в вечности. И Бог Вседержитель и Создатель всего сущего своим явлением во плоти завершил свое откровение нам через смерть на кресте о безмерности своей любви к нам, и тем влечет нас к себе, первообразу нашему. Евангелие от Иоанна, глава 6, стих 44, глава 12, стихи 32 и 33. Спасаемся мы только через веру во Христа, как извечную истину бытия несокрушимого. Он заключил свое истощание на кресте возгласом «Совершилось» и, преклонив главу, предал дух. Евангелие от Иоанна, глава 19, стих 30. Непостижимо в полноте своей сие совершилось. Но в данном контексте я осмеливаюсь остановиться вниманием на том, что именно тогда закончилось откровение о кинотическом характере любви Божией, любви, свойственной персональному началу. На пороге моей физической зрелости в 17-18 лет Господь оставил меня, и я пал падением нашего праотца. Не до конца удалился он от меня, как я могу судить об этом теперь, но воззвал меня из темной бездны и приоткрыл мне духовную сущность первородного греха. Если понимать грех как уклонение от Бога и Отца в силу аберрации или умственного видения бытия, или вследствие преступления против его любви, то грех Адамов, то есть мой, имел оба сии аспекта. Человек, ощутив внутри самого себя отражение, отблеск абсолютного существа, рискует впасть в преувеличенное себе понятие и взыскать нечто превосходящее его меру. Находясь в подобной аберрации, он стремится утвердиться в своем видении, ошибочно приняв его за истину о себе. Именно сие претерпел Адам, а вслед за ним многие из его потомков повторили и продолжают повторять тот же грех. Человеку оказались не чуждыми гордые порывы безумной свободы. Всем нам необходимо знать эту правду о нас. Но роковое безумство, отлучившее нас от любви Отчей, может и должно продлить в нас святой страх и молитву с глубинным плачем. Мы — тварь. Абсолютное истинное существо даровало нам бытие и обещало приобщить нас своей безначальной и бесконечной жизни. Мы отвергли сие обетование и ринулись на пути к иному, воображаемому нами абсолюту, слияние с которым обусловлено нашей персональной смертью. Спасение от смерти приходит через принятие Христа, такого принятия, какого Сам Он ожидает от нас. «Если не уверуете, что это Я, который открылся прежде Моисею на Синае, то умрете во грехах ваших». Евангелие от Иоанна, глава 8, стих 24. Когда же мы веруем в Него, как истину бытия несокрушимого, Тогда Дух Божий возносит нас в область божественного света. Откровение через Христа состоит в том, что Абсолют персонален, но Он не есть одна персона, магометанский генотеизм, а три персоны, единые в своей сущности, в своем царстве, в своей славе, в своем действии, христианский монотеизм. Через веру всего Бога любви, Святую Троицу, мы входим в Царство Безначальное, сохраняя наше личное бытие. Здесь нам дается первая встреча с нашим Творцом. Осуществление же искомого нами соединения с Ним лежит за пределами нашего земного бывания. Первое послание к Коринфянам, глава 13, стих 12. В перспективе нашего откровения абсолюта персоны, исходя из нашего современного опыта, возможен до некоторой степени домысел о психологии грехопадения Адама. Страх пред лицом непостижимого Бога, ничем не детерминированного, всегда совершенно свободного в своих реакциях на всякое движение человека. Поставив человека

во всем величии, то веры и упования, то любви и преданности в волю Его, то сокрушения и готовности на всякие жертвы. Такое состояние приходит, когда углубится кто в обычной молитве словом, умом и сердцем. Кто долго и как должно молится, у того такие состояния чаще и чаще будут повторяться, и, наконец, состояние такое может сделаться постоянным, и тогда оно называется хождением пред Богом, и есть непрестанная молитва. В таком состоянии пребывал святой Давид, свидетельствующий о себе: «Предзрех Господа предо мною выну, яко удесную мне есть, да не подвижуся». 15-й Псалом. 47-е. Действие этой молитвы в сердце бывает двояким образом. Иногда ум предваряет, прилепляясь к Господу в сердце непрестанную памятью. Иногда действие молитвы, само подвигшись предварительно огнем веселья, привлекает ум в сердце и привязывает его к призыванию Господа Иисуса и благоговейному ему предстоянию. Первая молитва есть трудовая, вторая — самодвижная. В первом случае действие молитвы начинает открываться по умолении страстей, исполнением заповедей, теплотою сердечной, вследствие усиленного призывания Господа Иисуса. Во втором дух привлекает ум к сердцу и водружает его там в глубине, удерживая от обычного скитания. И тогда он не бывает уже как пленник, отводимый из Иерусалима к ассириянам, а напротив совершает переселение из Вавилона в Сион, взывая с пророком: «Тебе подобает песнь Божия в Сионе, и тебе воздастся молитва во Иерусалиме». От этих двух видов молитвы и ум бывает то деятельным, то созерцательным. Деянием он с помощью Божию побеждает страсти, а созерцанием Бога зрит, сколько это доступно человеку. 48. Когда внутренняя молитва войдет в силу, тогда она станет заправляющую молитвословием, будет преобладать над внешним молитвословием, даже поглощать его. От этого ревность молитвенная и будет разгораться, ибо тогда рай будет в душе. Оставаясь же с одним внешним молитвословием, можете охладеть к труду молитвенному, хотя бы вы совершали его со вниманием и пониманием. Главное — чувство сердца молитвенные. 49. Разные виды молитвы не предоставляются на наш выбор. Это разные истечения одной и той же благодати. Такого рода суть только молитвы самодвижные, когда находит дух молитвенный. Но и они бывают двух видов. В одном человек властен повиноваться ему или нет, содействовать ему или расстроить его, а в другом не властен ничего сделать, а восхищается в молитву и держим бывает в ней иною силою, не имея свободы действовать как-либо иначе. Следовательно, выраженная мысль может относиться вполне только к последней. В отношении ко всем другим видам молитвы выбор уместен. 50. Но сам Дух ходатайствует о нас воздыханиями неизглаголанными. Послание к римлянам. Понятнее будет сие, если применим то к чему-либо бывающему в наше время. В наше время то же самое бывает в молитве находящей. Обычно молимся мы по молитвенникам или своим словом. Бывают при всем и чувства молитвенные, и воздыхания, но мы сами самодеятельно их возбуждаем в себе. И это есть молитва. Но бывает, что влечение к молитве само находит и заставляет молиться и не дает покоя, пока молитва не изольется вся. Это или тоже есть, о чем говорит апостол, или нечто похожее на то. Содержание таких молитв – редко бывает определяемо каким-либо предметом, но всегда почти она дышит преданием себя в волю Божию, вверением себя водительству Бога, лучше нас, знающего благопотребное для нас, и для внутреннего, и для внешнего нашего, и сильнее нас, желающего того для нас, и готового все то дать и устроить нам, лишь бы только мы

мы не упирались ногами. Все молитвы от святых отцов нам переданные – суть такого же происхождения, суть духодвижная, и потому доселе так действенны.

Архиегумен Харитон Дунаев. «Умное делание о молитве Иисусовой». Текст книги читал Дмитрий Поляков. Продолжается наш эфирный день.

0: пост отражает искушение, умащивает подвязающихся в благочестии, ему сопутствует трезвость и целомудрие. Святитель Василий Великий. Избегая неумеренности в наслаждении, целью вкушения надобно поставлять не приятность, а потребность пищи для жизни, ибо раболепствовать удовольствием ничто иное значит, как чрево свое делать Богом. Святитель Василий Великий. Душа, чуждая скорби, волнуется, метется, надмевается. Напротив, душа, чуждая удовольствий и ничем не расслабляемая, вся сосредоточивается в самой себе и не надмевается. Это бывает мужественно, а та — легкомысленную. Святитель Иоанн Златоуст. Добрая совесть приобретается молитвой, а чистая молитва — совестью. Преподобный Марк Подвижник. Как тяжесть плода ломит ветвь, так гордость низлагает добродетельную душу. Преподобный Нил Синайский. Цель поста — чистое приобщение святых тайн. А если мы в продолжении таких дней не исполним этого, то бесполезно и напрасно, изнурив себя, без венцов и наград сойдем с пути поста. Святитель Иоанн Златоуст. Чревоугодие есть изобретатель приправ, источник сластей. Упразднил ли ты одну жилу его, оно преистекает другую. Заградил ли ты и эту, иною прорывается и одолевает тебя. Преподобный Иоанн Лествичник.
1: О священная главо, преподобнее и богоносный отче наш Сергий, молитвою Твоею и верою и любовью я же к Богу и чистотою сердца, еще на земли в обитель Пресвятой Троицы душу Твою устроивай, и ангельского общения, и Пресвятые Богородицы посещения сподобивайся, и дар чудодейственной благодати приемы, по отшествии же Твоем от земных наипаче к Богу приближивайся, и небесные силы приобщивайся, но и от нас духом любви своей неотступивый, и честные Твои мощи, яко сосуд благодати полный и преизливающийся нам оставивый. Вели, имея дерзновение ко всемилостивому владыце, моли спасти рабы Его, сущие в Тебе благодати Его верующие и к Тебе с любовью притекающие. И спроси нам от великодаровитого Бога нашего всякий дар, всем и каймужда благопотребен, веры непорочной соблюдение, городов наших утверждение, мира умирение, от глада и пагубы избавление, от нашествия иноплеменных сохранение, скорбящим утешение, недугующим исцеление, падшим восставление, заблуждающим на путь истины и спасения возвращение, подвязающимся укрепление, благоделающим в делах благих приспеяния и благословения, младенцем воспитания, юным наставления, неведущим вразумления, сиротам и вдовицам заступления, отходящим от сего временного жития к вечному благое уготовление и напутствие, отшедшим блаженное упокоение, и вся ны с поспешествующими твоими молитвами, с подоби в день страшного суда, шуя части избавитеся, десные же страны общники быти, и блаженный он и глаз владыки Христа услышите. Придите, благословенней Отца моего, наследуйте уготованное вам царствие от сложения мира. Аминь.
2: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Дорогие наши слушатели, братья и сестры, продолжаются передачи круглосуточного радиоканала «Воскресение» Екатеринбургской епархии. Несколько слов о наших передачах. Итак, в 0 часов 20 минут звучит акафист дня, в час 10 предлагаем вам послушать псалмы с 46 по 50 псалом из Псалтыри. Псалмы эти читает Александр Бондаренко. В час 30 ночи в звучащей книге звучат рассказы Николая Семеновича Лескова. Затем мы приглашаем вас на беседу о вечном в 2 часа 20 минут. В передаче принимает участие протоиерей Александр Дубасов, батюшка-настоятель храма святых мучеников, Флора и Лавра села Косулина. Тема беседы называется «О проповедовании веры». В 3 часа 20 минут слушайте программу Виктории Кауган, в 3:40 – новости культуры. В 4 часа 20 минут утра звучит 20-е акафизма из Псалтыри. Вы слушаете Псалтырь Великую. В 5 часов 20 минут духовное слово преподобный Сафроний Сахаров «Видеть Бога, как Он есть». Эту книгу читает Денис Гаврилов. Затем мы приглашаем вас на утреннее молитвенное правило. Звучит оно дважды утром в 6:20 и в 7 часов 20 минут утра. В 6:45 православный календарь с житиями святых на 11 июля. В 7 часов 50 минут слушайте Евангелие дня. В 8 часов 20 минут цикл передач «Гость в студии». Мы продолжаем нашу беседу, встречу с экскурсоводом Валентиной Юрьевной Ярохович. Таковы будут наши передачи на вечернее и утреннее время, которые вы сможете послушать на православном радиоканале «Воскресение» Екатеринбургской митрополии. Путешествие на восток. Путешествие царя Николая II. В 1890-1891 годах цесаревич Николай совершил грандиозное путешествие на восток, призванное укрепить связи России с восточными странами и ознакомить наследника с будущими подданными. Экспедиция началась в Греции и пролегала через Египет, Индию, Сиам, сегодняшний Таиланд, Китай и Японию. В Индии Николай посетил исторические места, включая Тадж-Махал, и участвовал в охоте на тигров. В Сиаме, Таиланде, наследник встретился с королем Сиама, укрепив дипломатические отношения между двумя странами. А вот в Японии произошло трагическое событие. На Николая было совершено покушение. Он получил ранение саблей. Несмотря на этот инцидент, визит в Японию продолжился, и Николай проявил великодушие, простив нападавшего. После Японии цесаревич отправился во Владивосток, где принял участие в закладке Транссибирской магистрали, символизирующей будущее развитие России. Это путешествие демонстрировало амбиции Российской империи в Азии и способствовало укреплению международных связей. Николай лично ознакомился с культурой, политикой и экономикой различных стран, получив ценный опыт для будущего правления. Это путешествие оставило неизгладимый след в памяти цесаревича и стало важной частью его биографии. Экспедиция подчеркнула важность восточного направления для российской внешней политики и торговли. Напомним, в 1890-1891 годах цесаревич Николай совершил большое путешествие на восток, призванное укрепить связи России с восточными странами.

теплым вашим к Богу ходатайством пособствуйте нам, сицы возглашающим вам. Радуйтесь, горние, мудрствующим вашим умом истинного Бога познавшие. Радуйтесь, правую вашу, в святую Троицу веру непорочно сохранившие. Радуйтесь, Христа, Сына Божия, истинного Бога и совершенного человека исповедавшие. Радуйтесь, спасительные Его страсти, несумненно веровавшие. Радуйтесь православием, яко звезды блистающие. Радуйтесь праведностью, яко феникс процветающие. Радуйтесь плотью на земли, умом же на небеси пожившие. Радуйтесь временную смертью, на бесконечную жизнь пришедшие. Радуйтесь тесным путем, евангельски шествовавшие. Радуйтесь узкими враты, Царствия Небесного достигшие. Радуйтесь вечных благ наследницы. Радуйтесь о спасении нашим тепле к Богу ходатаи. Радуйтесь, все святые.

0: всі святі по трудях земних почивають, умним очисім своїм представляючи, а ще й не можем постигнуть ісущаго там облаженства. Ми земні і плотью облажені, обаче вірою сіє пророзумівающі і серцем предкушающі, поєм дивному бо святих своїх Богу. Алілуя!
1: Алілуя!
0: І считає множество звезд, и всем имена нарицай, Вседержителю Господи, Ты един весь и по имени всех благоугодивших Тебе. Мы же дело сущи руку Твоею, як уже песка морского из чести, сицы и всех святых по имени нарищи не могуще, ток мой зряднейшая рабы Твоя, от начала мира Тебе благоугодившая, именуем глаголющее, радуйтесь, Адам и Ева, правцы всего рода человеческого, радуйтесь, Авели и Сифе, первые в мире благочестия рачителие, радуйтесь, Ное, вторые рода нашего рода начальниче, и Аврааме, завета Божия преемниче, радуйтесь, Моисее, боговидче, и Аароне, первый ветхозаветный священниче, радуйтесь, Еноши Илие, плотью смерти не вкусившие и на небо восхищении. Радуйтесь, Исаии, Давиде и Данииле, зрители и тайн Бога Вседержителя. Радуйтесь, Иоакиме и Анно, родившие Деву Марию, Матерь Христа Бога нашего. Радуйтесь, Петре, Павле, Иакове и Иоанне, избраннейшие апостоли Христовы. Радуйтесь, Николае, Василии, Григории, Иоанне и Афанасии, непоколебимые столпы Церкви Христовой. Радуйтесь, Антонии, Пахомии, Ефимии, Ларионии, Савво, великие монахов-наставницы. Радуйтесь, Георгии, Димитрии, Евстратии, Пантелеимоне, велиции мученицы Христовы. Радуйтесь, Варвару, Ирину, Параскеву, Екатерину и все мученицы, кровью своею торжество веры возвеличившие.

же, прославляющие укрепившего вас Господа, хвалим доблести вашей, умиленно вопием. Радуйтесь, святи, вседушно Господа возлюбившие, радуйтесь, любви Его ради живота своего не щадившие, радуйтесь, мир и миродержителя победившие, радуйтесь, вся сети древнего змия, яко паучину разорившие, радуйтесь, смирившиеся под крепкую руку всеблагого промысла Божия, радуйтесь, покорившие волею свою, воле Отца Небесного, радуйтесь, прославившие Господа в душах и телесах ваших, радуйтесь, возвеличившие Его во всех делях ваших, радуйтесь, воздвизавшие руцы ваши на творении дел благих, радуйтесь, направлявшие стопы ваши на путь правый, радуйтесь, не приложившие сердец ваших к земному богатству и наслаждению, радуйтесь, всегда помышлявшие о благих небесных и вечном веселье, радуйтесь, все святые,

спасение путем правошествующее, и о судьбах правды Божия поучающиеся, си святи, явитеся яко древеса благоплодное при исходящих вод, и принесосте Богу плод добродетелей ваших во время свое. Ныне же в горнем едеме неизреченного наслаждающееся блаженство, помяните и нас, чад ваших, отеческое ваше о спасении нашим попечение восхваляющих, Богу же поющих.

Стена тверда нам против лица вражевы есте все святи, и тепли молитвенницы ко Христу во всем роде христианским, тем же отстрел невидимого борителя присну вами защищаеми, радостно взываем, радуйтесь о рода человеческого вели и украшения, радуйтесь о странствии земном, присная нам отрада и утешение, радуйтесь о в брани со врагами, спасение нашего сильнее нам помощницы, радуйтесь от меча гнева Божия, молитвами вашими нас защищающие, радуйтесь о сами искушений бывше, и нам во искушениях помогающие, радуйтесь о покаянию нас грешных, зело радующийся, радуйтесь на различных местах земли во вся времена праведно пожившие, радуйтесь аще и согрешившие, обаче истинным покаянием и слезами скверну грехов омывшие, радуйтесь от Адама даже до дней в надежде жизни вечной скончавшиеся, радуйтесь от востока и запада пришедшие, и на лоне Авраам ли почившие, радуйтесь, яко сон ваш новыми с земли пришельцами всегда умножается, радуйтесь, яко вами место падших духов в соборе ангельском восполняется, радуйтесь, все святи,

песни наша хвалебная, аще бытьмо численней были, не довлеют к прославлению добродетелей ваших всей святий, и нам немощным удобие любите молчание, но да не явимся ленивее и неблагодарнее за полученное вас ради милости и благодеяния Божия, поем прославленное.

Светильницы света не вечернего вы есте, все святи, у престола Пресвятые Троицы, с ангельскими чинами в молитве о нас присно горящий, и на светлую спасение стезю наставляющие вопиющих вам сице, радуйтесь о светильнице огня невещественного, радуйтесь о насельнице обителей Отца Небесного, радуйтесь о грозде и винограда Христова, радуйтесь о благоухании цветы райстии, радуйтесь о животочные реки, в жажде духовней нас напояющие, радуйтесь о дожденосней облаце, в зное искушений нас прохлаждающие, радуйтесь о духовней ветре, зиму ныне от сердец наших прогоняющие, радуйтесь о сладкопесвине, славии духовную весну вечного блаженства нам возвещающие, радуйтесь, мысленные горы к небеси нас возводящие, радуйтесь, умного солнца лучи, милость Его на нас изливающие, радуйтесь, добрые кормчие, от потопления греховного нас спасающие, радуйтесь, вернее путеводие в небесное Отечество нас путеводящие, радуйтесь.

0: Бога, данную вам воздаяние многих добродетелей ваших, кто от земнородных исповести может освятить, якоже бо капли морские поедини исчерпати сице чудодействий ваших и подаваемых вами нам благодеяний несть мощно исчести, сего ради радостно совершаем славное ваше торжество и вся действующему в вас Господу зовем. Аллилуйя!
1: Аллилуйя!
0: Поющий Тя, Владыко Вседержителю, восхваляем все Пресвятое имя Твое, яко от начала мира в различные времена явил еси преснопамятные святые Твоя, Тебе единому в Троице славимому Богу благоугодившия, их же молитвами от всех зол избавляющи, вопиющая к ним. Радуйтесь, святие Божии угодницы, с пресвятейшею всея твари присно Девою Мариею. Радуйтесь и вы, бесплотные ангели, хранители рода человеческого. Радуйтесь, святие цари и князи, на земли благочестиво царствовавшие и небесное царствие наследившие. Радуйтесь, добрые градоправители, в небесном граде обитати сподоблившиеся. Радуйтесь, нелицеприятнее земные судьи, у небесного судьи оправдание и милость получившие. Радуйтесь, ревностнее словесных овец пастырие, от пастыря начальника Христа похваление и прославление. Радуйтесь, праведнее земледелатели, в простоте сердца и незлобии Богу послужившие. Радуйтесь, терпеливее странницы, небесного Отечества достигшие. Радуйтесь, юродивее поношение и укорение Христа ради претерпевшие. Радуйтесь, бессребреницы, туне болящим исцеление подаваеши и на небеси мзду приявшие. Радуйтесь, во всяком возрасте и звании угодившие Богу мужи и жены, яко вы едино есте, о Господи, и души ваша в руце Божией. Радуйтесь, яко в будущем веце купно с душами и телеса ваша вечные славы причастны будут.

О все блаженные угодницы Божии, все святые, приявшие наследие благ вечных, примите сие наше хвалебное пение и благоприятными вашими к Богу молитвами и спросите нам грехов оставления и вечных мук избавления, да с вами в небесном нашем Отечестве поем Богу. Аллилуйя!

О все блаженные угодницы Божии, все святые, приявшие наследие благ вечных, примите сие наше хвалебное пение и благоприятными вашими к Богу молитвами и спросите нам грехов оставления и вечных мук избавления, да с вами в небесном нашем Отечестве поем Богу. Аллилуйя!

О всеблаженней угодницы Божией, вси святии, приявшие наследие благ вечных, примите сие наше хвалебное пение и благоприятными вашими к Богу молитвами и спросите нам грехов оставления и вечных мук избавления, да с вами в небесном нашем Отечестве поем Богу. Аллилуйя!

Ангельский собор, умоленный падением гордых ангел, и вами всеми святыми восполняемый, светло торжествует в день памяти вашей, и всю вселенную созывает на веселье.

предуставленнее к славе небесней, радуйтесь от всех родов мест и времен служения Господу избрании. Радуйтесь избрании ваше подвигами благочестия оправдавшие. Радуйтесь образом добрых дел ваших правый путь к небесинам показавшие. Радуйтесь прежде писаного закона Божия, по закону совести праведно пожившие. Радуйтесь в законе сени благочестное житие свое совершившие. Радуйтесь в новой благодати светло добродетельной.

0: каждый день с вами радиостанция «Воскресенье».
1: В Екатеринбурге час ночи.

Господь воспретил суетное попечение, чтобы они не рассеивали нас и не ослабляли существенно нужного попечения о стяжании Небесного Царствия. Суетное попечение есть не что иное, как недуг души, выражение ее неверия. Святитель Игнатий Брянчанинов. Покаяние состоит в перемене сердца. Святитель Тихон Задонский. Допустив в себе начало греха, приняв помысл, не говори: «Он не победит меня», ибо насколько ты допустил его, настолько уже и побежден им. Преподобный Марк Подвижник. Подобно свиньям, попирающим ногами жемчуг, благочестие для грешников омерзительно. Святитель Иоанн Златоуст. В «Премудрости» Соломона сказано: «Не обличай злых, да не возненавидят тебя, а позволено только обличать премудрых, которые возлюбят за это, и преподавать вины премудрым, да премудрее будут». Преподобный Лев Оптинский. Если тот, кто плачет о житейских делах, изгоняет все душевные болезни, то гораздо более оплакивающий свои грехи сделается мудрым. Святитель Иоанн Златоуст. Если же кто рассмотрит обязанности священника в отношении к Богу, то найдет, что те обязанности к народу ничтожны. Столь большей и тщательнейшей ревности требуют эти. Святитель Иоанн Златоуст. Когда явился аду, он разорил гробницы его и опустошил хранилище. Все были отпущены. Воссиял свет, и рассеялась тьма. Святитель Амфилохий Иконийский. Для того мы и называемся верными, чтобы, оставляя немощь низменных помыслов, восходить на высоту веры и в ее учении полагать свое высшее благо. Святитель Иоанн Златоуст. Когда случится быть среди людей в мире, о духовных вещах говорить не нужно, особенно когда в них не примечается и желание к слушанию. Преподобный Серафим Саровский.

О святый и праведный Симеоне, чистою душею Твоею в небесных обителях, в лике святых водворяйся, на земли же телом Твоим нетленно почивай. Поданной Ти благодати от Господа, молитесь о нас, милостивно призри на нас многогрешных, аще и недостойне, обаче с верою и упованием ко святым и цельбоносным мощам Твоим притекающих. И спроси нам от Бога прощение согрешений наших, вняже впадаем множицую во вся дни живота нашего. И якоже прежде овым убат очные зельные болезни немало зрите могущим, исцеление отчез. Овым же близ смерти бывшим от лютых недугов врачевание, и иным иная многое преславное благодеяние даровал еси. Сице избави и нас от недугов душевных и телесных, и от всякие скорби и печали, и вся благая к настоящему житию нашему, и к вечному спасению благопотребное нам от Господа и спроси. Да так и Твоим предстательством и молитвами, стяжавши вся нам полезное, аще и недостойней, благодарнее восхваляющий Тя, прославим Бога, дивного во святых Своих, Отца и Сына и Святаго Духа, и ныне и присно, и во веки веков.

Псалтирь звучащая. Литературно-музыкальная композиция с Александром Бондаренко.

0: Воздвигните руками все народы, воскликните Богу гласом радости, ибо Господь Всевышний страшен, великий Царь над всею землею, покорил нам народы и племена под ноги наши, избрал нам наследие наше красу Иакова, которого возлюбил. Вошел Бог при восклицании, Господь при звуке трубном. Пойте Богу нашему, пойте, пойте Царю нашему, пойте, ибо Бог Царь всей земли, пойте все разумно. Бог воцарился над народами, Бог воссел на святом престоле своем. Князья народов собрались к народу Бога Авраамова, ибо щиты земли Божии, Он превознесен над ними. Псалом 47. Песнь Псалом сынов Кореевых. Велик Господь и всехвален в ограде Бога нашего на святой горе Его. Прекрасная возвышенность, радость всей земли, гора Сион, на северной стороне ее город великого царя. Бог в жилищах его ведом, как заступник, ибо вот сошлись цари и прошли все мимо, увидели и изумились, смутились и обратились в бегство. Страх объял их там и мука, как у женщин в родах. Восточным ветром ты сокрушил фарсийские корабли. Как слышали мы, так и увидели в ограде Господа сил, в ограде Бога нашего. Бог утвердит его навеки. Мы размышляли, Боже, о благости Твоей посреди храма Твоего. Как имя Твое, Боже, так и хвала Твоя до концов земли, десница Твоя полна правды. Да веселится гора Сион, да радуются черри иудейские ради судов Твоих, Господи. Пойдите вокруг Сиона и обойдите его, пересчитайте башни его, обратите сердце ваше к укреплениям его, рассмотрите домы его, чтобы пересказать грядущему роду, ибо сей Бог есть Бог наш навеки и веки, Он будет вождем нашим до самой смерти. Псалом 48. Начальнику хора сынов Кореевых псалом. Слушайте сие все народы, внимайте сему все живущие во вселенной, и простые, и знатные, богатые равно как бедные. Уста мои изрекут премудрость, и размышления сердца моего знание. Преклоню ухо мое к притче, на гуслях открою загадку мою. Для чего бояться мне во дни бедствия, когда беззаконие путей моих окружит меня? Надеющийся на силы свои и хвалящийся множеством богатства своего, человек никак не искупит брата своего и не даст Богу выкупа за него. Дорога цена искупления души их, и не будет того вовек, чтобы остался кто жить навсегда и не увидел могилы. Каждый видит, что и мудрые умирают, равно как и невежды, и бессмысленные погибают и оставляют имущество свое другим. В мыслях у них, что домы их вечны, и что жилище их в род и род, и земли свои они называют своими именами. Но человек в чести не пребудет, он уподобится животным, которые погибают. Этот путь их есть безумие их, хотя последующие за ними одобряют мнение их. Как овец заключат их в преисподнюю, смерть будет пасти их, и наутро праведники будут владычествовать над ними. Сила их истощится, могила – жилище их. Но Бог избавит душу мою от власти преисподней, когда примет меня. Не бойся, когда богатеет человек, когда слава дома его умножается. Ибо, умирая, не возьмет ничего, не пойдет за ним слава его. Хотя при жизни он ублажает душу свою и прославляет тебя, что ты удовлетворяешь себе. Но он пойдет к роду отцов своих, которые никогда не увидят света. Человек, который в чести и неразумен, подобен животным, которые погибают. Псалом 49. Псалом Асафа. Бог богов, Господь возглаголал и призывает землю от восхода солнца до запада. Сиона, который есть верх красоты, является Бог. Грядет Бог наш, и не в безмолвии. Пред Ним огонь поедающий, и вокруг Его сильная буря. Он призывает свыше неба и землю судить народ свой. Соберите ко мне святых моих, вступивших в завет со мною при жертве, и небеса провозгласят правду Его, ибо судья сей есть Бог. Слушай, народ мой, я буду говорить. Израиль, я буду свидетельствовать против тебя. Я, Бог, твой Бог. Не за жертвы твои я буду укорять тебя. Всесожжения твои всегда предо мною. Не приму тельца из дома твоего, ни козлов из дворов твоих, ибо мои все звери в лесу, и скот на тысячи гор. Знаю всех птиц на горах и животные на полях предо мною. Если бы я взалкал, то не сказал бы тебе, ибо моя вселенная и все, что наполняет ее. Ем ли я мясо волов и пью ли кровь козлов? Принеси в жертву Богу хвалу и воздай Всевышнему обеты твои. И призови меня в день скорби, я избавлю тебя, и ты прославишь меня. Грешник уже говорит Бог, что ты проповедуешь уставы мои и берешь завет мой в уста твои, а сам ненавидишь наставление мое и слова мои бросаешь за себя. Когда видишь вора, сходишься с ним и с прелюбодеями сообщаешься. Уста твои открываешь на злословие, и язык твой сплетает коварство. Сидишь и говоришь на брата твоего, на сына матери твоей клевещешь. Ты это делал, и я молчал. Ты подумал, что я такой же, как ты. Изобличу тебя и представлю пред глаза твои грехи твои. Уразумейте это, забывающие Бога, дабы я не восхитил и не будет избавляющего. Кто приносит в жертву хвалу, тот чтит меня, и кто наблюдает за путем своим, тому явлю я спасение Божие. Псалом 50. Начальнику хора, псалом Давида, когда приходил к нему пророк Нафан после того, как Давид вошел к Версавии. Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей и по множеству щедрот Твоих изгладь беззакония мои. Многократно омой меня от беззакония моего и от греха моего, очисти меня, ибо беззакония мои я сознаю, и грех мой всегда предо мною. Тебе единому согрешил я, и лукавое пред очами Твоими сделал, так что Ты праведен в приговоре Твоем и чист в суде Твоем. Вот я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя. Вот Ты возлюбил истину в сердце, и внутрь меня явил мне мудрость. Окропи меня иссопом, и буду чист. Омой меня, и буду белее снега. Дай мне услышать радость и веселье, и возрадуются кости, Тобою сокрушенные. Отврати лицо Твое от грехов моих и изгладь все беззакония мои. Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня. Не отвергни меня от лица Твоего и духа Твоего святого не отними от меня. Возврати мне радость спасения Твоего и духом владычественным утверди меня. Научу беззаконных путям Твоим, и нечестивые к Тебе обратятся. Избавь меня от кровей, Боже, Боже, спасение моего, и язык мой восхвалит правду Твою. Господи, отверзи уста мои, и уста мои возвестят хвалу Твою, ибо жертвы Ты не желаешь. Я дал бы ее, всесожжению не благоволишь. Жертва Богу дух сокрушенный, сердце сокрушенного и смиренного Ты не презришь, Боже. О благодетельству по благоволению Твоему, Сион, воздвигни стены Иерусалима, тогда благоугодны будут Тебе жертвы правды, возношение и всесожжение, тогда возложат на алтарь Твой тельцов».
1: Псалтирь звучащая.

0: Русская книга. Классика отечественной и зарубежной литературы.
1: Дорогие наши слушатели, эфир православного радиоканала «Воскресенье» продолжается. Николай Семенович Лесков. Рассказы и повести.
2: Нашу программу продолжает литературная передача. Приглашаем вас послушать рассказ Николая Семеновича Лескова «Инженеры Бессребреники».
3: В 30-х годах 19-го столетия в Петербургском инженерном училище между воспитанниками обнаруживалось очень оригинальное и благородное направление, которое можно назвать стремлением к безукоризненной честности и даже к святости. Из молодых людей, подчинившихся названному направлению, особенно ревностно ему послужили трое: Брянчанинов, Чихачев и Николай Фермор. Все эти три воспитанника инженерного училища представляют собой очень любопытные характеры, а судьба их имеет общий интерес. Дмитрий Александрович Брянчанинов в указанном направлении был первым заводчиком. Он был главою кружка любителей и почитателей святости и чести, и потому о нем следует сказать прежде прочих. Набожность и благочестие были, кажется, врожденную чертою Брянчанинова. По крайней мере, по книге о нем написанной, известно, что он был богомолен с детства. Он был мальчик с чрезвычайно миловидную и располагающую наружностью, которая при выдержанности его характера и благородстве манер очень сильно к нему располагала. Но Брянчанинов был осторожен с детства. Он не доверялся всем ласкам без разбора и вообще держал себя строго. Так он умел себя хорошо поставить с первого же дня. Вскоре после принятия его в инженерное училище туда приехал император Николай Павлович, бывший в то время еще великим князем. Он заезжал сюда часто, но на этот раз цель посещения была особенная, а именно выбор пансионеров. Николай Павлович имел обыкновение сам выбирать детей в пансионеры своего имени и руководился в этом случае не старшинством баллов приемного экзамена, а личным взглядом. То есть великий князь назначал своими пансионерами тех, кто ему нравился. Известно, что этот государь очень верил в проницательность своего взгляда и держался так называемых первых впечатлений. Брянчанинов же произвел на него столь благоприятное впечатление, что великий князь не только сейчас же назначил его своим пансионером, но приказал мальчику немедленно одеться и ждать его на подъезде. Отсюда Николай Павлович взял Брянчанинова с собой в экипаж и, приехав с ним Ванечка в дворец, повел его за собою в покое великой княгини, впоследствии императрицы Александры Федоровны. Великая княгиня была тогда в своем кабинете и, сидя за письменным столом, не слыхала, как вошел ее супруг в сопровождении воспитанника Брянчанинова и не оглянулась на них. Великий князь взял Брянчанинова за плечо и поставил его за спинкою кресла государыни, а сам тихо обнял супругу и, поцеловав ее в голову, сказал ей по-французски: «Я привез тебе представить моего нового пансионера. Посмотри на него». Государыня обратилась на стуле, посмотрела на мальчика в лорнет и с довольной улыбкой сказала: «Это прекрасный мальчик». Вслед за тем Брянчанинов был накормлен в дворце сытным завтраком и отпущен в училище. Начальство училища с этого же дня обратило на Брянчанинова особенное внимание. Характер и способности юноши были изучены и определены в точности, и в первый же раз после этого, когда великий князь спросил, как Брянчанинов, ему по сущей справедливости отвечали: «Он во всех отношениях примерный». «Очень рад», — заметил с удовольствием Николай Павлович, прозорливость которого в этом случае получала себе приятное ему подтверждение. «А каковы его наклонности и характер?» — продолжал государь. «Он очень религиозен и отличной нравственности. Я очень рад и очень желал бы, чтобы такие же были и другие. Пусть он им служит примером». Приведенные слова государя моментально сделались известными воспитанникам. И между ними быстро образовался кружок юношей, желавших как можно более подражать Брянчанинову. И Брянчанинов получил в этом кружке значение вождя. Особенное благорасположение великого князя оказало свое влияние на Брянчанинова в том смысле, что он вдруг как бы ускоренно созрел и сделался еще серьезнее. Кружок его состоял человек из 10. Из них особенной дружбы Брянчанинова сразу стал пользоваться Миша Чихачев, которому Брянчанинов и открывал свою душу и заповедные думы, выражавшие его направление и цели. «Самое главное в нашем положении теперь то, — внушал он Чихачеву, — чтобы сберечь себя от гордости. Я не знаю, как мне быть благодарным за незаслуженную милость великого князя, но постоянно думаю о том, чтобы сохранить то, что всего дороже. Надо следить за собою, чтобы не начинать превозноситься. Прошу тебя, будь мне друг, наблюдай за мною и предостерегай, чтобы я не мог утрачивать чистоту моей души». Чихачев обещал ему эту помощь. «Я вижу одно верное средство для того, чтобы не поддаться опасности соблазна, который представляют люди. И ты, может быть, отгадываешь, в чем оно заключается?» — говорил Брянчанинов. «Мне кажется, что я отгадываю, о чем ты думаешь. Я думаю, что надо всегда смотреть на Бога человека». «Ты прав. Поверь, если мы не будем сводить с него наших мысленных глаз и будем стараться во всем ему следовать, то для нас нет никакой опасности. Он нас спасет от опасности потерять себя во всех случаях жизни». «Верю. И вот он с нами, и мы в нем, и он в нас. Мне кажется, я понял сейчас в этих словах новый удивительный смысл». «И я тоже». Товарищи восторженно обнялись и с этой минуты сделались неразрывными друзьями. Дружба их, впрочем, носила особый отпечаток чего-то аскетического. Они дружили для того, чтобы поддерживать один другого в общем их стремлении уйти от житейских соблазнов к поднявшему их возвышенному идеалу чистой жизни в духе христианского учения. Оба молодые человека рано стали вести самую воздержанную жизнь, разумея воздержанность не в одной пище, но главным образом в недопущении себя до гнева, лжи, раздражительности, мщения и лести. Это дало их характерам не только отпечаток благородства, но и благочестия, которое вскоре же было замечено сначала товарищами, а потом и начальством, и создало Брянчанинову такое почетное положение среди воспитанников, какого не достигал в инженерном училище никто другой ни до него, ни после него. Ему все верили. И никто не имел случая сожалеть о своей с ним откровенности. Но откровенность эта тоже имела особый ограничительный характер, отвечавший характеру благочестивого юноши, рано получившего от товарищей прозвище монаха. Брянчанинову нельзя было говорить ни о каких школьных гадостях, так как он всегда был серьезен и не любил дурных школьных проделок, которые тогда были в большом ходу в закрытых русских училищах. Ни Брянчанинов, ни Чихачев не участвовали тоже ни в каких проявлениях молодечества и прямо говорили, что они желают не знать о них, потому что не хотят быть о них спрошенными, ибо не могут лгать и не желают ни на кого доказывать». Такая твердая откровенность поставила их в особенное прекрасное положение, в котором они никогда не были в необходимости никого выгораживать, прибегая ко лжи, и ни на кого ничего не доказывали. Воспитатели знали этот дух Брянчанинова и Чихачева и никогда их не спрашивали в тех случаях, когда представлялась надобность исследовать какую-нибудь кадетскую проделку. С откровенностями в этом роде товарищи к Брянчанинову и Чихачеву и не появлялись. Но зато во всех других случаях, если встречалось какое-либо серьезное недоразумение или кто-нибудь имел горе и страдания, те смело обращались к благочестивым товарищам-монахам и всегда находили у них самое теплое, дружеское участие. Влияние их на товарищей было большое. Учились они оба прекрасно, и начальство заведения надеялось, что из них выйдут превосходные инженеры. В том же был уверен великий князь, который очень желал видеть в инженерном ведомстве честных людей. Оба друга окончили курс в 1826 году, сохранив за собою свое почетное положение до последнего дня своего пребывания в училище. Оставили там по себе самую лучшую память, а также и нескольких последователей, из которых потом вскоре же отличился своей непосредственностью и неуклонностью своего поведения Николай Фермор, о котором расскажем дальше. По окончании кадетских классов в инженерном училище Брянчанинов и Чихачев вышли на вольную квартиру и поселились вместе на Невском проспекте в большом и очень нелепом доме Лопатина. Дома этого теперь уже не существует, он сломан. И по месту, которое занимал его обширный двор, пролегает нынешняя Пушкинская улица. Они повели образ жизни самый строгий, чисто монашеский. Соблюдали постные дни, не посещали никаких увеселений и гульбищ, избегали всяких легкомысленных знакомств и ежедневно посещали церковь. Каждый день они вставали очень рано и шли пешком в Невскую лавру, где выслушивали раннюю обедню, а затем там же пили чай у голосистого иеродиакона Виктора. Помолившись за раннюю обедню и напившись чаю у Виктора, друзья шли в свое инженерное училище, в офицерские классы, где оставались положенное время, а потом уходили домой, скромно трапезовали и все остальное время дня проводили за учебными занятиями. А покончив с ними, читали богословские и религиозные книги, отдавая перед многими из них предпочтение сочинениям митрополита Петербургского Михаила. Мягкое, миролюбивое христианское настроение этого писателя оказало чрезвычайно сильное влияние на обоих молодых людей и изменило путь их жизни и деятельности. Первое, чем повредил им Михаил, выразилось тем, что ни Брянчанинов, ни Чихачев не захотели воевать и не могли сносить ничего того, к чему обязывала их военная служба, для которой они были приготовлены своим специальным военным воспитанием. Потом они не попадали в общий тон тогдашнего инженерного ведомства. В инженерном ведомстве многие тогда были заняты заботами о наживе и старались ставить это дело правильно и братски. вырабатывали систему самовознаграждения. Монахи не хотели ни убивать людей, не обворовывать государство, и потому, может быть, по неопытности, сочли для себя невозможную инженерную и военную карьеру и решили удалиться от нее, несмотря на то, что она могла им очень улыбаться при их хороших родственных связях и при особенном внимании императора Николая Павловича к Брянчанинову. А между тем они оба окончили офицерские классы и были выпущены на службу. Брянчанинов из верхнего класса в Динабург, а Чихачев из нижнего в учебный саперный батальон. Тут они на время расстались, и в 1827 году Брянчанинов выпросился в отставку и ушел в Свирский монастырь, где и остался послушником. По рассказам современников, Брянчанинов и Чихачев колебались уходить из мира в монастырь и решились на это только тогда, когда представилась необходимость взяться за оружие для настоящих военных действий. Как только у нас возгорелась война с Турцией, то Чихачев и Брянчанинов оба разом подали просьбы об отставке. Это было и странно, и незаконно, и даже постыдно, так как представляло их трусами. Но, тем не менее, они ни на что это не посмотрели и просили выпустить их из военной службы в отставку. Когда государю было доложено, что Брянчанинов и Чихачев подали прошение об отставке, император разгневался и сказал: «Это вздор!» И их не выпустили. Надо было покориться. Но при хороших связях тогда удавалось многое, что для людей обыкновенного положения было невозможно. Через некоторое время, когда войска наши уже двинулись в Турцию, Брянчанинов и Чихачев опять подали вторично просьбы об отставке. Но в этот раз прибегнули уже к содействию тех родственных связей, которыми не хотели пользоваться до сей поры для других целей. Связи эти были столь сильны, что дело прошло как-то мимо государя, и Чихачева с Брянчаниновым тихонько выпустили в отставку под Сурдинкою. Сначала они будто отправились к северу вместе, но на дороге расстались. Брянчанинов поехал в Петербург, где пребывание его казалось очень опасным, потому что он тут беспрестанно рисковал попасть в глаза императору. А Чихачев приехал к своей сестре Ольге Васильевне по мужу Кутузовой. Он говорил о своем возвращении немного и неясно, а о дальнейших своих намерениях совсем не говорил ничего. Одни думали влюблен, другим казалось замешан, а один родственник с вольтельянскую заправку уверял, что племянник помешан. На чем? Гордец, хочет быть лучше всех. Набожный чистоплюй. Пусть мир тонет в смраде греха, а он будет сидеть, как дрозд на березке, и свои перышки перечищать носиком. Чистоплюй. На этого вольтерьянца махали рукою, а Чихачев в один прекрасный день пропал из дома. Мать и сестра его были в отчаянии, особенно мать, беспокойство которой возрастали от целой тучи предположений и догадок, одна тревожнее другой. Положение было ужасное. Семья, и особенно мать, переносили тяжкое горе и вдобавок должны были молчать. И так продолжалось до тех пор, пока, наконец, он сам объявился в Никола-Бабаевском монастыре на Волге. Оба друга, Чихачев и Брянчанинов, появились вместе в Бабайке. И тут же оба вместе начали одновременно свой путь в иночестве, которое было им как бы врожденно и в школе напророчено. Проходит ряд лет тихих монастырских трудов, и Брянчанинов снова попадает на вид государя. Сделать это решился московский митрополит Филарет Дроздов, которому, конечно, небезызвестно было, что император Николай Павлович не хотел выпускать Брянчанинова в отставку. Напомнить теперь о нем значило привести на память государю всю историю, и он мог спросить, кто и когда выпустил Брянчанинова. Но Филарет все-таки выявил Брянчанинова, приспособленного совсем не к тем целям, которым его тщательно приготовляло Петербургское инженерное училище. Спустя лет 10, в продолжении которых император Николай Павлович не вспоминал о Брянчанинове и Чихачеве, государь в одну из своих побывок в Москве посетил митрополита Филарета и выражал неудовольствие по поводу событий, свидетельствовавших о большой распущенности в жизни монахов. Митрополит не возражал, но сказал, что есть теперь прекрасный игумен, настоящий монах, на которого можно положиться, и с ним можно будет многое почистить и исправить в монастырях. «Кто этот редкий человек?» – спросил государь. «Игнатий Брянчанинов». «Брянчанинов? Я помню одного Брянчанинова в инженерном училище. Это тот самый и есть». «Разве он пошел в монахи? Он уже игумен». «Да, я помню. Он и в училище еще отличался набожностью и прекрасным поведением. Я очень рад, что он нашел свое призвание и может быть полезным для управы с монахами. Они невозможны. Отец Игнатий уже привел несколько монастырей в отличный порядок». «В таком разе, если он у вас уже привел в порядок, то я попрошу вас теперь дать его мне, чтобы он мне почистил хоть немножко мою петербургскую Сергиевскую пустынь. Там монахи ведут себя так дурно, что подают огромный соблазн». «Воля вашего величества будет исполнена, и я твердо надеюсь, что Игнатий Брянчанинов окажется полезным всюду, куда вам угодно будет его назначить. Очень рад, но жалею, что он один такой. Один в поле не воин. С ним есть его друг, такой же строгий монах Чихачев». «Ба! Чихачев! Это тоже из той же семьи, мой кадет». «Точно так, ваше величество. Ну, так и прошу перевести их вместе». Брянчанинов приехал игуменом в Сергиевскую пустынь и привез с собой друга своего Чихачева, который был с этой поры его помощником, и оба они начали чистить и подтягивать сергиевских монахов, жизнь которых в то время действительно представляла большой соблазн.

0: Христос, Бог через тебя был виден, да, через твою веру, через твое отношение к делу, через твою религиозность, да, через твое знание. Все, что есть, да, пожалуйста, делай. Вот, поэтому всех призываем. У нас будет несколько крестных ходов, да, то есть малый крестный ход в час, по-моему, насколько я помню, 16-го от Шарташа до Храма на Крови. От Храма на Крови после богослужения в 12 ночи, с 16 на 17 начнется богослужение, литургия после этого, и причастие, и литургии начнется главный крестный ход вот, царских дней, да, это царский крестный ход до Ганиной ямы. Вот, в Алапаевске на следующий день будет, да, тоже да. будет крестный ход уже от, значит, Троицкого собора, вот, и там же в крипте находились какое-то время великомученица, преподобная мученица Елизавета и Никония Варвара, и же с ней. Вот где вот, и, значит, от Троицкого собора до шахты вот этого вот, монастыря святых новомучеников, исповедников российских, да, то есть вот тоже такой путь, как, опять же, ну, мы этим крестным ходом свидетельствуем о вере и проходим тем путем, которым когда-то были, прошли уже, вот, ну, не могучи идти сами, да, их везли туда, вот, да, то есть святецарственные страстотерцев уже были убиены, уже были к этому времени, когда их везли, да, преподобно мученицу Елизавету, Никонию Варвару, к великих князей везли живыми, но там уже совершили преступление, да, вот поэтому сбросили в шахту, да, вот мы с вами еще говорили, да, то есть почти 60 метров шахта была, да, благо великомученица, преподобно мученица Елизавета на уступ, да, то есть вот с князем Иоанном, где-то там метров на 15 попали на уступ, да, еще перевязывала его, да, ну, не подтверждено, но такая есть какая-то определенная, что ли, предание, да, что исполняли песнопение, да, то есть да, вот, да, вот да, то есть да. такое вот, ну, вот удивительно, конечно, узнавать, познавать, погружаться, становиться частью этого всего, да, если нам это хоть в какой-то мере будут удаваться, то есть, соответственно, и молодежь будет это видеть, и молодежь будет, видя нашу веру, нашу сплоченность, да, наше исповедование, также будет выходить из морока того, что вот куда ее ввергают. Да, я, то есть думаю, что Господь ныне и присно в веки веков. Трудности были, наверное, всегда, да, то есть мы не знаем о других трудностях, которые, да, ну, как бы знаем, но в них не жили, да, мы живем в своих трудностях, да, то есть будем преодолевать, Бог с нами.
1: Да. Спасибо, Господь, и большое спасибо за беседу. До встречи в эфире. Дорогие наши слушатели, в нашей студии был протоиерей Александр Дубасов, настоятель храма святых мучеников Лоры и Лавры села Косулино. Даст Бог, до встречи в эфире.
0: Даст Бог, да. Святые царственные старцатерты, все новомученики, исповедники российские, молите Бога о нас.
1: Молите Бога о нас.
2: В Екатеринбурге 3 часа.

святые преподобные отцы Варсануфий и Иоанн. Один трудами по Богу достигает в покой его, а другой достигает туда же смирения. Ты же держись в том устроении, чтоб получить он и за то, и другое, когда умрет в тебе гнев, впоследствии укрощения раздражительности в сердце твоем. И тогда исполнится в тебе слово Писания: «Виждь смирение мое и труд мой, и остави все грехи мои».

Господь да сохранит душу твою и тело твое, и дух твой от всякого зла, от всякой противности, наносимой дьяволом, и от всякого мечтания, возбуждающего мятеж мыслей. Паче всего берегись духа уныния, рождающего все злое и различные искушения. Зачем сердце твое расслабевает и изнемогает ради скорби, наносимой тебе от овец Христовых? Выслушай со вниманием, что скажу тебе. Долготерпение есть матерь всех благ. Посмотри на Моисея, избравшего себе паче страдать с людьми Божиими, нежели иметь временную греха сладость. Остерегайся, чтоб не окрали тебя лукавые змии и не отравили ядом своим серчанием. Он смертоносен. Никто никогда не совершит добра посредством зла, потому что сам побеждается злом. Напротив того, добром исправляется злое. Ты ввергнут в бурю морскую. Почему и должен претерпеть многие опасности и подвязаться против обуревания волн, препобедив их с помощью Божией, войдешь в тихое пристанище о Христе Иисусе, Господе нашем.

тысячи Христов. Отче наш Ефреме, принеси молитву нашу к милостивому и всесильному Богу и спроси нам, рабам Божиим, благости Его вся еже на пользу душам и телесем нашим, веру праву, надежду несумненну, любовь нелицемерну, кротость и незлобие, во искушениях мужество, в злостраданиях терпение, во благочестии преспеяние, да не во зло обратим дары всеблагого Бога. Не забуди чудотворче святый, и святый дом сей, и приход наш, сохрани и соблюди их молитвами Твоими от всякого зла. Ей, Святче Божий, сподоби нас кончину благую улучите и Царствие Небесное унаследите. Да прославим дивного святых своих Бога. Ему же подобает всякая слава, честь и держава во веки веков. Аминь.

0: Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире православного радиопрограмма «По страницам альманаха Воскресения». В данном радиоцикле Евгений Лобанов, редактор и основатель альманаха, писатель, поэт, режиссер, лауреат разных конкурсов, будет рассказывать о журнале, о самых интересных выпусках и в том числе, конечно, о талантливых поэтах. Слово предоставляется Евгению. Здравствуйте, Евгений, и сегодня у нас 23-й номер «Альманаха Воскресения».
1: Здравствуйте. Ну, начну я с стихов Елены Александренко, которая родилась в Донецке, а сейчас живет около Владивостока. Она довольно известная поэтесса. У нее стихи очень песенные, и очень много песен на ее стихи постоянно пишется разными совершенно авторами, и у меня тоже были. «Нам нужно бы учиться у берез, и чистоте, и скромности, и силе, и чуткости, и искренности слез, пролитых с болью о судьбе России. Нам нужно бы учиться у берез в тяжелый час не гнуться, не ломаться, и не боясь стоять под шквалом гроз и с бурями до тишины сражаться. И даже если после битв одна она осталась в обожженном поле, всегда березка родине верна, в ней крепок дух и мужество и воля. Она предстала символом Руси и ангелом в нехоженном просторе. Ты свет березовый по жизни пронеси, каким огромным ни было бы горе». Еще одно стихотворение. «Крашу пряди седые, пахнут снегом и дымом. Быть всегда молодыми – это необходимо. Огрубели мозоли, сердце выстало в боли, а душа все ранимей, беззащитнее, что ли. И тревожит острее, и сильнее на чувства, и любимых жалеет, одержимая грустью». Ну, то есть вот такие вот чисто русские стихи. Еще один постоянный автор, светлая память, москвич Лев Болдов. Я просто очень-очень люблю его стихи. «Старая школа. Это старая школа. Ее коридоры темны. Только ветер гуляет по брошенным залам и классам. Только классиков лица глядят на тебя со стены, пожелтевшим от времени выцветшим иконостасом. Это старая школа. На нынешнем сленге отстой. С орденами вождей, с пионерской романтикой ржавой, с черно-белым ТВ и с консервной банкой пустой, и с прогнившей насквозь, но пока еще грозной державой. Это старая школа, ее нам застать повезло. Это старые кадры, наставники наши и судьи, что несли, как огонь олимпийский, свое ремесло в загрубевших руках в этом самом надежном сосуде. Это старая школа, и мы ей обязаны всем, что остались людьми, что без времени нас не сломало, что в провале эпох сохранили мы свой Вифлеем, не поддавшись соблазнам отчаяния и криминала. Это старая школа, ее уже не воскресить, и в аренду давно поздавали ее помещения. Я хотел бы прощения сегодня у них попросить, только нужно ли им запоздалое наше прощение? Не у тех болтунов, преуспевших в партийных речах, подхвативших знамена вчера еще чуждого стана, а у скромных атлантов, державших страну на плечах, от простых инженеров до Рихтера и Левитана. И не ваша вина, что история втоптана в грязь, что в сражении титанов победа засталась пигмеем. Вы простите страну, что бездумно от вас отреклась, и простите за то, что мы так не умеем. Я пишу не для всех, я не прячу себя между строк, я приму похвалу и порой не замечу укола, я от снобов крутых проглочу я досадный упрек и скажу, усмехаясь невесело: «Старая школа». И вот, когда я шел сейчас на запись этой передачи, совершенно случайно, проходя мимо своей 9-й школы, на тот еще момент, не гимназии, я увидел своего входящего в школу учителя по химии. То есть он буквально к нам тогда пришел, по-моему, в 9-м или 8-м классе, прямо вот, видимо, после института. И вот он единственный из всех учителей, которые нас учили, он единственный еще остался, еще преподает.
0: Вы к нему подошли? Или просто увидели?
1: Я к нему до этого подходил, тоже, по-моему, в прошлом году где-то случайно мы столкнулись, я тоже так подошел к нему, он меня так, ну, не совсем, не узнал, похоже, так вот просто дежурно.
0: Столько лет прошло, конечно.
1: Да, дежурно спросил, там, как дела, как вот, и все. И поэтому в этот раз я к нему подходить не стал. Вот, но сейчас я хочу, чтобы вот в этом выпуске прозвучала моя песня на стихи Льва Болдова «Храм Покрова на Нерли».

0: Так, дальше. Это посмертная подборка стихов Юрия Конецкого. Вот, то есть как раз он буквально умер за незадолго до того, как мы собирали 23-й выпуск, это 2014 год.
1: И мы про него говорили в рамках программы «Следы ушедших». Он тут очень молодой, да, на фотографии? Я его очень молодой.
0: Да, он молодой, он вот родился в 47-м году. Вот он тогда, это был, ну, где-то вот 60-е, на конец 60-х годов, может. Нет, даже, наверное, 70-е годы уже, наверное. И вот одно стихотворение памяти отца называется «Штрафная баллада». «У славы солдатская изнанка всегда в кровавых бинтах, и смерть, как сестра победы, судьбой приписана к войску, и рота штрафная, не тронув с утра приварок в котлах, уходит на штурм, где бьет миномет, как доской о доску. Война не прощает, как родина мать и как трибунал. Кто дрогнул в бою, кто из плена сбежал, кто пропил портянки. Бойцами своими штрафной батальон их тотчас признал. Здесь все рядовые, а кинет судьба, так грудью на танке. В штрафном батальоне лишь кровью своей смывают позор. В штрафном батальоне глагол отступать не слышали сроду. Но взять высоту получен приказ, и весь разговор, исполнить его, как прыгнуть в котел, в кипящую воду. В кармашке твоей гимнастерки билет комсомольский ал, броня, за которой жива душа командира взвода. Боец Иванов над бруствером с матом российским вставал. Встал и, крикнув за Сталина, пал, как спиленная колода. И ветер боя пошел свинцом пронзать солдатскую грудь. Но ты обязан взять высоту, как Альпы пройти Суворов. Хоть пули и дуры, но их на войне, как ни хитри, не обмануть. Строчит пулемет, словно палкой ведет по ребрам заборов. Дзот отплевывается огнем, ты бойцов посылаешь в обход. Но там в засаде спрятанный танк лупит прямой наводкой. Меняешь диск в автомате и сам поднимаешь взвод. Бой переходишь вброд шатающейся походкой. Победа уже готова признать тебя, лейтенант. И танк замолчал, и дзот накормила собой граната. Взята высота, небо в звездах, которое видел Кант, увидел и ты, очнувшись на плащ-палатке у Меценбата. Ты кровью своей и чужое отплатил победу, и грех со всех смыт. Погоны вернулись и лейтенантам, и капитанам, и всем майорам. Те, кто в живых остались, выпили лишний спирт. Мертвые сраму не имут и не придут с укором. Тебя ордена настигали реже, чем пули, но отец на втором белорусском, честно служа в штрафбате, ты выжил почти случайно в смертельных Бородино. И сам Рокоссовский ведал о храбром своем солдате. 2007 год. А вот абсолютно, кто знал Конецкого, абсолютно не похожи на Конецкого. Mm-hmm. Стихи абсолютно не похожи. И вроде бы они кажутся такими вот, какие-то рваные такие, не ритм какой-то рваный, но и сюжет-то такой, собственно, там других не могло быть. Дальше. Алексей Котельников, «Москва». Здесь тихо дремлют облака на дне колодца, и цапля моется в прохладном хрустале. Здесь век за веком слезы раненого солнца грибным дождем летят к измученной земле. К полям опять спешат ветра с опушки леса. В сотый раз им шепчет сгорбленная рожь. Скажите людям, вас не ждут в раю небесном. Ведь рай земной давно ушел за медный грош. Но здесь, как прежде, над рекой звенят стрекозы. Парят кресты, в бурьяне прячется зола. А по крестам стекают солнечные слезы и застывают, превращаясь в купола. И вновь. Так было, так будет, за болью усталость, за мигом года, за вопросами лица, привычно. И то, что в веках повторялось, конечно, опять и опять повторится. И в невидимой прорези звездной копилки исчезнет до завтра все та же монета. И в стынущий город, упершись затылком, прошепчет кому-то прохожий, ну где ты? Над крышами снова поднимется парус из вечно холодного темного шелка. Вдохнут мостовые летящие стеклярус, и скажет прохожий: осколки, осколки. А город, покрытый гусиную кожей, повалится навзничь на окна и двери. И как режиссер, одинокий прохожий прошепчет: не верю, не верю, не верю. Так было, так будет на долгие лета. Посыплется снег, непременно за ворот. И вновь не ответит на тихое «где ты?» потерянный в замершем времени город. Дальше Ольга Лазарева из Краснодара. «Рэгтайм в четыре руки». Эпиграф из некого Ванька Жук, не знаю, кто это. «Рэгтайм кленового листа заворожит тебя едва ли». Давно заворожила грусть своей мелодией прощальной, и осень свечкой поминальной дотла сгорела, ну и пусть. И обменяла на полынь стихи и прозу горьких будней. Любовь поэта безрассудней и надеждой созданных святынь. «Рэгтайм» аккордами дождя разделит жизнь на расстояние, обиды, встречи и признания, безверие в степень возводя. Чужих правдоподобий плен нелеп, затаскан и двуличен. Играй топер, мотив привычен и вечностью благословен. Кленовый лист на сердце лег, слова души коснулись нежно, и вновь разлука неизбежна, и память нищенкой у ног. То есть вроде бы, вот опять же такая, ну, какая-то зарисовка осенняя. И вот последние строчки, они вот все вот прямо вот совершенно по-другому поворачивают. Людмила Туровская из Твери, она долгое время живет в Твери, хотя вообще-то она свердловчанка. Это была подруга поэта Юрия Лобанцева. «И грусть, и нежность, и томление. Я слышу, в просеках лесных ветров задиристое пение, примету первую весны. Мне слушать нравится в апреле, к проселку выбежав с утра, как все будившимся весельем в полях ракочет трактора, а летом вечером расистым в уютных улочках села от соловьиных песен чистых душа пьяна и весела. Но есть мелодия простая, хмельнее всякого вина, глубиннейшая, золотая, осенних рощиц тишина. Лето ушло на рассвете, чуть постояв у реки, нежно, как могут лишь дети, смуглые коснувшись руки. Милая, лучик горячий, небо, платок голубой. Нет, не волнуюсь, не плачу, тихо прощаюсь с тобой. Как все цвело, колосилось в солнечном нежесть огне. Или все это приснилось? Может, пригрезилось мне? Белые яркие, ярые грозы, травы, иссохшие в зной. Возле обочин березы, шумной зеленой стеной. Этот пригорок заветный, там, где петляет река. Тяжесть рябиновых веток, легкий полет мотылька. Нежно, как могут лишь дети, ветром качнув тростники. Лето ушло на рассвете, чуть постояв у реки.
1: Романтичное лето ушло на рассвете, но немножко у реки еще. Напомнив о себе.
0: Сергей Шилкин из города Салават, Башкирия. Непогода. Буря ветры расплетает. Разом спрятались синички. Снег кружится и не тает, налипая на реснички. Забуранила округи, перекрыла путь надежде. Я не помню, чтобы вьюги так свирепствовали прежде. Ставни дробно застучали, запружило место встречи, тяжкий груз тоски печали выворачивает плечи. Мне бы вырваться из бренной нашей жизни быстротечной, вглубь мерцающей вселенной по пути дороги млечной, в шлейфе льдин протуберанцев до земли рукой тянуться, в быстром вихре белых танцев вдруг с тобой соприкоснуться и, прильнув к щеке горящей малой льдинкой мироздания, прокричать сквозь вой свистящий «Не прощай, а до свидания». В разделе «Визави», кто давно слушает этот цикл, они знают, что этот раздел означает. Вот я решил сделать такую совершенно неожиданный диалог. Константин Большаков, Москва, это начало прошлого века. И Елену Ефимову из Соснового Бора начала этого века. Вот такая вот перекличка через буквально через сотню лет. Да, потому что вот стихотворение, которое я сейчас прочитаю у Константина Большакова, октябрь 1915 года. А следующее стихотворение Елены Ефимовой, 2013 год. То есть прямо вот в Бельгии. Словно тушью очерчены пальцы каналов. Ночь суконная, серая гладь без конца. Здесь усталое сердце в тревогах устало. Соскользнула спокойно улыбка с лица. Черный город заснул безмятежной гравюрой на страницах раскрытых и брошенных книг. И уходят задумчиво хмуры, затаящимся мигом таящийся миг. Спи последняя ночь, эти хрупкие пальцы, так пронзительно в плечи земные вплелись. Эти чуткие дети, минуты страдальцы, навсегда в этот серый покой облеклись. И для вечного сна пусть построят легенды, как ажурные башни суровых дворцов. И стихи заплетутся в нарядные ленты, зазвенят, как набор золотых бубенцов. Но сегодня, как завтра, сраженный не болен. Это кровь, эти пятна, не брызги же ран, а просыпанный звон из твоих колоколен, как кровавые маки в бесцветный туман. Спи последняя ночь, и не будет двух Бельгий. Сон колышет за раскаты грохочущих битв. Этот месяц и год, даже в детской постельке, как узор были вытканы слезы молитв. И Елена Ефимова на «Венеция. Найти и затеряться». Каналов сеть, мосты, ступени, спуски – весь острых арок, выгнутых упруга. В венецианских лабиринтах узких плутая мы искали путь друг к другу, наитием из позапрошлых жизней, когда ты юнгой был, монахом, дожем. Я коломбиной дерзкой и капризной, весталкой, королевой, все возможно. Сквозь тайные проехи измерений, по мебиусной ленте переулков, в порту, палаццо, храме, на арене, нам не найтись на перекрестках гулких, в кружении гондол и карнавалов, за маской и плащом, где перманентно причудливым изгибом гранд-канала переплелись эпохи и легенды. Под всплески весел, крики гондольеров, вода ласкает цоколь базилики. Взлетает к небу купол полусферы, за витражом святых светлеют лики. Протиснулся луч солнца в дворик штольню, распахивая окна, души, двери. Медовый звон струится с колокольни и воздается каждому по вере. Но вот какие-то вот они очень близкие. И по духу, и даже и по настроению, и даже по самой картинке.
1: Да, очень такие вот, не то чтобы похожие, они как одного автора, знаете, вот у меня такое впечатление сложилось, в одном стиле, что ли, да, в одной мысли.
0: Да, это один стиль, одна мысль и одно настроение, одно состояние.
1: Да.
0: Так, и еще вот две странички этого диалога. Константин Большаков сначала, потом Елена Ефимова. «Вчера мы солнце хоронили, и в час, как к морю мы пришли, о чем-то волны говорили и зажигались вдали. Кружась в веселой и легкой пляске, мы совершили наш обряд. Но вдруг переменились краски, и вечер стал печально свят. К земле склоняясь, ночь шепнула: умрите, спите, все равно. И солнце в море потонуло, и стало грустно и темно». Восточные мотивы. «Выплывают из матовой дымки горных гребней верблюжьи горбы. Солнце жжет, словно взгляд бедуинки из кочующей в небе арбы. Трасса шелковой глянцевой змейкой в бесконечность течет по пескам. Томный голос восточной жалейки провожает буксор караван. Бог пустыни хранит сны и тайны, в зыбком мареве царства жары. Извиваются Нак и Нагайна в ритуале извечной игры. Море смыло с заката усталость, шорох гальки у ног let it be. Мне арабская ночь нашептала нежность слов, сладких снов, хабиби». То есть то же самое, как будто писал один на самом деле человек. Вот я упоминал уже Юрия Лобанцева, вот одно его коротенькое стихотворение. «Предостережение», 67-й год. «Первопроходцы одиноки, неровны дерзкие шаги. Беда не в том, что так жестоки и так бесчисленны враги. Угрозы мало, чтобы отречься от мечты и от пера. Куда труднее остеречься друзей, желающих добра».
1: Коротко, ёмко, но понятно.
0: Ну, вообще, он был, Лобанцева я немножко знал лично, он был философом. То есть это вот чисто такие вот философские. Одно стихотворение, вот эта фамилия известна всем, но не все знают его стихи. Семен Надсон, Санкт-Петербург. Вот одно коротенькое стихотворение, просто как вот пример. Семен Надсон – это был очень известный поэт, декадент. Такие у него, такие вот все мрачные, такие вот чисто декадентские были стихи. Очень известный. И даже его часто как вот в негативном смысле его знали, в негативном плане, вот что такие вот какие-то стихи какие-то. Семен Надсон. «Быть может, их мечты – безумный смутный бред, и пыл их – пыл детей, не знающих сомнений. Но в наши дни молчи, неверящие поэты, не осмеивая их чистых заблуждений. Молчи или даже лги, созрев их, мысль найдет, и сквозь ошибки путь к сияющей святыне, как путь найдет ручей с оттаявших высот к цветущей солнечной полуденной долине. Довольно жалких слез, и так вокруг тебя отчаяние и стон, и так тюремной двери не замолкает скрип, и родина любя не может тяжкие оплакивать потери». Вот чисто вот такие вот декадентские. И закончу я стихотворением Натальи Тереховой из раздела «Автограф», вот тут вот на правой стороне ее рукой написано стихотворение. «Я приду, только ты не узнаешь об этом. Я приеду, ты в дом свой не впустишь меня. Наши тени на площади вечером, летом, в прошлом так и останутся, тайну храня. Там останутся, где мы идем с тобой рядом. Летний вечер шампанским шумит в голове, и машины шуршат по охотному ряду. Холл отеля, кривая улыбка портье. Много лет пролетит, и коль кто меня спросит, что в душе ты хранишь, то другого любя. И достигнув всего в эту раннюю осень, как ни странно, но вспомню я только тебя». Вот, на этом я закончу.
1: Спасибо вам за снова интересный рассказ. Дорогие друзья, в эфире православного радио «Воскресенье» прозвучала программа «По страницам альманаха «Воскресенье». Благодарим Евгения Лобанова, редактора и основателя альманаха, писателя, поэта, режиссера и лауреата разных конкурсов за рассказ о журнале и в том числе о талантливых людях. С вами была Виктория Кауган. До новых встреч. До свидания. We'll be right back.
2: Выход в свет. Новости культуры. Смотрим, слушаем, читаем, размышляем.
3: Здравствуйте. Продолжаем наше путешествие по России. В январе 1943 года все радиостанции и газеты Советского Союза сообщили срочную новость. После семидневных боев войска Волховского и Ленинградского фронтов 18 января соединились и тем самым прорвали блокаду Ленинграда. Впервые с 8 сентября 1941 года, когда фашисты заняли Шлиссельбург и взяли город на Неве в кольцо осады, был пробит сухопутный коридор между Ленинградом и остальной страной. Менее чем за 3 недели по пробитому советскими войсками коридору была проложена железная дорога. С этого момента начал активно развиваться новый транспортный коридор, получивший название «Дорога Победы». Сегодня на этих местах стоит величественный Ладожский мост. Он был открыт в 1983 году и имеет 9 пролетов. Один из пролетов разводной, как и у большинства мостов на Неве. Управление разводным пролетом осуществляется через 4-ю опору, похожую на большой дом с различными механизмами. Из него можно наблюдать завораживающую гладь Невы и слышать стрекот ласточек. Примечательно, что сооружение является своеобразным продолжением музея «Прорыв блокады Ленинграда» и считается памятником. Ось моста совпадает с направлением главного удара советских войск в ходе операции «Искра» по прорыву блокады Ленинграда. В стиле оформления Ладожского моста также присутствует военная тематика. Осветительные мачты выполнены в виде стилизованных пик, а фонари по форме напоминают снарядные гильзы. У левобережной опоры моста установлен на постаменте танк Т-34. Это легендарное место прорыва. Именно здесь войска Ленинградского фронта разорвали блокаду Ленинграда, переправившись через Неву и соединившись с войсками Волховского фронта. Сам левобережный устой выполнен таким образом, что внешне похож на дот с проездом амбразурой. На противоположном берегу можно заметить памятный знак «Винтовка». Это место рубежа обороны советских войск. Памятник стилизован под винтовку Мосина и березку из металла, а также обозначает место воинского кладбища. Памятная доска сообщает, что здесь захоронены останки 200 советских воинов, погибших при обороне Ленинграда. Всего во время операции «Искра» погибли около 35 тысяч советских солдат, еще около 80 тысяч получили ранения. Все вместе – дот, диорама и памятники – являются частью мемориального комплекса «Прорыв». В советские времена, к 40-летию Дня Победы, здесь была открыта диорама. Полотно диорамы имеет размер 40 на 8 метров. На нем отражены события боев с 12 по 18 января 1943 года. Показано форсирование Невы частями Ленинградского фронта. Уже в современной России на территории перед диорамой была установлена открытая экспозиция бронетехники из 4 танков. Среди них танк КВ-1. Все танки были найдены на местах сражений и восстановлены. В 2018 году, к 75-летию прорыва блокады, комплекс дополнил музей «Панорама». Каждый метр трехмерной экспозиции – застывшие моменты боя. Над головами завис фашистский бомбардировщик «Юнкерс Ю-87». Его назвали «пивуном» – за вой, который он издавал при пикировании. А вот перед глазами 30 фигур участников событий. Образ каждого участника – это физический облик реальных людей, которые сражались на этом рубеже. О каждом персонаже рассказывается история и факты биографии. Музей получил высокую оценку мирового сообщества. Рядом с Ладожским мостом и территорией мемориала расположен поселок Марьино. Он известен с середины XIX века и был основан местным помещиком Василием Белозеровым. Поселок получил свое название по имени его супруги Марии Афанасьевны. С тех пор здесь был лесопильный завод, работавший от движения Невской воды, а местные жители каждое лето трудились на сплаве леса, занимались его формовкой и отправкой. Но все-таки особое место в истории нашей страны эти места занимают благодаря своей стойкости в период оккупации. В память об этом на Марьином кладбище есть несколько братских могил. Среди них могила 13 воинов-танкистов и масштабный памятник морякам-балтийцам. Здесь покоятся 3345 советских солдат, в числе которых герой Советского Союза Дмитрий Молодцов, который закрыл своим телом амбразуру ДЗОТа. Это все на сегодня. Желаем вам приятных путешествий и любите родные края. До встречи!
2: Выход в свет. Новости культуры. Смотрим, слушаем, читаем, размышляем.

что потерял последний след, но я верю, что Русь жива и ее зелена травой.

Святые преподобные отцы Варсануфий и Иоанн. Тебя беспокоят помыслы, понуждение смутить других и самому смутиться от других. Но знай, брат мой, что если кто оскорбляет другого или делом, или словом, то после сам бывает оскорбляем стократно более. Будь же долго терпелив во всем и остерегайся примешивать чему-либо волю свою. Внимательно испытывай помыслы свои, как бы они не заразили сердце твоего смертоносным ядом и не плестили тебя принимать комара за верблюда и камешек за утес, так что тогда ты бываешь подобен человеку, который, имея сам у себя бревно, смотрит на чужой сучок. Ты называешь себя грешным, а на деле показываешь, что не чувствуешь себя таким. Признающий себя грешником и виновником многих зол никому не противоречит, ни с кем не ссорится, ни на кого не гневается, но почитает всех лучшими и разумнейшими себя. Если ты грешен, то зачем укоряешь ближнего своего и обвиняешь его, будто через него приходит тебе скорбь? Выходит, что мы с тобой не достигли еще того, чтобы почитать себя грешными. Почему в противоречии помыслам не получаем силы отвергать их? Потому что прежде вдаемся в осуждение ближнего, и через то ослабевает наша сила духовная, и мы обвиняем брата своего, будучи сами виноваты. Сколько возможно, удаляйся от гнева, никого не осуждай и люби особенно искушающих тебя. Если вникнешь, то найдешь, что они-то и приводят нас в преуспеяние.

0: владычице Богородице. Ты, коей любовь к христианам превосходит любовь всякой матери земной, всякой жены, внемли нам в молитвах наших и спаси нас. Да памятуем мы о Тебе постоянно, да молимся Тебе всегда усердно, да прибегаем всегда под кров Твой святый, неленостно и без сомнения.
1: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

0: Предлагаем вашему вниманию, дорогие братья и сестры, послушать 20-ю кафизму из Псалтыри, которую читает диакон Сергий Нежборт.
1: Благословен Бог наш, всегда, ныне и присно, и во веки.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Всесвятая Троица, Боже и Содетелю всего мира, поспеши и направи сердце мое начати с разумом и кончати делы благими, богодухновенные сие книги, я же Святый Дух, усты Давидовы отрыгну, их же ныне хочу глаголоте ас недостойный, разумея же свое невежество, припадая молюся ти, еже от тебе помощи прося, Господи, управи ум мой и утверди сердце мое, не о глаголании у стен стужати си, но о разуме глаголим их. Веселитеся и приготовитеся на творение добрых дел. Я же учуся и глаголю, да добрыми делы просвещен. На судище десны эти страны причастник буду со всеми избранными Твоими. И ныне, Владыко, благослови, да воздохнув от сердца и языком воспою, глаголя сице, приидите поклонимся Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и препадем Христу Цареве нашему Богу. Приидите, поклонимся и препадем самому Христу Цареве и Богу нашему. Хафизма 20. Благословен Господь, Бог мой, научай руцы мои на ополчение, персты моя на брань, милость моя и прибежище мое, заступник мой и избавитель мой, защититель мой и на него уповах, повянуй, люди моя, подмя, Господи, что есть человек, яко познал сей сему, или сын человеч, яко вменяешь его, человек суете уподобися, дни его, яко сень приходят, Господи, преклони небеса, и сниди, коснися горам и воздымятся, блесни молнию и разженеши я, посли стрелы твоя и сметеши я, посли руку твою с высоты, изми мя и избави мя от вод многих, из руки сынов чуждих, их же уста глаголоша суету, и десница их десница неправды. Боже, песнь нового спою тебе, во псалтире десятострунним пою тебе, дающему спасение царем, избавляющему Давида раба своего от меча люта. Избави мя и изми мя из руки сынов чуждих, их же уста глаголоша суету, и десница их десница неправды, их же сынови их, яко новосаждение водруженное в юности своей, чери их удобрены, приукрашены, яко подобие храма, хранилище их исполнено, отрыгающее от всего в сие, овцы их многоплодны, множащиеся во исходящих своих, воловьи их толсти, несть падению о плоту, ниже прохода, ниже вопля в стогнах их, ублажиша люди, им же сия суть, блаженни люди, им же Господь Бог их. Вознесу тебя, Боже мой, Царю мой, и благословлю имя Твое век и век века. На всяк день благословлю тебя и восхвалю имя Твое век и век века. Вери Господь и хвален зело, и величие Его несть конца. Род и род восхвалят дела Твоя и силу Твою возвестят. Великолепие славы святыни Твоя возглаголют, и чудеса Твоя поведят, и силу страшных Твоих рекут, и величие Твое поведят. Память множества благости Твоей отрыгнут, и правдою Твоею возрадуются. Щедр и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив. Благ Господь всячески, и щедроты Его на всех делях Его. Да исповедятся Тебе, Господи, вся дела Твоя, и преподобные Твои да благословят Тебя, славу Царствия Твоего рекут, и силу Твою возглаголют, сказать о сыновом человеческим силу Твою, и славу великолепия Царствия Твоего. Царство Твое, царство всех веков, и владычество Твое во всяком роде и роде,
верен Господь во всех словесех Своих и преподобен во всех делях Своих, утверждает Господь вся неспадающая и восставляет вся низверженная, очи всех на Тя уповают, и Ты даешь им пищу во благо времени, отверзаешь эту руку Твою и исполняешь и всякое животное благоволение. Праведен Господь во всех путях Своих и преподобен во всех делях Своих. Близ Господь всем призывающим Его, всем призывающим Его воистине. Волю боящихся Его сотворит, и молитву их услышит, и спасет я. Хранит Господь вся любящая Его, и вся грешники потребит. Хвалу Господню возглаголит уста моя, и да благословит всяка плоть имя Святое Его, век и век века. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Хвали душе моя Господа, восхвалю Господа в животе моем, пою Богу моему, донде же есмь. Не надейтесь на князя, на сыны человеческие, в них же не есть спасения. Изыдет дух его и возвратится в землю свою, в той день погибнут вся помышления его. Блажен ему же Бог Иаковлю, помощник его, упование его на Господа Бога своего, сотворшего небо и землю, море и вся яже в них, хранящего истину век, творящего суд обидимым, дающего пищу алчущим. Господь решит окованные, Господь умудряет слепцы, Господь возводит низверженные, Господь любит праведники, Господь хранит пришельцы. Сира и вдову приимет, и путь грешных погубит. Воцарится Господь вовек, Бог Твой в Сионе в род и род. Хвалите Господа, яко благ псалом, Богови нашему да усладится хваление. Зижда Иерусалима, Господь, рассеяние Израилева соберет, исцеляй сокрушенные сердцем, и обязуй сокрушение их. И считай множество звезд, и всем им имена нарицай. Вери, Господь наш, и вери крепость Его, и разума Его не из числа. Приемли кроткие, Господи, смиряй же грешники до земли. Начните, Господи, во исповедании, пойте Богови нашему в гуслях, одевающему небо облаки, уготовляющему земли дождь, прозябающему на горах траву и злак на службу человеку, дающему скотом пищу их и птенцем врановым призывающим Его. Не в силе констей восхощет, ниже в листьях мужеских благоволит. Благоволит Господь в боящихся Его и во уповающих на милость Его. Похвали Иерусалиме Господа, хвали Бога Твоего Сионе, яко укрепи верии врат Твоих, благослови сыны Твоя в Тебе, полагая пределы Твоя в мир, и тука пшенично насыщает Тя, посылая слово Своей земли, до скорости течет слово Его, дающего снег свой, яко волну, мглу, яко пепел посыпающего, метающего голодь свой, яко хлебы, противу лицам раза Его кто постоит, после слова Свое и истает Я, дыхнет дух Его, и потекут воды, возвещая слово Свое Иакову, оправдание и судьбы Своя Израилеви, не сотвори так о всякому языку, и судьбы Своя не яви им. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Хвалите Господа с небес, хвалите Его в вышних, хвалите Его все ангели Его, хвалите Его вся сила Его, хвалите Его солнце и луна, хвалите Его вся звезды и свет, хвалите Его небеса небес и вода еже превыше небес, да восхвалят имя Господне, яко той рече и выше, той повелее создашася, постави я век и век века,
повеления положи, и не мимо идет. Хвалите Господа от земли, змиеви и вся бездны, огнь, град, снег, голодь, дух бурен, творящий слово Его, горы и все холми, древа плодоносно, и все кедри, звери и все скоти, гади и птицы пернаты, цари и земстии и все людии, князи и все судьи земстии, юноши и девы, старцы с юнотами, да восхвалят имя Господне, яко вознесеся имя Того Единого, исповедание Его на земли и на небеси, и вознесет рог людей своих, песнь всем преподобным Его, сыновом Израилевым, людям приближающимся Ему. Воспойте Господи ве песнь нову, хваление Его в церкви преподобных, да возвеселится Израиль о сотворшем Его, и сынове Сионе возрадуется о царе своем, да восхвалят имя Его в лице, в тимпане и псалтире да поют Ему, яко благоволит Господь в людях своих, и вознесет кроткие во спасение, восхвалятся преподобные во славе, и возрадуются на ложах своих, возношение Божие в гортани их, и мечи обоюду остры в руках их, сотворите отмщение во языцах, обличение в людях, связайте цари их путы, и славны их ручными оковы железными, сотворите в них суд написан, слава сия будет всем преподобным Его. Хвалите Бога во святых Его, хвалите Его во утверждение силы Его, хвалите Его на силах Его, хвалите Его по множеству величествия Его, хвалите Его во гласе трубнем, хвалите Его во псалтире и гуслях, хвалите Его в тимпане и лице, хвалите Его во струнах и органе, хвалите Его в кимвалях доброгласных, хвалите Его в кимвалях воскресания, всякое дыхание да хвалит Господа. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Мал бег, братья мои, и юнши в дому отца моего, пасох овцы отца моего, руцы мои сотвористи орган, и персты моя составишь обсалти, и кто возвестит Господеве моему? Сам Господь, сам услышит, сам посла ангела своего, и взят мя от овец отца моего, и помаза мя елеем помазание своего, братья мои добре и велицы, и не благоволи в них Господь, и зайдох в сретение иноплеменнику, и проклят мя идолы своими, аз же исторгнув меч от него, обезглавих его и отъях поношение от сынов Израилевых. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззакония наши. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же еси на небесех, да светится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, кажи мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Боже мой, помилуй мя грешного и прости мя недостойному рабу Твоему, елико Ти согреших через все живота моего время, и даже до днесь, яще что яко человек согреших, вольное моя прегрешение и невольное, делом и словом, еже умом и мыслью, я же от восхищения и невнимания, и многие мои я лености и небрежения, аще же именем Твоим клягся, аще же лже клягся, или хулих мыслью, или кого горих, или о клеветах, или о печалях, или в нечесом прогневах, или о крадох, или блудодействовах, или солгах, или тайно ядох, или друг достижа ко мне и презрех его, или брата оскорбих и преогорчих, или стоящими на молитве и псалмопении, ум мой лукавый, на лукавое обхождаше, или паче лепого насладихся, или безумно смеяхся, или кощун на глаголах, или тщеславихся, или гордихся, или доброту суетную видих, и от нея прельстихся, или нелепое мне поглумихся, аще в часом о молитве моей не родих, или заповеди духовного моего отца не сохраних, или празднослових, или иночто лукавое сотворих, сия бы вся, и вящая сих содеях, их же ниже помню, помилуй, Господи, и прости ми, вся, да в мире усну и почию, поя и благословя, и славя Тя, с обезначальным Твоим Отцем, и с Пресвятым, и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, якоже и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Много милостиви и премилостиви, Господи, и всего добра, дателю человеколюбче, и всея вселенная царю, много именитый владыко и Господи, нищий у Бог есть аз, дерзаю призывать и чудное, и страшное, и святое имя Твое. Его же вся тварь небесных сил страхом трепещут, низу на земли, неизреченного Твоего человеколюбия смотрение удивил еси, посланием возлюбленного Твоего отрока, Его же от безначальных недр Твои я отеческие славы неразлучным божеством отрыгнул еси, да человеки со ангелы воедин состав устроит. Помяни, Господи, моего уныние смирение, калсы и персть, Тебе неизглаголанного света призываю, немощею плоти облажен, юже милости вне слова Твое понеси, и смертью Своею от работы вражи освободил есть души наша. Да общники вся я же верую, ярем работы Твоея, нося вземшая, славы Твоея сподобит их, от нея же сатана льстивы отпади. Помилуй мя, омраченного греховными помыслы, возведи ум мой, удавленный тернием лености и лядиную непокорство. Утверди сердце мое по Тебе горете, очима моима источник слез спасли, и, наконец, исхода души моя, сотвори мя беспорочно Твоего угодника, наставляя мя к Тебе подвязайтеся усердно. Помилуй, Господи, родители моя, милосердием Твоим, и вся ближняя моя, и братью, и други, и соседы, и вся православные христианы, и спаси мя молитвами всех святых, и приими в честь сия псалмы и молитвы, ежеглаголах пред Тобою зася, и не мерзко Ти будет с воздыханием моления сие, яко милостивцы и человеколюбец, и Тебе, безначального Отца славим, со единородным Твоим Сыном и со Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0: Молитвами святых Отец наш, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас.
1: Вы слушали 20-ю кафизму, это было чтение Псалтыри. Кафизму читал диакон Сергий Нежбарта.